95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Дед Рихарда Зорге был секретарем Карла Маркса.
0: В мире столько всего интересного.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.
2: Ваш секрет.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В российских школах с нового учебного года появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Вводить его будут постепенно. Сначала курс освоят пятиклассники, а годом позже к ним присоединятся ученики шестых и седьмых классов. Задача нового курса – помочь школьникам сформировать систему ценностей на основе традиционных российских духовно-нравственных ориентиров. В Казани стартовал сезон работы фонтанов. Всего в текущем сезоне планируется запустить 31 фонтанный объект. Завершающим этапом станет ввод в эксплуатацию комплекса на протоке Булак, включающего 56 фонтанных элементов. Полное открытие всех фонтанов намечено на середину мая. Ученые выяснили, смех при щекотке – это не радость, а паническая реакция. Механизм ее возникновения аналогичен тому, что срабатывает, когда человек внезапно чувствует, как по нему ползет насекомое. В обоих случаях организм реагирует на неожиданное прикосновение, которое мозг воспринимает как возможный источник опасности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: А за окошком месяца май, месяца май.
7: Абсолютно верно. На окошко бесит май.
6: Белые кружки, черный чай.
8: Оп. Ну, это же хорошо, чай, с утра. Чай. Хотя, чай. Иногда кофейка бы.
7: А я вот так что выпил.
8: Ой, красавчик. А ой, красавчик ты, Абрам. А
6: асфальтом каблучки. Каблучки.
7: Ну что, ребятки, доброе утро. Поехали.
6: Хорошо.
7: Да, ребят, ну что, уходили мы из эфира в четверг, это был 30 апреля, а вернулись, опа-на, 4 мая.
8: Ну вот такие вот дела интересные у нас на самом деле происходят, потому
7: нет,
8: что выходные...
7: конечно, нет.
8: Ну ладно.
7: Гарик Сукачев никогда не был на агенте Тачев вообще.
8: Нет?
7: Нет.
8: Красавчик. Ну зато, зато как.
7: Ребятушки, доброе утро, хайрлиртак. Ну что ж, сегодня у нас что? Понедельник, 4 мая, мы уже в мае, и сегодня начинается новая неделя. Она, как всегда, неделя открывается лучше у нас третьего утреннего шоу, которое называется «Утро Мэнли». Ля-ля-ля-ля-ля. Да.
8: Ну, слушай, классно, а в этот раз как интересно, да, неделя-то полная практически будет. 9 мая выходной, от 10 и 11, как я понимаю.
7: Выходные, выходные продолжаются. Ребятушки, сегодня мы в таком вот составе. Игорь Никитин напротив меня.
8: Фарид Галимов также присутствует.
7: Абсолютно верно, друзья. Ну что, много всего интересного происходило в нашем городе. Во-первых, завершился казанский марафон, это раз. Угу. А там побили, прикинь, два рекорда, и женский, и мужской.
8: Кого рекорд, побили?
7: А, рекорды России, рекорды России вот на марафоне, представляешь? И мужчины побили рекорд, и девчонки побили рекорд.
8: Но
7: я вот
8: да.
7: Сейчас ехал, когда на студии, вот здесь проезжал мимо кабана, и там до сих пор остался один флажок, написано 39 километров.
8: Ого!
7: Да, вот
8: не, ну слушай, они по всему городу пробегали практически, там 42,2 что ли было,
7: да, я
8: по новостям смотрел.
7: Я к тому, что 3 километра от нас оставалось до финиша, то есть вот здесь получается 39 было, вот на кабане рядышком вот с нами.
8: Красота!
7: Значит,
8: красота.
7: Круто.
8: Ну слушай, маршрут, наверное, тоже специально выбирали, чтобы было интересно бежать.
7: Нет,
8: тут, это... о, кремы, кабан.
7: Да, да, Эльдар пишет, доброе утро, малый Ларри. Здорово, здорово, Эльдар. Всем привет, друзья. Но у нас все в лучших традициях, как обычно. Сегодня же у нас понедельник. Мы будем скоро вам готовить историческую справку.
8: Обязательно.
7: Вернее, я ее готовил, а она у меня все слетела.
8: Ну, ничего, ничего, сейчас все поправится в любом случае.
7: Бывает, бывает. Да, друзья, ну и, конечно, у нас будет интервью. Сегодняшний Эльмир Шарафиев придет.
8: Интересное.
7: И утромани.
8: Утромани будет, да, обязательно.
7: Да, кстати, сегодня к нам должен парень прийти. Парень.
8: Кандидат наук по традиции.
7: Не знаю, кто.
8: Ну, посмотрим, спросим. Как ни крути, а он не скажет, наверное. Это секрет же.
7: Да, да, ребятушки, всем еще раз доброе утро. Конечно, лучшая музыка, веселое настроение, шутки, прибаутки. Будет еще у нас, кстати, еще одна новостюшка, расскажем вам. Да, у нас изменения тоже в утреннем эфире будут небольшие.
8: Да не рассказывай, пусть сюрпризы будут.
7: Ладно, не буду, не буду, не буду. Пусть это будет сюрприз, сюрприз. Ну что, давайте начинать. И у нас скоро историческая справка в конце часа утра, Мани. Да, так что давайте начинать. Ура!
8: Погнали!
2: Шоу «Утро, мэны».
0: А я думал, сова.
2: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл». Всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56. Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
10: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
11: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.
12: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская, 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
13: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
14: Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
15: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
16: Шустриков.
15: И как он?
16: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
15: Повезло.
17: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
18: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
19: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Ча-ча-ча! Мучача! Ча-ча!
3: Game over.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: Ну, начнем с исторической справки, что Василий написал: всем доброе утро, любимое радио, доброе утро слушателям, всем хорошего дня. Вот так вот.
8: Вот такая вот она в историю уже вошел, получается.
7: В историю вошел Василий,
8: 4 мая 2026 года. 7.12.
7: Взял и написал, молодец. Да, да. Ну что, друзья, давайте-ка перейдем к исторической справке, будем рассказывать вам вместе с Игорем, что происходило в этот день замечательный, именно 4 мая, в различные временные отрезки нашей истории. Вспомним и именинников, и не только. А по традиции мы, конечно, начнем с праздников, да?
8: Давайте с праздников.
7: Ну и начнем мы с какого, наверное, серьезного праздника. Ведь сегодня у нас... Сегодня Международный день пожарных. Поздравляю всех пожарных.
8: Ну, да. Вообще, в России пожарных поздравляют с профессиональным праздником 30 апреля. Ну, там день пожарной охраны, получается.
7: Вот, ну а сегодня, видишь, как международный день.
8: Ну, он международный теперь, да, получается... В Австралии, что ли, он появился, да? Я просто смотрю, думаю, да, читаю трагические события, которые произошли годом ранее в Австралии.
7: Понятно. Сегодня, друзья, во-первых, день рождения складного зонтика. Он родился в этот день. Сегодня день звездных войн. Это, то есть, именно вот, когда всех поклонники...
8: Ту-ту-ту-ту.
7: Не-не-не-не-не-не. Тон-тон-тон.
8: А, ну да,

0: и прилив жизненной энергии.
1: Не, ну слушай, рубить дрова вообще прикольно, на самом деле.
0: Неси топор, Игорь, неси топор.
1: Да подожди, у нас дров-то нет.
0: Пойдем либидо поднимем, либидо будем поднимать.
1: Ой, да. Интересный ты человек.
0: Ну а перед этим на что? Текила. Какой вредный здоровье.
1: Ну вредно, вредно.
0: Слушай, я давно дрова не рубил, а в детстве мы рубили с папой. Вообще папа мне все рассказывал, чего, как, ноги держать, чтобы не дай бог. Но такое, знаешь, тоже.
1: Ну опасная штука, все равно. Там где-то смотреть за топорищем все равно надо, как ни крути.
0: Очень небезопасно.
1: Слетает иногда очень быстро.
0: Очень небезопасная вещь, ты знаешь, и мне сам по ноге один разок я пролетел, но просто повезло так, вскользь. Это когда ты вроде бьешь, у тебя топор соскакивает и прямиком летит такой, знаешь, подальше в сторону ноги твоей же. Это такая вещь тоже, не дай бог. Но, ребят, видите, оказывается, хотите поднять свою либидо, собственно, берите топор и, ну, чуть-чуть рюмочку.
2: Текила.
0: Какой вредит здоровье. Да ладно, шутим, шутим. Ну, а вообще круто. Круто, почему бы и нет. Ты, кстати, давно топор макал, Игорь?
1: Я, нет, но в этом году хочу махануть немножечко.
0: Ты же тоже в доме живешь. Рубить только нечего, да?
1: Нет, это-то да, да. Нет, есть пару поляшечек там, которые надо подрубить все равно. А так на дачу обычно баня не баня, все равно ты каждый год дорубишь.
0: Да, а, кстати, вот тоже с этой же новостью, по сути, связаны.
1: Он пишет, сначала, говорит, либидо повышает, а потом спина говорит, прощай.
0: А потом спина говорит такая, прощай, прощай, со всех вокзалов поезда уходит позвоночник мой.
1: Да, кстати, есть такое.
0: А, кстати, что интересно, вот сейчас такой у нас кризисный момент идет. Ведь россияне, оказывается, экономят даже на шашлыках.
1: Да ладно.
0: Либидо дровами не поднимают, на шашлыках экономят. В апреле продажи мяса для жарки упали на 10%. Мангалов на 11%. Срез для розжига на 10%. Шамбуров на 6%. А угля на 4%. Причина в снижении потребительской активности и холодной погоде. Ну, погода однозначно. Ну и действительно, сейчас такие же цены вообще. Слушай, я недавно был вообще удивлен. Заехал я в Агро, там, думаю, куплю себе картофана. Картофан. Молодой дом. Смотрю, молодой
1: картофан. Красивый,
0: молодой,
1: ага.
0: Молодая картошка такая, собственно, такая в пакете, все. Помытая вся, чистая. Я говорю, сколько? Она как раз на весы стоит. Там что-то 3,5, что ли, килограмм было. И такая, что-то 940 рублей такой. Чего? Я думаю, чего? Картошка дороже мяса? Это ужас просто какой-то.
1: Я просто для тебя помыли.
0: Дороже даже.
1: Или, понимаешь? Помыли, спать уложили. Красивая, понимаешь, выспавшаяся картошка такая.
0: Ну да.
1: Ну, хопа, 980 рублей. На тебе получить.
0: Но
1: это 3,5 килограмма, между прочим, имею в виду.
0: Но никогда картошка не стоила по 300 рублей килограмм. Ну, Игорь, нет. Ну это что такое вообще? Когда 20 рублей стоил всегда.
1: Ну слушай, да, можно килограмм свининки взять. В Татарстане особенно актуально.
0: Кстати, Ленар пишет, вчера пол огорода, говорит, пару соток скопал. Либидо не поднял, но сегодня еле встали.
1: Ну смотри, тут есть такой момент, что да, вон дрова, говорит, не рубит, их колют, пишут нам.
0: Ну, да. Рубка,
1: не руби с плеча. Да. Если что. В плане того, что мы же физические нагрузки иногда же не применяем. Ладно, ты вот в зал ходишь, а я вот нет. А если вот мне вот сейчас пару соток огорода скопать, я с утра тоже не встану.
0: Да.
1: Я скажу, вы кто? Кто я?
0: А ты знаешь, самый, я тебе могу сказать, Игорь, даже тот, кто ходит в зал всегда, если пару соток скопает, он тоже может со спиной лечь, потому что ты...
1: Нет, со спиной это понятно, вообще тут совсем тело можно лечь.
0: Да, потому что ты в зале, условно, ну, ты тренируешь одну группу мышц, а там начинает работать другая группа мышц, которая не участвовала обычно в твоих тренировках, и то же самое будет, поверь мне.
1: Да.
0: Ну, может, чуть легче будет, чем тому, кто вообще не занимается.
1: Что-то лопат потяжелее, значит, можно будет взять.
0: Не говори. Ладно, ребята, совсем скоро еще вернемся к вам обязательно.
2: Текила. Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну, вот мы говорили с Игорем про то, что да, рубка дров повышает либидо. Нам сразу поправили, ребята, дрова не рубят, а колят. Хорошо. Но вот другое сразу мнение прилетело от бабая. Он говорит, доброе утро, а почему тогда, говорит, профессия называется лесоруб, а не лесокол, если дрова колят?
2: Ну тогда я вам скажу, что лес-то еще и пилят.
1: А еще и пилят.
2: Лесопил.
1: Лесопил. Ну это, ребята, это из той же, это как великий, могучий русский язык. Это из той же серии, когда, знаете, вот, да, все моряки говорят, мы, говорит, не плаваем. Говорит, плавает вот эта вот какашка, говорит, в этом. А мы, ходим, говорит, мы, да? Говорит, ходим. Я говорю, а куда тогда девать капитана дальнего плавания?
2: Уходят.
1: Он же дальнего хождения, получается.
2: Дальнего хождения, да.
1: Ну, как-то, то есть как-то, ну, не вяжется как-то, да, вроде? Вот такие друзья
2: ну,
1: бывают.
2: Ну, да, лес-то рубят, получается. Ну, а дрова колят, если есть топор колун, тогда да, колят уже, не рубят. В общем, история большая и взаимозаменяемая, как ни крути.
1: Да, кстати, друзья, мы еще напоминаем вам, что на этой неделе, это же уже 9 мая. Кстати, на секундочку. В честь, кстати, годовщины Великой Победы в эфире Бим-радио цикл программ «Память поколения». Радный подвиг продолжают внуки. У нас, да, друзья, кстати, проходит. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы «Всеми память поколения» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. Возрастное ограничение 12+.
2: Да? Можно рассказать историю вашей семьи вместе с нами, с Бим-радио.
1: Абсолютно верно, друзья, рассказывайте. Если вы, допустим, не помните, обратитесь к своим родителям, если дед живой, спросите обязательно, потому что, действительно, забывается, да, вот, кстати, так бывает, вот, родители не рассказывают, как-то, да, и вот это все потом такой, у меня было такие несколько случаев, когда мне начали рассказывать, там, уже когда я взрослый был, вдруг я выясняю, что у меня, допустим, мой прадед учился параллельно с Лениным, прикинь, в этом университете, я такой, а чего раньше не рассказывали, просто, ну, такие события.
2: А зачем?
1: И видел его, и знал, то есть, условно, представляешь, а зачем, я такой, нифига себе, параллельно, мой прадед с Лениным учился, как это, я не должен этого знать. Да, так что, ребят, надо спрашивать, надо все это, мне кажется, надо записывать даже, тебе не кажется?
2: Но своя книга истории, я думаю, должна быть обязательно. Это как семейное древо, что ли оно, геологическое, да? Там кто у кого, зачем, почему, кто когда родился, кто кем работал.
1: Тоже верно, тоже верно. Так, тут же напишешь, деревья рубят поперек, дрова колят вдоль. Поправка.
2: Так, так удобнее же. Ну, в смысле, да, дерево же надо... Ты же его вдоль-то не разрубишь, если оно еще сухое где-то стоит, мучается.
1: Не, ну да, вдоль уж, да, да, да, вдоль, конечно. Колят колуном.
2: А колят колуном все равно, если не есть.
1: Да, мы тоже так думаем, а колят колуном.
2: Так,
1: вон еще добавляет, есть поговорка «не руби с плеча».
2: Ну, так я же так сказал.
1: Ну
2: же.
1: Да, да, вот то же самое же, да, «не руби с плеча». Ладно, друзья, мы продолжаем. Кстати, время-то уже 8.24, практически уже 25.
2: Очень интересно.
1: Очень интересно.
2: У нас есть какая-то информация?
1: Конечно, у нас есть информация. У нас, друзья, есть информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Вот так вот. Каждый будний день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение, вдохновить на новые дела. Ну, а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома-усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома-усада», ПК-1, ООО «СЗ Новые Усады». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» – не оферта.
0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
14: 0+.
15: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
16: Кто все это повезет?
17: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
18: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Роменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Кстати, друзья, сегодня в Казани пройдет первая репетиция парада Победы, оказывается, еще. Так что площадь Тысячелетия будет перекрыта с 16 до 23.30. Представляешь? Слушай, ребят, будьте так, что тоже, кстати, 16, это значит как раз в самый час пик закроют.
2: В объезд.
1: Надо будет обещать.
2: На метро.
1: А получается, откуда, интересно? Надо будет, получается, как-то... Ну да. Ребят, короче, мы вас предупреждаем, с 16.00 из-за репетиции будет перекрыта площадь Тысячелетия. А это ничего себе. А это, получается, Булак будет закрыт?
2: Ну, половина то точно должна быть.
1: Булак точно перекрыт
2: там
1: половину.
2: Там же где-то развернуться надо, вернуться обратно.
1: А вот я смотрю, да, начиная от Чернышевского будет перекрыт Булак. От Чернышевского, да.
2: Надеюсь, это достоверная информация.
1: И профсоюз, ну, это же прямо тут показано прямо, что... Надеюсь, да, надеюсь, что все достоверно. Так что, ребят, мы вас предупреждаем, мало ли что там, правильно же?
2: Да, на всякий случай. На всякий случай.
1: На всякий, да. Ребята, это шоу «Драмэнэ». У нас, кстати, в следующем части, я наблюдаю, будет у нас интервью. Ильмир Шарафиев к нам придется.
2: Что-то интересное принесет к нам.
1: Да.
2: Информационный фон.
1: Наш любимый радиослушатели, наш номер для связи, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Напишите нам, как вы провели майские вот эти выходные. А вот тут же писали, что упал спрос на шашлыки. Жарили ли вы шашлыки?
2: Ну, слушай, там все равно действовала безопасность пожарная. И действует до сих пор, до 12-го, по-моему, числа.
1: Ну, понятно, но это же открытый огонь, а ты как бы если аккуратно готовить, то можешь, я думаю, 6 лет.
2: Не, ну если у тебя оборудовано все, как бы, да, мангальная зона, там, туда-сюда, здесь, там, здесь, я думаю, да, вполне.
1: Да, так пиши, друзья, как прошли ваши выходные, чем занимались. Я даже на мотоцикле вчера прокатился, почему? Потому что тепло было, хорошо. Ну, вчера был кайф прямо вообще.
2: Это я звук мотоцикла сейчас изобразил, получается, такой...
1: Ты какой-то китайский изобразил.
2: Ну, какой смог, как получилось.
1: Хотя я вчера видел много ребят, мотоциклистов, и многие были на китайском, они подъезжают там, смотришь, такой, какой красивый мотик. Смотришь, китайский, ну ничего себе.
2: Слушайте, а у вас пробег-то будет 9 мая традиционный?
1: У нас, по-моему, ребят хотели то ли 8-го проект,
2: ну
1: меня
2: да,
1: звали.
2: Там начинается...
1: Да, ну вот, пока не знаю. Мне, кстати, выезд предстоит, я не смогу, походу, прокатиться. Ладно, ребятушки, мы к этому еще тоже вернемся, пообщаемся. Пишите, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
3: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: И снова давайте поговорим о погоде, потому что, наконец-то, тепло пришло к нам, а то мы ждали в этом году уже аномально холодная весна. Так, вот я смотрю на Яндекс Погода, уже плюс 14 показывает.
2: Да-да-да, есть такое. Май, кстати, тоже весна, что-то не удивлялся, еще мало весна, ли может быть.
1: Нет, ну обычно, нет, просто имеется в виду, тепло приходило намного раньше весной, то есть в апреле мы уже бегали.
2: Но в том году в марте уже не было снега.
1: Вот, об этом речь. Но у нас тоже снег-то, на самом деле, быстро сошел, хотя было много в этом
2: много
1: году.
2: Много как будто бы, да, но сошел быстро. Но еще в теньке есть, я могу тебе фотографии прислать.
1: Снег есть, я знаю.
2: Так, ну что, сегодня по республике Татарстана ожидается переменная облачность. Плюс 17, плюс 20, 22 даже в некоторых районах. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ну, в общем, пока хорошо, тепло, здорово. Но в Казани к вечеру обещали маленький дождичек.
1: Круто. Ну как круто? А может его не будет еще?
2: Может и не будет, кстати. Может не принесет. Или пронесет.
1: Ну, да, мимо тучи. Мы с Игорем вот листаем, друзья, погоду и смотрим. Так вот прям, ну так приятно, знаете, вот сегодня 22, завтра 25. Весь день солнца завтра 5 мая.
2: Красота.
1: Среду 26 мая. Весь день солнца 26 вообще даже обещают. А в четверг 7 мая тоже плюс 25. А нам прислали другой источник. Нам 28 даже показывало. Но типа днем будет дождь.
2: Ох уж эти источники, да.
1: Но, ребят, самое главное, тепло. Тепло вернулось, теперь уже можно куртки прятать уже куда-нибудь, правильно же?
2: А потом раз и опять плюс 10.
1: Вот я сегодня пришел вот так уже, то есть хотя...
2: Ну все, хорошо, красавчик.
1: Да, прям на рахате. О, ребят, красота. Вот такой прогноз погоды. Она у нас, кстати, совсем уже вот прямо сейчас будут выборы. Давайте-ка выбирать.
2: Музыкальные?
1: Поехали. Конечно.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Музыкальные выборы.
1: Музыкальные выборы. Ребята, как обычно, в этой рубрике мы предлагаем вам различные музыкальные новинки. Мы их размещаем в нашу группу в ВК, Бим-радио Казань. Кто не подписан, let's go, подписывайтесь быстрее. Надо идти и подписываться. Кстати, вот нам уже еще сообщение кто-то прислали. Вот говорят, что Алсу говорит, доброе утро, мы на даче жарили шашлыки, сэкономили на мясе, сами мариновали в этот раз и не покупали готовые. Вот молодцы. Молодцы.
2: Самим экономнее получается.
1: Надеюсь, жарили Алсу, вы слушали Бим-радио, которое вас всегда радует. И вот сейчас Бим-радио вас будет радовать музыкальной новинкой. Да? Как я загнул-то.
2: Ой, красавчик просто.
1: Ребят, вот новинка, кстати, от певицы Бьянка. Бьянка. Она же у нас рэп, можно сказать? Королева русского хип-хопа. Так же она себя называла. Песня у ней, кстати, на лавочке. Подожди, а на лавочке у меня не была такая песня?
2: На лавочке песни, не знаю. Нет, там обычно... Но у нее все равно такая идет, как сказать, популяризация руссконародного стиля. Чуть-чуть прям.
1: Королева русского чуть-чуть. Народного хип-хопа, да, она же так говорила.
2: Да.
1: Так вот, у Бьянки песня, видимо, новая на лавочке называется. Мы ее сейчас поставим, вы, друзья, слушайте. Если понравилось, добавляйте ее в плейлист. Обязательно. Голосуйте, понравилось, не понравилось. Ну и, конечно, пишите на плюс 792-7242-102.8. Как вы провели выходные, ребятушки? Вот тут уже есть сообщение. Денис тоже написал, что он испробовал, говорит, подаренный мне на день рождения Сарж. Это такой, этот, а-ля казан такой большой, такая штука, да, такая
2: похожа.
1: Так что, и очень видео прислал вкусное, так, ох, прямо аж слюки потекли.
2: Это ребят, специально.
1: Конечно, как уж не специально-то. Так что, ребятушки, слушаем Бьянку, поехали. Поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
2: В Мисти Парке!
1: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
2: В Мисти Парке!
3: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: ИП Жоричев, НА, 0+.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44-741.
6: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
7: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
8: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
11: Шустриков.
10: И как он?
11: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
10: Повезло.
12: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: И снова на ситуации на казанских дорогах. Друзья, обновляем информацию. 4 балла в Казани, великое лето, по данным Яндекс.Карты. Самая большая пробка – это улица Восстания, от проспекта Ибрагимова до улицы Короленко. Там вы потратите 16 минут времени.
2: Что там, интересно, случилось?
1: Не знаю, улица Копылова, Ленинградская улица, от улицы Побежимова до Беломорской улицы – 12 минут. Гвардейская улица, от улицы Макаренко до улицы Николая Ершова – 11 минут. Улица Кулгали, от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Гавишева – 9 минут. Проспект Победы, от улицы Рихарда Зорге до улицы Хусаина Мавлютова – 9 минут. Мосты и дамбы – Ленинская 0, Миллениум в центр 1, из центра 0, Кировская в центр 6, из центра 2, Третий транспортный в центр 8, из центра 0. Да что там на Третий транспортный? Что там происходит?
2: Ну
1: вообще?
2: Там опять как будто ДТП.
1: А, вот я вижу ДТП. А, кстати, знаешь, где? Оно в другую сторону почему-то, как судя по... Судя по отметке.
2: Не знаю. По проспекту Имашева.
1: Да, по проспекту Имашева, если двигаться в сторону Акбарс-арены, в правом ряду указ ДТП, но пробка начинается чуть
2: после
1: дальше.
2: Него.
1: После, да.
2: После, да.
1: Пробка начинается дальше. Она почему-то 8 баллов даже, обалдеть.
2: Ну, так. Может, слушай, там тоже полотно, асфальт меняет, может быть. Ну, узнать надо, спросить.
1: Вижу я ДТП. Собственно, у нас это у нас на какой-то.
2: Ершова, что ли?
1: Да, на Ершова. И направление, получается, центр. А, нет, не центр.
2: На перекрестке, мне кажется, здесь, вот, да, Юнуса Ахмедзян. Улица.
1: Да, да, ДТП, левый ряд, 8.26 отметка стоит, время, ну, как раз недавно. И там почему-то стоит, друзья, пробка и в одну сторону, и в другую, просто все замерло там, к сожалению.
2: Вот я поэтому и говорю, там может быть что-то там на перекрестке произошло, плюс-минус...
1: Ну, да, еще одно ДТП я вижу прямо на Кировской дамбе. Если вот с Кировской дамбы вы уже съезжаете, уже как бы из центра вы... А нет, наоборот.
2: На улице не смело поворачиваешь
1: нет,
2: или нет?
1: Нет, вот я увеличил, как будто бы наоборот в сторону города. Вот на Кировскую, только заехали, в среднем ряду ДТП указано. Ну и все, вроде, да, больше нет?
2: Нам писали, что на танковом кольце как будто бы 4 машины, что ли, стукнулись.
1: О, весь спали.
2: Разобрались, интересно, не разобрались. Просто интересно. Если обычно много машин, все это всерьез и надолго.
1: Да, вести с полей, как говорится, друзья. Будьте внимательны, аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Кстати, вот мы с Игорем туда обсуждали одну такую новостюшку. Я на нее наткнулся, и Игорь тоже на нее наткнулся. А есть парень, которого зовут Сергей.
2: Да,
1: некий парень Сергей.
2: Он Серега.
1: Серега, он как-то задумался такой мыслью, типа, а сколько Сергеев вообще? Ну, не то, сколько Сергеев. Он решил собрать Сергеев, короче, да? Кинул клич, куда там, видим, в какой-то соцсеть, да? Где он собирал?
2: Я вот не могу сказать, где он собирал, но создал он этот секретный чат, куда могли вступить только Сереги.
1: Только Сереги, да. Я вот когда наткнулся на него, в тот чат уже к нему там около 160 человек уже подписался, но в итоге 300, да, вышло?
2: Ну, вообще более 500.
1: 500 даже?
2: Да, а 300 они вот решили собраться вечером, видимо, где-то в баре в каком-то.
1: Да, они решили собраться. Говорят, много различных, говорит, заведений стали писать ему, типа, ребят, давайте соберитесь у нас. Но, говорит, по вместимости никто не мог собрать.
2: Не мог принять. Ну, представь себе, тут танцпол какой нужен, образно говоря, да, чтобы 300-500 человек разместить.
1: В итоге они собрались в одном тоже известном баре, одного известного певца.
2: Сереги?
1: Сергея Жукова, да. Передали Сереге Жукову большой привет. И прикольное видео они выложили. Когда
2: да, вот... кстати, подходит мужчина, снимает. У нас, говорит, сегодня сбор. И если бы вы знали, что это стоят тоже Сергеи. И, в общем, сделал он крик такой.
1: Серег!
2: И
1: человек 300 тогда. Это круто, ребят.
2: Слушай, очень интересно.
1: Вот у меня сразу вопрос. Сколько Фаридов у нас есть, слушает нас? И Игорь тоже. Игорь есть точно.
2: Игорь есть точно, слушает, да.
1: Точно.
2: Причем эти же Игори иногда удивляются, если у меня на один квадратный метр было 3 Игоря один раз на мероприятии. Звукорежиссер, я, собственно, и фотограф.
1: А нет,
2: и официант один еще потом.
1: А у меня мало того, у меня был на сцене как-то сразу 3 Фарида. Знаешь, так было интересно. Wow. Я вел одного уважаемого человека, юбилей. Его звали Фарид.
2: Угу.
1: На его юбилее присутствовал Фарид Хайрулович Мухаммедшин.
2: И ты Фарид.
1: И я Фарид. То есть мы на сцене стоим. Я ведущий Фарид, Мухаммедшин, и все. И мы. И там такие шутки пошли. Плохого человека Фарида мне назовут. Ну вот, знаешь, все, на сцене сразу 3 Фарида. Поэтому, друзья, бывает такое. Вот сколько Фаридов у нас есть, пишите. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Фариды и Фариды тоже сочетаются. И Т, и Д.
2: Ну пусть будет так, да. Ну, может быть, вы лично знаете.
1: Игорь тоже, кстати.
2: Сейчас Игорь начнут.
1: Да. Игорь, тоже пишите, пожалуйста. Кстати, ну вот смотри, Серега собрал, а почему бы мне тоже не собрать такой тусу джуса из Фаридов?
2: Но я приду, если что, буду кричать. Фарид! И все-таки,
1: вот, Салям! Вот фамилия с нас слушает. Галим Фазат слушает вас внимательно. Говорит, видишь, вот, Галим Фазат. Вот. Или Галимов может собрать лучше. Больше народу будет.
2: Ну, кстати, да, семьями потом. А потом выяснится, что все родственники и это.
1: Да, но, ну прикинь, как классно же. Вот собрать вот, целую кучу. Вот как он же собрал. Он же смог.
2: Собрал, смог.
1: Ну, а что, мы не можем, что ли?
2: Ну, в общем, все в твоих руках.
1: Все в твоих руках. И даже я там так же пелся. А, так что, ребят, вот такие вот бывают интересные штуки у нас в стране. Ну, не забывайте, что у нас сегодня будет и парад, репетиции Парада Победы.
2: Тоже да-да-да.
1: Уже все телеграм-каналы пишут об этом. С 16.30 до 16 некоторые пишут, что перекроют у нас, собственно... Типа площадь Тысячелетия, это которая, которая перед Кремлем как раз находится. Так что, если вдруг в это время будете двигаться в сторону дома, лучше какими-то другими обходными путями езжайте.
2: Езжайте обходными путями.
1: Он, мне кажется, представь, как встанет улица Московская, Тукая, там просто зацементируется все. Булак тоже, да. Ой-ой-ой.
2: Но главное двигаться. Я обычно всегда говорю, едем тихонечко и едем, и ладно.
1: Вот, самое время пересесть на мотоцикл, там будет проще проехать, кстати. А, это даже такой небольшой совет. Совет от байкера опытного. Поехали дальше, друзья. Скоро новый час, и у нас будет интервью.
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, вставать.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 июня по 1 октября 2026 года в Татарстане откроется прием заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей, усыновителей и опекунов двух и более детей. Главное условие – дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Заявитель официально трудоустроен и уплачивает НДФЛ. Подать заявление можно через госуслуги или МФЦ. К концу года чашка кофе может подорожать почти в два раза. Главными причинами удорожания стали: неурожай кофе в основных странах-поставщиках, рост расходов на транспортировку продукции, повышение стоимости аренды торговых площадей и удорожание упаковочных материалов. Ежегодно 4 мая во всем мире отмечают День щедрости. Праздник, который появился в 2010 году. Его миссия – вдохновлять людей на добрые дела. От крупных благотворительных пожертвований до простых проявлений заботы и участия. Праздник напоминает, что даже незначительные добрые поступки способны оказать существенное положительное влияние на жизнь других людей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: 9.02. Уже мы в новом часе. В этом часе у нас будет, собственно, наша рубрика «Бизнес-класс». Эльмир Шарафиев тоже уже в студии. Совсем скоро мы ее услышим. Ну, а пока он еще одну замечательную такую новостюшку нашел.
3: Даже я не знаю, это новость или не новость, шутка. Но, в общем-то, девушка наняла личного бомжа, чтобы он занимал ей парковочное место. За бутылочку.
2: Чтобы вредить здоровью.
3: Мужчина охранял место и не давал припарковаться чужакам. А за премию в виде палки колбасы он пообещал не гадить на ее автомобиль.
2: А, да? Не справлять нужду по маленькому месту?
3: Да, по маленькому.
2: Слушай, как говорится, наняла личного бомжа.
3: Да это вообще звучит прям просто.
2: Да, у меня есть личный бомж.
3: Ну, слушай, ну, возле офиса она, как сама лично пишет, он, говорит, спал прям на парковочном месте, агрессивно отставил территорию от желающих припарковаться и уступал место только мне. Вот, в общем, инициатором вообще он сам был.
2: И она же говорит, что типа он типа лучший работник в моей жизни.
3: Да. До сих пор, говорит, самый ответственный исполнитель из тех, с кем мне доводилось работать.
2: Представляете, друзья, вы так приезжаете во двор к себе, такой, пытаясь припарковаться, а там какой-то мужчина.
4: Серега!
2: Да. Чувак с неопределенным местом жизни такой, да иди отсюда, у меня машина здесь сейчас приедет.
3: Ну, не знаю, мне кажется, у нас можно получить, хлопотать.
2: Легко. Причем очень легко.
3: И причем потом схлопотать еще там где-то, уехать можно куда-то.
2: Вряд ли бы у нас бы все это сработало бы.
3: Да, но такая история смешная все равно.
2: Да уж, да. Ладно, друзья, в этом часе, я уже говорил, у нас будет скоро, совсем скоро будет классное интервью. Вот Эльмир появился в студии. О, и не одна. У нас красота в студии появилась сразу в двойном количестве. А, так же, друзья, ну, что
3: давай? Да про историю того, что ты тут про Фаридов начал говорить, про Серег мы рассказывали. Алла пишет, что Аллочек, говорит, очень мало. И еще один пишет, Ильдар, судя по всему, да, на заре становления ВК, я, говорит, озадачился, сколько моих однофамильцев в нашей стране. Ага. И итог меня слегка удивил. Однофамильцев нашел 125 человек, из них 30 человек мои тезки. Из 30 тезок были 5 человек. Мои полные тезки полностью совпадали. Фамилия, имя, отчество. Я был в шоке.
2: Неплохо. Я думаю, если я сейчас своих фамилий начну искать, мне кажется, нас будет намного больше.
3: Ну, слушай, там же в ВК, мне кажется, можно поискать. Даже в нашей группе Бим-радио.
2: Да, там есть. Да вот уже один же писал же уже мой однофамильцы. Ладно, друзья, у нас с Игорем есть для вас информация. Поехали! Информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела. Ну а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарс Дом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарс Дом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК. 1 ООО «СЗ Новый Усад» и проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» не оферта.
0: Реклама на Бим-радио.
4: каникулы для детей на летних сменах солят. Профильный

0: Проведи лето с пользой в лагерях «Солят».
1: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Уровень здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Ищете выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
3: Соусы пилявые.
4: Соусы пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
7: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
8: Итак, друзья, обещанная нами рубрика «Бизнес-класс». В студии уже появилась наша очаровательная соведущая, предприниматель, основатель салона здоровой и комфортной обуви «Well Shoes» Эльмира Шарафеева. Эльмира, доброе утро.
9: Доброе утро всем.
8: Эльмирочка, ну, с кем ты сегодня пришла, рассказывай. Я этого человека, конечно, знаю. Типа я ее не знаю, давай, ну ты рассказывай.
9: К нам сегодня пришла очень очаровательная девушка. И она серийный предприниматель.
8: Подожди, серийный?
9: Да.
8: Тогда другая музыка должна быть. Вот такая, подожди, поехали.
9: Она наставник предпринимателей.
10: Серийный предприниматель. Она наставник.
8: Она же наставник.
9: Внимание, миссис Бизнес Казань 2026.
8: Ничего себе. Юля, ты миссис, оказывается, я не знал.
9: Юля Ершова. Юля, доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Юля, расскажи, какие бизнесы ты сегодня строишь?
11: А, у меня два бизнеса.
8: Торговля бананами, людьми.
11: Серийно. Первый – это бизнес производства по металлообработке. Компания Iron Master. Мы занимаемся металлом.
8: Тяжелым?
11: Да, мы превращаем металл в эстетику и стиль. Участвуем в реализации значимых объектов республики. Наши изделия можно увидеть в частных пространствах,
9: в кафе, ресторанах.
11: Да, да,
9: в таких местах.
11: Да,
9: где?
11: Да,
9: людные места.
11: Да, изготавливаем изделия от сложных металлоконструкций до предметов интерьера. Дизайнерских.
8: Я просто от себя добавлю. Ага. Я знаком с Юлей. Точнее, я был раньше знаком с ее супругом, а до этого вообще был знаком с отцом супруга. К сожалению, его уже нет давно, но он был кузнецом.
11: Он был первым дипломированным кузнецом Республики,
8: да,
11: Татарстан, совершенно верно.
8: Он был
11: верным
8: кузнецом, мы с Сергеем, да, дружили, мы ходили на джазовые концерты, да, вот, собственно, и я тогда еще видел, что он делает. И так здорово, что его сын сейчас пошел по его стопам и тоже занимается кузнечным делом, вот этот металлообработка, все остальное.
11: Да, совершенно верно.
9: А еще какой бизнес у тебя есть?
11: Кафе «Силовой прием». Это уже даже сеть, я могу назвать ее сетью, потому что открывается еще одно кафе, и мы по франшизе уже развиваемся. Это пространство, где мы с помощью питания приводим, помогаем спортсменам достигать своих лучших личных и командных результатов.
8: Здоровье питание получается.
11: Да, совершенно верно. Изделия от сложных металлоконструкций до предметов интерьера. Дизайнерских.
8: Я просто от себя добавлю. Ага. Я знаком с Юлей. Точнее, я был раньше знаком с ее супругом, а до этого вообще был знаком с отцом супруга. К сожалению, его уже нет давно, но он был кузнецом.
11: Он был первым дипломированным кузнецом Республики, да, Татарстан, совершенно верно.
8: Он был
11: верным
8: кузнецом, мы с Сергеем, да, дружили, мы ходили на джазовые концерты, да, вот, собственно, и я тогда еще видел, что он делает. И так здорово, что его сын сейчас пошел по его стопам и тоже занимается кузнечным делом, вот, металлообработка, все остальное.
11: Да, совершенно верно.
9: А еще какой бизнес у тебя есть?
11: Кафе «Силовой прием». Это уже даже сеть, я могу назвать ее сетью, потому что открывается еще одно кафе, и мы по франшизе уже развиваемся. Это пространство, где мы с помощью питания приводим, помогаем спортсменам достигать своих лучших личных и командных результатов.
8: Здоровье питание, получается.
11: Да, совершенно верно. При спортивных объектах.

0: А еще какой бизнес у тебя есть?
1: Кафе «Силовой прием». Это уже даже сеть, я могу назвать ее сетью, потому что открывается еще одно кафе, и мы по франшизе уже развиваемся. Это пространство, где мы с помощью питания приводим, помогаем спортсменам достигать своих лучших личных и командных результатов.
2: Здоровье питание получается.
1: Да, совершенно верно. При спортивных объектах.
2: Прекрасно, угу. Прекрасно.
1: Да, в Татнефтьарене у нас она тоже есть. Хоть
2: да
1: приходить,
2: ладно.
1: Конечно.
2: Акбарс-то, что ли, вы там этот?
1: Да, да.
2: Здоровье питание учите.
3: Слушай, ну они, видимо, не только учат, еще и кормят.
1: Конечно, кормим. Очень вкусно, правильно кормим.
2: Прикольно.
0: Юль, металлообработка довольно жесткий и мужской бизнес. За счет чего тебе удается эффективно им управлять?
2: За счет мужа, что?
1: Ну, конечно, да, естественно, муж. Мы с ним работаем вдвоем. Но на самом деле, хоть бизнес этот и жесткий, но основные принципы, как и в любом бизнесе, да, это системность и ясность. То есть нужна система, вот и все. В любом бизнесе нужна система.
0: Как ты построил сильную команду?
1: Сильную команду, как я построила? Наверное, все-таки это ясность. Каждый сотрудник, да, должен знать и понимать, что от него хотят. Каким образом мы это делаем?
2: А большая команда, Юля, вообще?
1: 12 человек у нас на производстве.
2: А ты думал, да? как построил команду? Замуж вышла, все, вот команда, 2 человека. Детей родили, вот еще прибавление у нас в команде. 12 человек, это круто.
1: Сотрудники должны понимать, что от них хотят. Потому что иногда даже владелец не знает, да, что он хочет от своего сотрудника. Для этого что нужно? На производстве у меня, естественно, это какие-то понятные инструкции. В кафе это стандарты, да, прописанные, естественно, мной. Вот.
2: Как, Юль, как-то отразилось вот это вот в нововведение в нашем налоговом кодексе, отразилось как на ваших кафешках, потому что сейчас все рестораны, кафе, все воют, потому что, ну, неподъемные налоги сейчас стали. Вот это, у вас как-то отразилось это?
1: Ну, вообще-то нам дали еще отсрочку небольшую.
2: Отсрочку нам дали, все-таки небольшую,
1: да. Я думаю, мы приспособимся к любым условиям, вот так вот.
2: Это хорошо, мы, да. Конечно. Не хотелось бы постоянно приспосабливаться, честно говоря.
1: Ну, а что делать, да?
2: Ну да, куда деваться.
0: Юль, а бизнес-вумен, как ты считаешь, становятся или рождаются?
1: Ну, мне кажется, это дано с молоком матери.
2: А мне кажется, все-таки все равно становится. Ну как, родиться бизнес-вумен невозможно, условно.
3: Не, ну подожди, про ДНК-то никто не говорит почему-то. Хотя, может быть, из поколения в поколение все это передается.
1: На самом деле, всему можно научиться. Конечно, всему можно научиться. Я не училась на предпринимателя, я вообще юрист по образованию. Я начала абсолютно с нуля. Просто с огромным желанием, верой, и была голодная и жадная на информацию. Я ее постоянно изучала. И вот все своим методом проб и ошибок.
0: А да. Сколько лет вашему бизнесу уже?
1: 13. О, 13 производств, 2 года кафе.
2: Да, все-таки предпринимательской деятельности там, ну, помимо знаний, все-таки, мне кажется, у любого предпринимателя должна быть немножко такая, как назвать ее, ну, так, в кавычках, аферистическая такая немножко жилка. То есть человек не должен бояться вот как-то идти на риск какой-то.
1: Конечно.
2: Потому что если ты боишься, вот, ну, есть люди такие, все, хочу, а как начинает додел такой, ой, а вдруг это, а вдруг то, начинает это долго мыслить, и вот это начинает, потому что есть люди, которые влетают в долги, прогорают, снова влетают. Вот есть такие люди, которые вот прям с бизнеса в бизнес прыгают, но потом что-то и вырастает у некоторых, условно.
0: Они, наверное, под девизом «Кто не рискует, тот не пьет шампанского».
2: Типа того, да, алкоголь вредит здоровью, на всех пожарах.
1: Пришла идея, нужно сразу ее реализовывать, я считаю.
2: Да, согласен.
3: Экзотические какие-то были заказы вот по металлу? Мне интересно, если вы какие-то индивидуальные заказы производите.
2: Был у нас один стрип-клуб.
1: Вы знаете, я не знаю, можно это вообще говорить в прямом эфире или нет, но были.
2: А, вот как раз вот такое, да?
3: Пошутил ты удачно, парень, получается.
1: Да, это был...
2: Качели какие-то мастерили.
1: Сейчас какой-нибудь. Это бар 18+, и в женском туалете у нас стоит большая статуя, прям вот его. Из цветного металла.
2: Мужчины, скажем так.
1: И нужно его потереть на части.
2: Точнее, часть мужчины.
1: Это бар Пентагон в Арчино, между прочим.
2: Слушай, прикольно, представляешь?
3: Я спросил про экзотические.
2: Да, что как что хотел, то и получилось.
3: Совсем другое имел в виду, ну ладно.
2: Нас спрашивают, как называется кафе, кстати, вопрос.
1: Силовой прием. Кафе «Силовой прием».
2: Прекрасно.
0: Юль, ты говорила, что обязательно нужна система, порядок. Вот если

0: У бизнесмена хаос в бизнесе. С чего бы ты рекомендовала начать? Какой первый шаг сделать, чтобы появилась структура?
1: Нужно зафиксировать процессы. Начинаем мы с фиксации процесса. Мы берем процесс и начинаем его прописывать пошагово, каждый шаг. Когда я открывала свое первое кафе, я стояла 3 дня за кассой. Сама стояла за кассой, считала секунды, сколько секунд на каждого клиента, что нужно там, да. И каждую, все, что я прожила за 3 дня, я просто переписала в инструкции, в стандарты и передала их своим сотрудникам. Потом я уехала в Таиланд, и меня не было почти в месяц. И все, кафе работало.
2: Хорошо ты живешь, Юля.
1: Но это задача любого владельца бизнеса — сделать так, чтобы твой бизнес работал без тебя.
2: Это вообще мечта, любая цель, мне кажется, каждого человека. То есть настроить так все, чтобы ты потом мог спокойно жить где-то там вот в Набали какой-нибудь, да, и руководить оттуда.
0: Юля, расскажи про конкурс. Что он тебе дал?
2: Да, вот этот конкурс. Давай напомним, она выиграла конкурс, называется...
0: Миссис Бизнес Казань 2026.
2: Да, что это за конкурс вообще, где он проходил?
0: Да, как туда попасть, например.
2: Как туда попасть?
0: Да.
2: Вот же,
0: я тоже, например, хочу.
2: Да, почему у тебя там не было, Эльмир?
1: Вот, потому что у тебя уже есть корона, Эльмир. Меня пригласила подруга. В том году она была мисс Бизнес Татарстан. Мне было интересно. Но вообще, на самом деле, для меня это было исполнение детской мечты. Потому что, наверное, каждая девочка мечтает о короне, красивом платье, пройтись по подиуму, да?
2: А там все это было, тоже и короны, и все такое.
1: Конечно, у меня красивая корона золотая.
0: Там все предпринимательницы, получается, да, которые действующие?
1: Конечно, это действующие предпринимательницы с твердыми бизнесами. Мы выходили из зоны комфорта, у нас были задания, мы очень...
0: А что делали, расскажи?
1: У нас был творческий номер. Мы готовились, кто-то пел песни, кто-то танцевал, я танцевала.
2: Ого.
1: Да, у меня был танец, который, причем не просто танец, я весь свой путь предпринимателя в этом танце прожила, раскрыла. Да, это было очень для меня трепетно. Я даже плакала в конце танца, это было очень здорово. Да.
2: Эмоционально, да.
1: Да, мы, значит, снимали каждый про себя фильм на там 2-3 минуты, да.
2: Презентажка такая, скажем
1: да,
2: так.
1: Да, презентажка. Наташка, просто, ну когда бы я про себя сняла фильм, да? Это же вообще, ну просто прекрасно. Я открыла для себя вообще дефиле. Для меня это вообще какое-то просто открытие было. Оказывается, мы не умели ходить на каблуках.
2: То есть вот это правильное хождение, позинг, вот это все остальное.
1: Конечно,
2: да?
1: Нас этому всему обучали. И это, вы знаете, этот конкурс, это какое-то просто было путешествие к себе. К девочке, к своей. Ну, это вообще великолепно. Я прям искренне желаю каждой женщине, не только предпринимателю, а каждой женщине это испытать. Это очень здорово.
2: А как-нибудь учитывался, условно, ваш именно бизнес там, условно? Ну, то есть вот вы же там все предприниматели, то есть это же миссис предприниматель, как правильно называется?
1: Да, конечно.
2: То есть учитывалось ли там, а вот у нее оборот такой, она там вот столько-то у нее...
0: Столько сотрудников.
2: Да, столько сотрудников, или это не учитывалось? Просто...
1: Я думаю, что это все-таки учитывалось, потому что смотрели все-таки на масштаб, да, какие цели, какие ты себе ставишь. Там, я когда визитку свою защищала, меня спросили, а что ты хочешь через год? А как ты хочешь? Вот. Ну, то есть смотрели, естественно, на масштаб, на оборот и на количество сотрудников.
2: Да,
1: и неудобные вопросы нам задавали, на которые мы тоже отвечали.
2: Могла же прийти госпожа Ким какая-нибудь там.
1: Ну, в общем, вот как-то так.
2: Ну, круто, с победой, что скажешь. Молодец.
1: Да, благодарю. Это очень здорово.
0: Юля, расскажи, ты подготовила подарки для слушателей.
2: Да, кстати, вот у вас... Что за подарки, что ты приготовила и как они могут их получить?
1: Ну, смотрите, сейчас у нас такое весеннее, летнее уже время, настроение, и
2: да,
1: все готовят,
2: погода,
1: готовят свои летние пространства, да, террасы, мангальные зоны.
2: Как раз
1: далее.
2: Я отмыл свою террасу.
1: Поэтому, наверное, первым 5 желающим мы сможем с удовольствием подарить скидку в 20% на изделия из металла для ваших летних пространств.
2: То бишь какие-то грили, мангалы и т.д.
1: Да,
2: и т.п. Вот такие вещи.
1: Да,
2: ага.
1: Да.
0: Давай промокод дадим.
1: Давай.
0: Промокод БИМРАДИО.
1: Давай, дадим БИМРАДИО. А что я еще могу? Я еще могу троим счастливчиком провести безоплатную консультацию в 30 минут по бизнесу, да, любой вопрос я раскрою, потому что там...
0: Да, кстати, Юля, она наставник, да, на фабрике предпринимательства, она была лучшим наставником, кстати, мы там с ней познакомились.
1: Да, наставник года я даже
0: она стала наставник года.
2: Круто.
1: Я могу провести консультацию по бизнесу. И давайте одному подарим вкусный авторский чай с десертом в кафе «Силовой прием».
3: Вау, сколько подарков!
2: Супер, что должны делать наши радиослушатели, чтобы получить?
4: Видимо, доехать, дозвониться.
1: Наверное, позвонить мне, как обычно связываются.
0: А можно в кафе прийти и сказать промокод «Бимрадио».
1: Можно.
2: Вот, да. Вот ребята, идите в кафе с названием «Силовой прием» же, правильно?
1: Да. Чистопольская, 42, от «Нефтеарена», тренировочная арена.
2: Вот приходите туда, называйте промокод и забирайте подарки. Спасибо большое, Юль. Друзья, напоминаю, у нас замечательная рубрика, которая называется «Бизнес-класс». Ведущие наши, соведущие, предприниматель, основатель салона здоровой комфортной обуви «Уэлшус». Ильмир Шарафильмир, спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, ну спасибо, Юля.
2: Наши очаровательные гости, серийный предприниматель, наставник предпринимателей «Миссис Бизнес Казань 2026». Юлия Ершова. Юлечка, спасибо тебе большое.
1: Я вас благодарю.
2: Приходи к нам еще, обязательно посидим, поболтаем. И к тебе тоже заглянем. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья.
5: «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
6: Реклама на БИМ-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская, 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Ну что, друзья, время 9, уже 32, практически 33. Шоу «Утромен» продолжается. Смотри, какая новость, не знаю, она, конечно, не очень позитивная для нас. РКН планирует заблокировать до 92% VPN к 2030 году, выделив на это 40 миллиардов рублей. Средства пойдут на улучшение автоматизированной системы безопасности интернета. А не лучше ли не тратить эти деньги и ничего не блокировать?
6: Ничего не блокировать.
5: Как это происходит во всех нормальных странах?
6: Он сейчас скажет, ну, пожалуйста.
5: Ну, пожалуйста. Ну, реально, ну, реально.
6: Кстати говоря, да, сегодня может определиться соперник как Барса по финалу Кубка Гагарина по хоккею. В финальной серии казанцам будет противостоять победитель пары между Ярославским Локомотивом и Омским Авангардом. В общем, такая история.
5: Болеем, болеем за нашу
6: начало
5: команду.
6: Начало встречи 16:30 сегодня, что ли, получается, да, по московскому времени. В случае победы омская команда выйдет в финал Кубка Гагарина. А в воскресенье Акбар четвертый раз... ну это мы говорили, да, победил.
5: Ну, круто, круто, круто, круто. Кстати, мы же сегодня с тобой, помнишь, в исторической справке говорили, что сегодня день Звездных войн.
6: Угу.
5: Сегодня день Звездных войн. И смотри, какая интересненькая новостюшка-то тут у меня нашлась, скажем так. Смотри, Леонардо Ди Каприо, знаешь такого, да, человека?
6: Знаем.
5: Леонардо Ди Каприо отказался. Вот смотри-ка, сейчас я просто добавлю немножко нам музычки, чтобы у нас все было умещалось. Так, секундочку. Вот, все. Смотрите-ка, Леонардо Ди Каприо отказался от роли Энакина Скайуокера в приквелах «Звездных войн». Оказывается, Джордж Лукас хотел, чтобы именно Лео сыграл будущего лорда Ситхов. Однако у Ди Каприо, во-первых, уже подписан контракт на съемки в «Бандах Нью-Йорка» Скорсезе. А во-вторых, в интервью он говорил, что не готов погружаться в обширную вселенную «Звездных войн». Он, кстати, в 90-х отклонил роль Робина, напарника Бэтмена, оказывается, тоже. Ничего себе. Слушай, вот так интересно, вот ему предложили за роль Энакина Скайуокера в этой знаменитой, собственно, франшизе «Звездные войны». И Леонардо Ди Каприо отказался. Это знаешь, как было? Кстати, ты в курсе? Игорь, ты в курсе, что вот есть же фильм «Матрица» 18+, на всякий случай, скажем, да?
6: Ага.
5: Фильма. Оказывается, изначально роль Нео предложили, знаешь, кому?
6: Кому?
5: Уиллу Смиту. То есть Нео был бы афроамериканец такой.
6: Интересно.
5: Да. Уилл Смиту предложили, но Уилл Смит отказался, когда собственно, прочитал сценарий. Ничего, говорит, я не понял, он отказался. Потом, мне кажется, локти кусал, просто как здрасте. Понимаешь, да?
6: Да, еще.
5: И был бы Нео, у нас был бы Уилл Смит, если бы он согласился. Это много таких, кстати, вещей. Кстати, еще слышал, если не ошибаюсь, 12 друзей, один из друзей Оушена, есть же фильм тоже, несколько есть, частей. Да? Там тоже, оказывается, Брюс Уиллис. Оказывается, изначально должен был играть главную роль.
6: Интересно.
5: Да, еще Деми Мур, его бывший супруг над ним подкалывал, что типа ты лошар отказался от такой роли.
6: Ну, слушай, все, что не делается, то не делается обычно, я говорю. Это просто не делается, вот и все.
5: Вот, ребят, так что, знаете, оказывается, мог бы быть Энакин Скайуокер, был бы Леонардо Ди Каприо, мог бы быть. Но в итоге был молодой вот такой актер, не помню, как его звали там. Да, весело. Ладно, ребят, кстати, у нас же в конце нашей передачи у нас идет обычная песня.
6: Да.
5: Мы сегодня будем что-нибудь
6: петь с тобой. Вот ты меня удивил. Да, мы же с тобой вроде пытались это все дообсудить, но мы будем, обязательно будем петь в утроке.
5: Да, ребят, мы решили так, что так как впереди уже преддверие Дня Победы, мы решили петь классные военные песни. Да, почему бы и нет. Продолжаем.
4: Шоу «Утро мэны».
0: А я думал, вставать.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Игорь, прошу вас, коллега.
2: Ну, слушай, теплеет, как будто 17 градусов сейчас показывает за окном.
1: Класс.
2: Но у вас температура может меняться, потому как где-то выше, где-то ниже, где-то жарче.
1: Класс.
2: Сегодня ожидаем до 21-22 градусов по всей республике Татарстан. Переменная облачность. Ветер будет дуть юго-западный. Западный 5-10 метров в секунду. Вот,
1: великолепно. Да, ребята, пришла наконец-то настоящая теплая весна. Сегодня, вот видите, плюс 22 градуса прогреется. Мне кажется, будет и поболее. Это все-таки такие официальные данные.
2: На солнце,
1: данные.
2: Мне кажется, да, будет
1: на
2: больше.
1: На солнце точно
2: однозначно
1: будет больше. Завтра вообще обещают плюс 25. Послезавтра плюс 26. Ну, это просто наконец-то. Не надо курток. Наконец-то шорты можно будет напялить, да? Вот это пройтись.
2: Я что-то про шорты не думал, но пора задуматься, видимо,
1: сандали
2: уже, да?
1: Сандали вот эти вот.
2: С носками.
1: С носками вот еще. Это же модно, это стильно. Стильно, почему бы нет? Так что вот такой, друзья, прогноз погоды. Спасибо, Игорь, тебе, или как там правильно сказать? Спасибо! Поехали дальше.
0: У природы нет плохой погоды. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Дорогие друзья, мы хотим напомнить вам, что в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки». Мы просим вас размещать в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений. Рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции». И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Бим-радио. Возрастное ограничение 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с Бим-радио. Давайте передавать это из поколения в поколение. Я думаю, это великолепная инициатива.
2: Ну да, многие только вот сейчас в осознанном возрасте узнают про пра-пра-пра, возможно, да, дедушек,
1: да,
2: бабушек.
1: Да, да.
2: Такое случается. Но благо есть информация, есть сайты, где можно что-то еще подкопнуть или добавить.
1: Абсолютно верно. Давайте, друзья, как бы память передавать из поколения в поколение. Пусть, как говорится, дети ваши запомнят, пусть дети детей ваши тоже будут помнить.
0: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы, ведущие утреннего шоу, выходим в эфир, чтобы подарить вам хорошее настроение и вдохновить на новые дела. Ну а если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарс Дом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарс Дом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК-1, ООО «СЗ». Новые усады, проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» – не оферта.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: И вновь о ситуациях на казанских дорогах. Обновляем информацию на Яндекс.Карте. 3 балла. Все вернулось, собственно, в нормальное русло. Ну и, в принципе, сегодня и не было особо каких-то затруднений сильных. Самая сейчас большая пробка – это улица Копылова. Ленинградская улица. От улицы Побежимова до Беломорской улицы. Там можно потерять 13 минут времени. Далее улица Восстания от проспекта Ибрагима до Короленко – 12 минут. Проспект Фатыха Амирхана от улицы Воровского до улицы Маршала Чуйкова – 8 минут. Магистральная улица от Турбинной улицы до улицы Владимира Кулагина 5 минут и Гвардейскую улицу от улицы Макаренко до улицы Адель Кутуя 3 минуты. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум, 3 с транспортной 0. В обе стороны. Кировский в центр 1, из центра 2 балла. Как же хорошо. Открываем карту, открываем двери без ключа. Одна ДТПшка есть на Амирхана, перекресток Чуйкова.
2: Но где-то после, как будто, что ли.
1: Да, как только вы по Амирхану движетесь в сторону центра, Чуйкова только пересекли, бабам, и ДТП, левый ряд показано. И, собственно,
2: движение, да, чуть-чуть затруднено.
1: На Амирхана движение, да, оно, ого, там оно нормально уже, чуть ли не от авторынка уже начинается пробка.
2: Точно, кстати, да.
1: Да, и много дорож... немного, есть дорожные работы, но не так много. Да и все, больше ДТП я не вижу.
2: Тоже не вижу, убрали.
1: Все, шикарно, ребят, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
1: Сова? Ну, давай, какая новость там?
2: Что ты тут делаешь? Я снимаю.
1: Я думал, сова. Что это такое? Камера?
2: Да, да.
1: А я думал, сова. Нет, уже этой женщины, кстати, к сожалению. Да, она как Казани же, сказание.
2: Да, да. Я сам удивился этой новости, когда уже потом уже узнал все. Было интересно.
1: Итак, давай.
2: В Южной Корее прошли соревнования по дневному сну.
1: Неплохо.
2: В Сеуле по короткому дневному сну победителем стал 80-летний мужчина. Интересно, как.
1: Нормально.
2: Слушай, ну...
1: Интересно, а как, ну, короткий дневной сон, что это? Как интересно, там, короткий же, ну, длинный сон, когда, условно, человек там проспал только там 20 часов.
2: Ну, смотри, вот как получилось, да, соревнования стоялись 2 мая в одном из парков города. Участникам нужно было поспать около часа, а качество их сна оценивалось с помощью пульсометров, фиксировавших изменения частоты сердечных сокращений и на протяжении всего времени соревнований.
1: То есть вот общем... этот корейский Бабаев впал в анабиоз и стал победителем.
2: Ну да, второе место досталось 37-летнему офисному работнику, который признался, что спит ночью всего 3-4 часа, бедняга.
1: Нифига себе. А вот смотри, по этой же теме, кстати, продолжение. Вот оказывается, у человека есть ген, который контролирует, как долго вы спите, оказывается. Вы, допустим, короткоспящий, в кавычках, после 4-6 часов сна функционирует так же, как обычный человек, получивший 8 часов сна.
2: Ну, слушай, по сну есть вообще много интересных вариантов.
1: Кому-то в футбол играешь, что ли?
2: Да, кому-то хватает 6 часов, кому-то 8, кому-то не хватает и 9 часов. То есть, в принципе, если человек знает то самое время, когда он высыпается, и плюс солнечный свет, просто свет в комнате, если вот его зажечь, наш глаз уже воспринимает, что пора просыпаться, пора вставать, бодриться.
1: А мне кажется, знаешь, что это просто сила привычки. На самом деле, не то, что ему не хватает. То есть, вот, ну, человек приучился вот так вот 9-10 часов там топить, да, условно. И потом, если он вдруг поспал 8 часов, встает и типа, мало мне. На самом деле нет. Вот я, кстати, обратил внимание на себя. 8 мне вообще классно, идеально. Но я обратил внимание, что даже если 7 часов я поспал, я тоже нормально, бодрячком, на самом деле.
2: Ну, смотря что ты делал, видимо, да, и стабильный ли у тебя график. У нас же все стабильно должно быть. Если вот ты к 7 часам утра на эфир приезжаешь, значит, ты стабильно в какое-то время всегда просыпаешься, встаешь. И ложишься спать в одно и то же время. Тогда будет идеальная жизнь.
1: Кстати, вот сейчас, это мое личное наблюдение, такой рецепт здорового сна, условно. Вот, ну, что надо делать по мне, так вот. Допустим, ну, если ты не употребляешь ничего запрещенного, ну, не запрещенного, вредного, это алкоголь, все остальное, сигареты, это все вредит здоровью. Вот если этого все не употреблять, регулярно заниматься спортом, ложиться вовремя, реально сон нормализуется, прямо идеально становится. То есть ты сразу хорошо засыпаешь, ты просыпаешься легко и все остальное. Правильно же говорят, чуток и коротко сон алкоголика, правильно же говорят?
2: Ну он чего, опять пишет, да, врачи доказали, что сон при свете может способствовать набору веса из-за сбоя гормонов.
1: Да. Кстати, тоже.
2: Даже слабое освещение снижает выработку мелатонина, нарушает сон и влияет на аппетит. В результате растет риск лишнего веса и ожирения.
1: Ничего себе.
2: Вот. Кстати, а есть люди, которые действительно при свете спят, да?
1: Нет, у меня в спальне шторы. Не совсем блэкаут, конечно, но закрывает неплохо. То есть у меня достаточно так темно в спальне, и вот это, конечно, очень помогает.
2: Ну, а прикинь, если бы у тебя лучший свет попадал, ты бы кругленький еще был какой, ух.
1: Да и так, мне достаточно уже круглоты. Луч солнца золотого делает жирным...
2: Эйфорит стал круглей.
1: Да, делает жирным меня, да, получается?
2: Делает жирным меня, да.
1: Луч солнца золотого. Так что, ребяшки, всем здорового сна, как говорится.
2: Ну да, да.
1: Хорошо
2: да.
1: Высыпайтесь, правильно питайтесь, занимайтесь спортом, физическими нагрузками. Вон вчера сколько спортсменов было у нас в Казани. Кстати, туристов было вчера вообще тьма тьмущая. Mm-hmm. Я вчера, когда катался на мотоцикле, мы подъехали с другом на улице Баумля, и там просто столько народу. И я обратил внимание, там прям команды были, знаешь, в одинаковой форме, люди подготовлены, представляешь, бегали там.
2: Ну да.
1: Я видел там и, видимо, приехавшие люди с ближних наших стран, там, Казахстан и все остальное, потому что видел таких ребят тоже. Видимо, приехали бежать.
2: Понаехали тут.
1: Понаехали. Ну, а что, классно.
2: А что, мы туристический тоже город. Есть что рассказать, есть что посмотреть.
1: Еще какой туристический город. Так что, друзья, мы продолжаем. Кстати, уже скоро финальный час, и мы будем поздравлять именинников. Если у вас день рождения 4 мая, заходите в нашу группу в ВК. Ну и будьте онлайн.
2: Да, да. И тогда вам прилетит от нас поздравление.
1: Поздравлялка.
2: С пожеланием. Ну, мы вам здоровья пожелаем, да, по традиции.
1: Это точно. Поехали дальше.

0: Казани. Бим новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Россияне, уезжающие на майские праздники более чем на 5 дней, смогут получить перерасчет за ЖКУ. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд. При этом дни отъезда и возвращения в расчет не берутся. Перерасчет доступен только при отсутствии счетчиков по техническим причинам и при наличии подтверждающих документов. Подать заявление можно до отъезда или в течение месяца после возвращения. Казань и Екатеринбург возглавили рейтинг российских городов с наибольшим числом трудоголиков. Больше половины местных сотрудников иногда задерживаются на работе. Основные причины стали личная заинтересованность в проекте, желание продвинуться по службе и возможность компенсировать переработки дополнительными выходными днями. Исследователи выяснили, что мозг не умеет придумывать новые человеческие лица. Поэтому все персонажи наших снов имеют реальные прототипы. Даже если вам кажется, что вы видите во сне незнакомого человека, на самом деле вы когда-то сталкивались с ним в жизни, просто не запомнили его внешность. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников. Первый тост. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Да.
3: С днем рождения.
2: И утромены, и первый тост.
3: Тебя.
2: С днем рождения, верно. Мы скоро будем поздравлять, но сначала мы напомним с Игорем, что вы, наши любимые радиослушатели, всегда можете заказать на волнах любимого радио 102.8 FM поздравления для своих родных и близких с любым праздником.
3: Индивидуальное.
2: Эксклюзивное. Ребят, все
3: очень
2: просто.
3: Красочное.
2: Да. Четко, абсолютно верно. Что надо сделать? Мы вам все расскажем. У нас есть сайт beamradio.ru. Очень такой он сейчас новый, красивый, такой красочный. Вау, вау. Вот открывайте beamradio.ru и сразу можете увидеть в правом верхнем углу такой рыжий квадратик, называется. На него нажимаете, там написано «Заказать поздравление» написано.
3: Угу.
2: На него кликайте и вперед, ребята. Там мы можем спокойненько, ребят, для вас сделать очень классное поздравление. Как мы уже говорили, индивидуальное, яркое. Мы можем позвонить вашему любимому человеку на мобильный телефон, пригласить его в прямой эфир, поставить его любимую песню. Можем даже розыгрыш какой-нибудь замутить, это вообще легко. А можем ему в личку прислать поздравление.
3: Кружочек записать или
2: кружочек, видео. Кружочек, огонечек, да, прислать ему прямо в его какой-то мессенджер и представить, как он будет рад и доволен. Так что, друзья, оставляйте свои заявки. Но если вы не любите вот эти электронные вещи, что надо сделать?
3: Можно надо позвонить.
2: Да, надо просто-напросто позвонить по телефону 2-930-800. У нас вот уже, пожалуйста, с 10 часов офис-менеджер на месте. Звоните, заказывайте, и уже днем можем вас поздравить. Но у нас же есть еще и группа в ВК, и там есть люди, которые сегодня отмечают день рождения. Давай их поздравим, поехали!
3: Давай. Итак, сегодня свой день рождения празднует Наталья Нефедьева.
2: Ого, Влад, фамилия какая.
3: Закиров, Роксан Степанова. Сергей.
2: Сергей.
3: Слушай, двойное имя, интересно.
2: Да. Это тот самый, который собирал всех Сергеев, мне кажется.
3: Сергей.
2: Да.
3: Привет, Сергей. Да. Мария Ерохин, поздравляем вас с днем рождения. Евгения Чепурных.
2: Воткинска, ничего
3: интересно
2: себе.
3: Как. Оксана Григорьева, Азат Раззаков, Эльмира Катышевцева. С днем рождения из Бугульмы.
2: Класс.
3: Из Альметьевска.
2: Красиво.
3: Мария Илюшина, с праздником, с днем рождения. Васил Самитов, поздравляем. Поздравляем вас, Анжела Зинатулина, Владимир Захаров, Иван Комков, с днем рождения. Дмитрий Комин.
2: Классно.
3: Из Оренбурга.
2: Ага. Зульфия Загидуллина.
3: С днем рождения вас.
2: Макс Шаронов. Ленуська Ватагина. Да, Ленуська?
3: С днем рождения, Ленуська.
2: Красиво, какая
3: Ленуська, да.
2: Артур Логинов, Максим Гаврилов, Камиль Калимулин, Евгений Гришин из Краснодара.
3: Ничего себе. Поздравляем!
2: Ребят, все, кого мы назвали, мы поздравляем вас с днем рождения. Всех, кто отмечает свой день рождения 4 мая. Ля-ля.
3: А что, мы здоровья же обещали пожелать, поэтому желаем вам крепчайшего здоровья, чтобы не подводил никто, и вы никого не подводите.
2: Абсолютно верно. Еще раз, дорогие наши, напомним вам, что вы можете заказать поздравления либо beamradio.ru, Там у нас есть в правом верхнем углу «Заказать поздравление». Есть такая кнопочка, да. Либо же звоните 2-930-800. Прямо сейчас можете набрать. Вдруг у вас сегодня есть человек, которого вы хотите поздравить. И не знаете как.
3: Сделайте сюрприз.
2: Да, в рамках дневного шоу или вечернего шоу его могут поздравить. Так что прям дозвонитесь 2-930-800 и оставляйте заявочку. А мы сейчас поздравляем всех!

0: миллион на счету тоже.
1: Да, с днем рождения, друзья! Мы продолжаем. Скоро мы будем, кстати, петь.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН П-307-167-333-80-00-16.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56. Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: А ну что, друзья, утро-оки. Утро-оки. Мы с Игорем обещали вам, что будем решили спеть, начать петь песни военные. Военных лет, скажем так.
2: Да-да-да.
1: В преддверии праздника Великой Победы. Все-таки 9 мая уже совсем скоро. Сегодня 4 число уже, совсем близко. И сегодня мы решили вспомнить песню, которую написал композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов. В 1943 году они написали эту песню для фильма «Два бойца». А в Советском Союзе песня приобрела огромную популярность, стала одной из, собственно, ну, таких прям самых таких известных, что ли, как бы, самых любимых и известных. Песню исполняло большое количество музыкантов, но классическая считается версия именно в исполнении Марка Бернеса. Все вы, я думаю, помните эту песню. Песня, которая называется «Темная ночь». Давайте сейчас вспомним эту песню. Мы уже все приготовили с Игорем. Запускаем?
2: Давайте, поехали. Погнали!

0: тебя.
1: Ну вот, разъехались.
0: Дорогую подругу мою.
1: Эта вера от пули меня

0: Величайшая песня, действительно, песня военных лет. Мы, конечно, чтим память героев, чтим наших дедов, прадедов, дорогие друзья. И напоминаем, что только для вас каждое утро, я думаю, всю эту неделю будем петь такие классные песни.
1: Да.
0: Каждое утро для вас лучшее на свете утреннее шоу под названием «Утро Мэдэни». Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Что-то да. Я прям это аж всплакнуть захотел,
0: да,
1: что ли.
0: Ну, песня такая, она реально, вот она давит. Вот даже Гульнар пишет: ребят, спасибо за песню, у меня прям мурашки. Куйком в горле, слезы сами текут. Супер, молочки, спасибо, говорит Танюша. Марсель говорит: мужики отлично спели, прям до мозга. Спасибо, ребят, спасибо за ваши похвалу и наш адрес.
1: Ну да, кстати, приятно же, все равно.
0: Ксюша тоже говорит: как шикарно, браво, душевно, тепло, максимально патриотично. Спасибо, ребят, мы старались, потому что эти песни по-другому и не споешь.
1: Важно, что... с душой.
0: Абсолютно верно. Будем, друзья, всю неделю радовать вас вот такими хорошими песнями, военными песнями. А, кстати, предлагайте, что уже на завтра, может, почему бы нет, да? Уже скажу.
1: Ну, слушай, сейчас вот придет следующий ведущий, скажет, что это такое, да.
0: С утра.
1: Весь день, да.
0: С утра, ребят, завтра предлагайте нам, потому что завтра мы вернемся в этом же составе. А напротив меня Игорь Никитин.
2: Фарид Галимов.
0: И это шоу «Утромена». Всем до завтра. Всем пока. Хорошего дня.
3: Шоу «Утро Мэны».
4: А я думал, сова.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бэны.
1: А я думал, сова.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: И.П. Жуличев, НА, 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Россияне, уезжающие на майские праздники более чем на 5 дней, смогут получить перерасчет за ЖКУ. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд. При этом дни отъезда и возвращения в расчет не берутся. Перерасчет доступен только при отсутствии счетчиков по техническим причинам и при наличии подтверждающих документов. Подать заявление можно до отъезда или в течение месяца после возвращения. Казань и Екатеринбург возглавили рейтинг российских городов с наибольшим числом трудоголиков. Больше половины местных сотрудников иногда задерживаются на работе. Основные причины стали личная заинтересованность в проекте, желание продвинуться по службе и возможность компенсировать переработки дополнительными выходными днями. Исследователи выяснили, что мозг не умеет придумывать новые человеческие лица. Поэтому все персонажи наших снов имеют реальные прототипы. Даже если вам кажется, что вы видите во сне незнакомого человека, на самом деле вы когда-то сталкивались с ним в жизни, просто не запомнили его внешность. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

На Бимрадио Манго Джерри. И вот именно так мы начинаем новую рабочую неделю. Да, вместе с Бимрадио можем себе такое позволить. Тем более за окном плюс 19 градусов сегодня. Столбики термометров поднимутся до 20-21 градуса со знаком плюс.

И, внимание, друзья, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Казани Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует, что по 11 мая включительно на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. В период действия его запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, применение пиротехнических изделий первого, третьего классов. Будьте, пожалуйста, внимательны, берегите себя и свое имущество.

0: честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ Радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ Радио ВКонтакте, в обсуждениях, в специальной теме «Память поколений» рассказ о своем любимом герое, ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ Радио.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и взлетай.
3: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: 7474.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на «Пим Радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Струйкой дым понесло тишину.

0: Казани. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Дорогие друзья, уважаемые автомобилисты, по данным Яндекс.Карт сейчас 3 балла по шкале 10-бальной. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Копылова, на улице Ленинградская. От Побежимого до Беломорска ехать 10 минут со скоростью потока 3 км в час. Далее улица Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко 9 минут. Фатыха Амирхана от Воровского до Чуйкова можно доехать за 5 минут. Пушкина от Щапова до Правобулачной здесь время проезда 4 минуты. На мостах и дамбах ситуация замечательная. Движение свободное. Удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Это Velvet на Бимрадио. Добрый день, дорогие друзья. Информация для всех автомобилистов и вообще всех без исключения, потому что сегодня вновь ограничат движение в Казани с 16 до половины 12 ночи. Дороги перекроют из-за подготовки мероприятий, посвященных Дню Победы. Планируйте, пожалуйста, маршруты заранее. Соблюдайте требования дорожных знаков, сотрудников полиции, регулировщиков и сигналов светофоров. Например, от Чернышевского по Булаку через площадь Тысячелетия до въезда на Кремлевскую дамбу. Вот этот участок будет перекрыт и в обратном направлении, и улицы вокруг тоже будут перекрыты.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Рособоронадзор запретил досмотр школьников и их личных вещей перед ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Теперь охрана и организаторы экзамена не могут прикасаться к ученикам или проверять их вещи. Если металлодетектор подаст сигнал, экзаменуемому предложат самостоятельно сдать предмет, который вызвал срабатывание. Отказ выполнить это требование приведет к недопуску на экзамен. Согласно результатам опроса, майские праздники россияне все чаще проводят в семейных автопутешествиях. 63% опрошенных планируют отправиться в дорогу на машине, преимущественно в компании родственников. Лидерами среди туристических направлений в этот период стали Новосибирск, Краснодар и Сочи. Интересный факт. Когда мы моргаем, мозг на доли секунды перестает обрабатывать зрительные сигналы. Но наш мозг подменяет затемнение, дорисовывая изображение на основе предыдущего кадра. Благодаря этому мы не замечаем этой паузы. Получается, что мы видим слегка отредактированную версию реальности без перерывов и темных промежутков. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800 0+.

0: Первое в Казани. Любимое радио.
1: Добрый-добрый день. В Казани скорость курьерских электробайков планируют ограничить до 25 км в час. Вот об этом сегодня сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани. Поскольку серьезные проблемы остаются сотрудники служб доставки, курьеры, их довольно-таки беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В городе появятся новые медленные зоны, где скорость курьерских электровелосипедов ограничат до 10-15 километров в час. Вот такая вот интересная новость. Ну, вчера буквально поймала себя на любопытной мысли, когда стояла на светофоре и вдруг увидела курьера, который спешился перед пешеходным переходом. Подумала, надо же, первый раз такое вижу. Правда, вторую половину пешеходного перехода он все-таки проехал на своем электробайке. Сглазила, подумала я.

Добрый день. Стала известна дата завершения отопительного сезона в Казани. Ну все, погода наладилась, пора уже выключать отопление. Четверг, 7 мая, именно в этот день завершится отопительный сезон в столице республики. Напомним, отопление в жилых домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд держится на отметке выше 8 градусов. Так и произошло.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Ваш секрет

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «БИМ» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюмы-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
0: Акция действует до 30 мая 2026 года.

0: если ты со мной.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Рособорнадзор запретил досмотр школьников и их личных вещей перед ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Теперь охрана и организаторы экзамена не могут прикасаться к ученикам или проверять их вещи. Если металлодетектор подаст сигнал, экзаменуемому предложат самостоятельно сдать предмет, который вызвал срабатывание. Отказ выполнить это требование приведет к недопуску на экзамен. Согласно результатам опроса, майские праздники россияне все чаще проводят в семейных автопутешествиях. 63% опрошенных планируют отправиться в дорогу на машине, преимущественно в компании родственников. Лидерами среди туристических направлений в этот период стали Новосибирск, Краснодар и Сочи. Интересный факт. Когда мы моргаем, мозг на долю секунды перестает обрабатывать зрительные сигналы. Но наш мозг подменяет затемнение, дорисовывая изображение на основе предыдущего кадра. Благодаря этому мы не замечаем этой паузы. Получается, что мы видим слегка отредактированную версию реальности, без перерывов и темных промежутков. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

Это братья Гаязовы и Света на Бимрадио. Что мне делать сегодня? Ну, давайте не глобально будем рассуждать, а в моменте. Что нам делать в ближайшие, я думаю, 15 минут? Давайте поговорим о том, что завтрак. Завтрак, который, надеюсь, у каждого из нас, у вас сегодня был. Вы его не пропустили. Так вот, ученые сообщают нам, что пропуск завтрака очень вреден, потому что, во-первых, когда вы голодаете, пропускаете завтрак, это может привести к тому, что можете съесть больше калорий в обед или ужин. Это полбеды. Дело в том, что завтрак запускает обмен веществ, а его отсутствие заставляет организм переходить в режим экономии энергии. Вот есть же такая поговорка, что каши сегодня мало съел. Но на самом деле просто человек, возможно, не позавтракал. Дальше. Без утреннего топлива мозгу сложнее сосредоточиться, что влияет на умственную деятельность. Люди, которые пропускают завтрак, часто недополучают необходимые витамины и минералы. Итак, наши уважаемые люди, наши любимые слушатели, кто еще не позавтракал, обязательно это сделайте в ближайшее время. Ну и, может быть, это будет уже бранч, такой совмещенный завтрак и обед вместе с Бим Радио. Мы желаем вам приятного аппетита!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Приветствуем всех, кто сейчас находится в пути и слушает любимое радио. Для вас информация о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт, сейчас 3 балла, как и час назад. Местами затруднения. Мосты и дамбы свободны. Это очень приятная информация. Далее. Крупнейшие пробки на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до улицы Короленко. Время проезда 11 минут. Улица Копылова от проспекта Ибрагимова до Тецовской ехать 4 минуты. И на 4 минуты вы задержитесь на улице Пушкина, двигаясь от Щапова до Правобулачной улицы. Есть затруднения на улице Адаратского от Воровского до Чистопольской. И на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Здесь время проезда составит 10 и 9 минут, соответственно. Удачи вам в пути, любимые слушатели!
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. На российском рынке труда растет спрос на сотрудников. Ярче всего это видно в сфере красоты и здоровья, где число вакансий выросло почти вдвое. Рост также заметен в услугах, культуре, образовании, госслужбе, строительстве и недвижимости. При этом сфера торговли, несмотря на лидерство по числу вакансий, показала снижение почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Минтруд опроверг слухи о возможном повышении пенсионного возраста. В официальном ответе на обращение министерство заявило: ни до 2028 года, ни позже повышать пенсионный возраст не планируется. Ведомство также уточнило, что никаких альтернативных вариантов возраста выхода на пенсию, выходящих за рамки действующего законодательства России, сейчас не рассматривается. В апреле число жизнерадостных россиян выросло. Доля жителей страны с хорошим настроением повысилась на 1% в сравнении с январем. По объяснению психолога, этому способствовали сразу несколько факторов. Приход весны и потепление, больше солнечных дней, снижение ожиданий населения. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: «Аритмии», так называется песня Лёши Свика, Нилетто и Мари Гу, мы переходим к ритмичному биению не только сердца, но и вообще этого прекрасного дня, к рабочему полднику, который открывает свои объятия всем слушателям любимого радио, ну и, конечно же, приглашает очень интересно и полезно провести это обеденное время. Прямо сейчас мы с вами будем разгадывать одну любопытную песню. Если вы готовы принять участие в игре «Музыкальный пересказ», тогда звоните прямо сейчас. Ну, чур уговор, вы месяц, как минимум, мне у нас ничего не выигрывали. 292-102-8, ждем участников музыкального пересказа.
1: Звенящим ручьем разливается песня.

0: Рабочий полдник. Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что ж, давайте играть, давайте угадывать классную песню, тем более, что на кону сертификат на сумму 1000 рублей в кафе национальной кухни «Аш Бабай» без возрастных ограничений. Кто станет обладателем этого подарка, мы, я думаю, совсем скоро услышим, узнаем. Но давайте познакомимся с нашими участницами. Так, первый дозвонился Ксения, да?
2: Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, да. Ксения на связи. Есть группа поддержки юная. Да, мы слышим. Да, слышим эти юные чудесные голоса. Так, и здесь вместе с вами будет играть Светлана. Доброго дня.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, я уже как-то настроилась, да, и чтобы различать ваши чудесные голоса, наши прекрасные участницы. Итак, Ксения и Светлана, внимание, сейчас мы с вами будем играть в чудесную игру, музыкальный пересказ называется. Вам нужно будет как можно быстрее догадаться, что это за песня, громко сообщить об этом в эфире и забрать подарок. Все очень просто. Ксения на связи, да?
2: Да.
1: Светлана, вы с нами?
3: С вами.
1: Очень хорошо, тогда мы начинаем игру. Итак, внимание, внимание, внимание. Эта песня стала хитом в середине 90-х годов. Она иностранная композиция. И в истории ее создания, в истории ее распространения по всему земному шару есть множество интересных деталей. Дело в том, что дуэт, который эту песню исполнил, да, он изначально исполнял традиционную испанскую музыку. Румбу, фламенко и другие песни, и вот выступал и выступал себе, да, где-то в Испании, в латиноамериканских странах, но вдруг на гастролях, где-то за океаном, где-то в Америке это было, пригласили...
2: Макарена.
1: Кто сказал? Это Ксения, по-моему,
2: Ксения.
1: Да? Это
2: да,
1: Ксения,
2: да.
1: Макарена. Мне кажется, вы сейчас погрузились в изучение информации, да? Как это все... Как угадали? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, испанский дуэт, она была как раз...
1: Да.
2: Испанцы это как раз поют у...
1: Ну, помните, кто это? Лос Дел Рио, Лос Дел Рио, Макарена, Макарена, да, все верно. А вопрос сейчас к Светлане. Светлана, помните Макарена, помните эту композицию? Это не только песни, да, но это еще и одноименный танец, который стал очень популярным благодаря довольно простым движениям. Помните, как танцевать Макарену? Сейчас мы ее запустим, попробуем все вместе вспомнить эти простые и зажигательные движения. Ну а теперь, дорогая Светлана, мы хотим услышать ваши приветы тем самым родным и близким, и, возможно, друзьям, кто сейчас рядом с вами, кто вас поддерживает всегда в любой ситуации, в том числе и в эфире Бим-радио.
3: Хотела бы передать привет самой клевой радиостанции нашего города и послать теплые лучики всем нашим казанцам.
1: Чудесно, чудесно. Вы очень солнечная. Большое вам спасибо, дорогая Светлана. Принимайте участие в наших играх. Обязательно звоните. Будем ждать. Хорошо?
3: До свидания.
1: Мы будем ждать. До свидания. Пока-пока. Ну, а с нами остается Ксения и тоже передает приветы.
2: Передаю привет всем Казани, любимому радио. Спасибо за возможность участвовать в данных конкурсах. Очень редко, но метко, как говорится.
1: Так, а приветы кому?
2: Хорошего солнечного дня. Привет всем, кто меня узнал.
1: Хорошо. Макарену будем танцевать?
2: Будем, будем.
1: Так, все. Ручки вперед. Потом перекрещиваем на груди, а потом исполняем восьмерку бедрами. Поехали!

0: честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте, в обсуждениях группы, в теме «Память поколений» рассказ о своем любимом герое, о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Бим-радио 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Каникулы для детей на летних сменах «Солят». Профильный

0: Это с пользой в лагерях Солят.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: Спонсор шоу «Утромены».
6: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
11: 0+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2 930 800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. На российском рынке труда растет спрос на сотрудников. Ярче всего это видно в сфере красоты и здоровья, где число вакансий выросло почти вдвое. Рост также заметен в услугах, культуре, образовании, госслужбе, строительстве и недвижимости. При этом сфера торговли, несмотря на лидерство по числу вакансий, показала снижение почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Минтруд опроверг слухи о возможном повышении пенсионного возраста. В официальном ответе на обращение министерство заявило: ни до 2028 года, ни позже повышать пенсионный возраст не планируется. Ведомство также уточнило, что никаких альтернативных вариантов возраста выхода на пенсию, выходящих за рамки действующего законодательства России, сейчас не рассматривается. В апреле число жизнерадостных россиян выросло. Доля жителей страны с хорошим настроением повысилась на 1% в сравнении с январем. По объяснению психолога, этому способствовали сразу несколько факторов. Приход весны и потепление, больше солнечных дней, снижение ожиданий населения. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: А сейчас мы хотим поздравить тех наших любимых слушателей, для кого 4 мая – это не просто дата, в данном случае понедельник, а самый долгожданный день, самый солнечный прекрасный день в году – день рождения. Дорогие друзья, мы желаем, чтобы ваша жизнь была такой же безоблачной, ясной и прекрасной, как сегодняшнее голубое небо. Ваше настроение пусть расцветает самыми яркими красками. Желаем вам легкости в делах, желаем вам вдохновения бесконечного, самого замечательного счастья, радостных улыбок, прекрасных людей рядом с вами. И пусть сегодня солнце согревает вас своими лучами, и весь мир поздравляет вас с днем рождения. Будьте любимы, будьте счастливы и здоровы! Так, а кто это у нас такой тут хорошенький, прекрасный, отмечает день рождения из подписчиков официальной группы Бим-радио ВКонтакте? А это у нас, во-первых, Светлана Акмурзина-Тюкавина. Поздравляем с днем рождения Светлану. И дальше по списку. Данила Шамсувалиева мы поздравляем из Казани. Александра Жарова с 35-летием. Райхана Нурмихаметова из Балтасии. 51 год Райхану сегодня. Поздравляем мы Милею Янтурину, Марину Леушину, Альметьевск, Венеру Исмаилову, далее Элину Гасанову с днем рождения, Расима Хайрудинова, о, весна Пастова, Макса Шаронова из Казани, Артура Логинова из Москвы, Максима Гаврилова, тоже город Казань, Гульнару Зотову и всех-всех-всех, кто сейчас вот не на онлайн, скажем так, но уверенно слушает любимое радио и продолжает принимать самые замечательные, самые прекрасные поздравления. С днем рождения!

0: информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Клевер. Питомник клевер объявляет новый сезон. У нас огромный выбор саженцев. Профессиональные консультации, отличные цены. Есть многолетники, плодовые, хвойные. Все это в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и в Залесном 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпичстрой». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
4: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетай.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

0: 8-800-700-474.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бытовые заметки на БИМ-радио.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, движение в Казани оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения. Итак, давайте начнем с ситуации на мостах и дамбах. Здесь все хорошо. Движение абсолютно свободное. Крупнейшие пробки на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Время проезда здесь 11 минут, скорость потока 4 км в час. На улице Копылова и Ленинградской тоже автомобили медленно едут от Побежимова в сторону Беломорской. За 11 минут можно преодолеть этот участок протяженностью 600 метров. На улице Чернышевского пробка от Бурхана Шахиди до Профсоюзной 7 минут по времени. Проспект Амирхана от Воровского до Чуйкова 4 минуты. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной. Здесь время проезда будет 3 минуты. Так, и появилась отметка о ДТП. Это у нас... Так, сейчас посмотрим. Это у нас перекресток Пушкина. Пушкина и замечательной улицы. Так, название которой я пытаюсь сейчас определить. Улица Дзержинского. Недалеко от театра оперы и балета, если ехать в сторону кольца, произошло ДТП в среднем ряду. Об этом сообщают как раз пользователи Яндекс.Карт. Им отдельная благодарность. Ну и всем хочется пожелать быть осторожными. Не спешите, обязательно все успеется.
0: Бытовые заметки на БИМ-радио.

0: Казани 13 часов. И еще раз о безопасности дорожного движения. Сегодня заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров сказал следующее. Сейчас более 85% казанских дорог находятся в нормативном состоянии. Мы вложили в это много сил и средств. Но хочу сказать еще раз, здесь важна вовлеченность и ответственность самих водителей. Если говорить о культуре вождения и уважении ко всем участникам дорожного движения, надо сказать честно, тут есть еще над чем поработать. За 4 месяца текущего года и количество погибших, и количество ДТП на общественном транспорте увеличилось, поэтому прошу вести эту работу максимально серьезно, сказал он. И, конечно же, мы призываем всех участников дорожного движения проявлять всегда максимальную бдительность, следовать предписаниям дорожных знаков, сигналов светофоров и строго соблюдать правила дорожного движения.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Сбор сирени в парках и скверах может обернуться штрафом или арестом до 15 суток. Роскачество напомнило, что такие растения являются муниципальной собственностью. Если же ветки сирени собирают для последующей продажи, это грозит уголовной ответственностью. МВД начнет составлять единый рейтинг автошкол. Закон вступит в силу 28 мая. Цель нововведения – выявить учебные заведения, которые действительно готовят квалифицированных водителей. Оценивать автошколы будут по трем ключевым показателям. Сколько выпускников сдали экзамены с первого раза, какой процент учащихся не прошел квалификационный тест и как часто выпускники со стажем до 2 лет становятся виновниками ДТП. Результаты рейтинга будут публиковать ежегодно на сайте ГИБДД. Казань присоединяется к патриотической экологической акции «Сирень Победы». В мае в городе высадят новые деревья и кустарники. Мероприятие пройдет в несколько дней, а 8 мая пройдет самая массовая посадка сирени, сосен и спиреи. К мероприятию могут присоединиться все желающие. Горожане могут принести свои саженцы сирени или многолетних цветов, а волонтеры помогут правильно разместить их в грунте. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
3: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
4: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
4: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
3: Это круто!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Раскрыть секрет активного долголетия. Сейчас мы вам все расскажем. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко назвал труд одним из главных секретов здорового и активного долголетия. Цитата. «Активное долголетие предполагает работу. Человек должен быть уверен, что он кому-то приносит пользу. И это прежде всего работа. Это творчество, какие-то другие возможности. Это познание мира, выполнение какой-то другой общественно полезной деятельности. Поэтому под лозунгом «Мир, труд, май» продолжаем активно трудиться».

0: Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Здесь хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Клевер – время сажать. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и по адресу Залесная, 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор шоу «Утромены».
3: ООО «Акбарсдом».
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Родное радио. Первое в Казани. Бим-радио. Бим-новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Сбор сирени в парках и скверах может обернуться штрафом или арестом до 15 суток. Роскачество напомнило, что такие растения являются муниципальной собственностью. Если же ветки сирени собирают для последующей продажи, это грозит уголовной ответственностью. МВД начнет составлять единый рейтинг автошкол. Закон вступит в силу 28 мая. Цель нововведения – выявить учебные заведения, которые действительно готовят квалифицированных водителей. Оценивать автошколы будут по трем ключевым показателям. Сколько выпускников сдали экзамены с первого раза, какой процент учащихся не прошел квалификационный тест и как часто выпускники со стажем до 2 лет становятся виновниками ДТП. Результаты рейтинга будут публиковать ежегодно на сайте ГИБДД. Казань присоединяется к патриотической экологической акции «Сирень Победы». В мае в городе высадят новые деревья и кустарники. Мероприятие пройдет в несколько дней, а 8 мая пройдет самая массовая посадка сирени, сосен и спиреи. К мероприятию могут присоединиться все желающие. Горожане могут принести свои саженцы сирени или многолетних цветов, а волонтеры помогут правильно разместить их в грунте. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: было.
1: Рабочий полдник.
2: Да, мы продолжаем наслаждаться рабочим полдником. Это великолепной погодой. Сегодня в Казани обещают до 22 градусов. Во вторник максимум это 26-27. В среду, в четверг 25-27. Вот в пятницу уже небольшой дождик прогнозируют. Плюс 24. Ну а с субботы начнется постепенное похолодание. От 17 до воскресенья 13 градусов со знаком плюс.

0: радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетай.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Добрый-добрый день. Загруженность казанских дорог оценивается в 3 балла по 10-бальной шкале. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки – это улица Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Ехать 13 минут со скоростью потока 3 км в час. Гвардейская улица от Макаренко до Адели Кутуя. Этот участок вы проедете за 10 минут. Чернышевского от Бурхана Шахиди до Профсоюзной. Время проезда 8 минут. На проспекте Победы собирается пробка от Рихарда Зорге до развилки Мавлютова-Дубравная. Здесь произошло ДТП в среднем ряду, поэтому движение по проспекту Победы в сторону Хусейна-Мавлютова будет тоже довольно-таки медленным. Профессора Камая от Карбышева до Хусейна-Мавлютова этот участок вы сможете преодолеть за 5 минут. На мостах и дамбах Казани движение свободное. Счастливого вам пути!
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 мая в России начали действовать новые правила оценки биологически активных добавок. Правительство утвердило критерии их качества и эффективности. Чтобы БАД признали качественным, производитель должен иметь действующие свидетельства о госрегистрации добавки, обеспечить корректную маркировку и подтвердить соответствие состава и показателей безопасности через аккредитованную российскую лабораторию. Казань в 2026 году станет еще ярче. Город украсят цветами почти на 180 миллионов рублей. Средства выделяются из городского бюджета. Озеленение затронет все районы Казани. Помимо посадки цветов, будет обеспечен уход за клумбами в течение сезона. Любопытный факт. Игра на музыкальных инструментах тренирует память. Исследования подтверждают, что у людей с музыкальными навыками лучше развита память и исполнительные функции, способность концентрироваться на задачах, планировать будущее и сохранять самоконтроль. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Да, счастье, оно уже есть, и оно вокруг нас, как справедливо отмечает слушатель Андрей. Добрый день, Леночка. Весна, отличная погода, замечательное настроение, прекрасные песни. Просто баунти день, то есть райское наслаждение. Спасибо, Андрей. Хорошего дня всем нашим любимым слушателям. Ну а теперь информация на правах рекламы. Питомник растений «Клевер» – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. «Клевер» – время сажать. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на Залесной улице, дом 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: «Однажды в Казани».
1: Наши уважаемые, наши любимые слушатели, предлагаю вам сыграть прямо сейчас на кону сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Он может стать вашим, если вы приготовите ваш мобильный телефон и мессенджер «Макс» и напишите нам на номер +7 92 72 42 102.8 ответ на интересный вопрос. Вам нужно стать 10-м по счету, правильно ответившим, для того, чтобы как раз сходить в «Максимилианс», в баварский клубный ресторан, и там с удовольствием пообедать. Итак, по некоторым данным, это первый в России населенный пункт, который был назван в честь героя гражданской войны. Вот как раз в этом населенном пункте, в этом микрорайоне Казани, я вчера с удовольствием побывала. Напоминаю, нужно писать только в «Макс» на номер +7 92 72 42 102.8. Пишите, пожалуйста, прямо сейчас и постарайтесь стать 10-м с правильным ответом. Соответственно, нужно назвать вот этот самый населенный пункт, который ныне является микрорайоном Казани, названный в честь участника гражданской войны в Казанской губернии. Он был, к сожалению, здесь смертельно ранен разорвавшимся снарядом. Но все начиналось когда-то в 1904 году, когда он стал учителем, затем установил соответствующие связи с социал-демократами, стал им помогать. Потом, после Октябрьской революции, возглавил латышских стрелков. И, внимание, на станции Красная Горка ему были подчинены войска, которые созданы из частей войск Казанской группы Восточного фронта для организации контрнаступления против армии, которая заняла Казань. Он разработал план Казанской операции, но в августе 1918 года был смертельно ранен и погиб. Итак, скажите, пожалуйста, что это за населенный пункт, который носит по сей день имя этого замечательного героя, участника гражданской войны? +7 92 72 42 102.8. Пишите, пожалуйста, пишите, но исключительно в «Макс» на этот номер. И я надеюсь, что именно вам достанется сертификат. И возглавил латышских стрелков. И, внимание, на станции Красная Горка ему были подчинены войска, которые созданы из частей войск Казанской группы Восточного фронта для организации контрнаступления против армии, которая заняла Казань. Он разработал план Казанской операции, но в августе 1918 года был смертельно ранен и погиб. Итак, скажите, пожалуйста, что это за населенный пункт, который носит по сей день имя этого замечательного героя, участника гражданской войны? +7 92 72 42 102.8. Пишите, пожалуйста, пишите, но исключительно в «Макс» на этот номер. И я надеюсь, что именно вам достанется сертификат на бизнес

0: Пожалуйста, что это за населенный пункт, который носит по сей день имя этого замечательного героя, участника гражданской войны? Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите, пожалуйста, пишите, но исключительно в МАКС на этот номер. И я надеюсь, что именно вам достанется сертификат на бизнес-ланч. Замечательный бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс».
1: Однажды в Казани.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: В Казанской губернии названо это чудесное место, любимое многими горожанами и гостями. Итак, правильный ответ у нас объявлен. Победитель получил сердечко, кто-то огонечки в ответ шлет. Ну, молодцы, да, вы все молодцы, я тоже сердечки и огонечки направляю свои и, конечно, благодарю за участие. Ну, а вот наша победительница Елена. Елена, вот вам вот еще сердечко, посмотрите, пожалуйста, это для вас. Вы получаете сегодня сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Ну а всем еще раз говорю большое спасибо, молодцы.
1: Однажды в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что ж, друзья, хочу сказать, что вы такие молодцы. Я просто горжусь вами и наслаждаюсь, читая ответы, которые вы направляли в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. По условиям игры нужно было написать именно в мессенджер, не позвонить, не написать какой-то иной мессенджер, а только в Макс. И вот здесь мы будем сейчас подводить итоги. Я уже победительница, кстати, сердечко от Бимрадио отправила. Так что посмотрите, пожалуйста, если у вас есть сердечко в ответ на ваше правильное сообщение, потому что действительно это поселок Юдино. Молодцы, друзья. Да, история такова, что в честь Яна Андреевича Юдина, участника, героя гражданской войны в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: 54.
1: Соцсети могут привлечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Продолжим этот день с улыбкой, с отличным солнечным настроением и с вашей любимой песней. Песни, которая вам по душе, которую хотелось бы услышать прямо сейчас на Beam Radio. Все, друзья, очень просто. У нас есть такая добрая традиция, когда вы звоните в студию по будним дням в 14:30, заказываете как раз вот свою самую любимую песню. Момент настал. Ждем вашего звонка. 292-102.8, код Казани 843.
1: Beam новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. С 1 мая в России начали действовать новые правила оценки биологически активных добавок. Правительство утвердило критерии их качества и эффективности. Чтобы БАД признали качественным, производитель должен иметь действующие свидетельства о госрегистрации добавки, обеспечить корректную маркировку и подтвердить соответствие состава и показателей безопасности через аккредитованную российскую лабораторию. Казань в 2026 году станет еще ярче. Город украсят цветами почти на 180 миллионов рублей. Средства выделяются из городского бюджета. Озеленение затронет все районы Казани. Помимо посадки цветов, будет обеспечен уход за клумбами в течение сезона. Любопытный факт. Игра на музыкальных инструментах тренирует память. Исследования подтверждают, что у людей с музыкальными навыками лучше развита память и исполнительные функции, способность концентрироваться на задачах, планировать будущее и сохранять самоконтроль. Это были Beam новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Да, это любимая песня. Руслан с нами. Здравствуйте.
2: Добрый день, Елена.
1: Есть такой вопрос. Причем у меня два вопроса к вам.
2: Да.
1: Что мы будем слушать и кого вы называете бездельниками? Это следует из нашего с вами закулисного разговора. Отвечайте.
2: Песня Юрий Шнуров «Майский вечер», а так. Бездельники, ну, на травке сидят, отдыхают.
1: Ага, бездельники. Ну, может быть, это все-таки с легкой завистью вы говорите, бездельники?
2: Ну, я шучу.
1: Не
2: конечно.
1: Хотели бы поменяться местами с этими самыми людьми?
2: Честно, не, просто сидеть бездельнички неохота.
1: Ну, понятно, у вас свои задачи, свои цели, вас это тоже вдохновляет. Сейчас куда-то едете?
2: Да, в Московскую область.
1: В Московскую область? Ничего себе. Сколько километров? Сколько?
2: Вот пока не знаю, я еще не смотрел.
1: А, вы еще даже не смотрели. Ну, сколько приятных открытий вас ожидает впереди, Руслан.
2: Я думаю, 800 с лишним, наверное.
1: Наверное, не менее того. Конечно, что, пусть погода хорошая сопутствует вам в пути.
2: Спасибо.
1: Вот, и возвращайтесь обязательно. Да. Любимое радио, кстати, будет вместе с вами, да, я думаю, всегда?
2: Однозначно.
1: В приложении. А, так, что будем слушать?
2: Юрий Шатунов.
1: А, Юрий Шатунов, да, «Майский вечер». Приветы прозвучат, надеюсь.
2: Да, конечно. Угу. Большой привет вам.
1: Спасибо большое.
2: Огромное. Ну, группа ЖЗЛ, из замечательных людей, они знают. Всех не буду называть, они узнают мой голос.
1: Хорошо.
2: Всем огромный привет. И Максу привет, он тоже, наверное, слышит. Хотя он уволился с группой, но ему один привет.
1: Уволился официально, да? Что ж случилось-то, что он решил выйти из сообщества замечательных людей, вот, жизнь которых продолжается столь прекрасно. Самое главное, что общаетесь, вот.
2: Желаю его присоединения обратно.
1: Хорошо, все, воссоединяйтесь. Воссоединяйтесь обязательно. Юрий Шатунов звучит для вас. Руслан, для вас и для всех поклонников творчества группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. И вам счастливые пути. Счастливой дороги.
2: Поклонников очень много.
1: Слушаем и наслаждаемся.

0: Радио. Первое в Казани.
1: В честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте, в обсуждениях группы, в специальной теме «Память поколений». Рассказ о своем любимом герое, ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

0: Носков сказал все в отрыв, и мы с удовольствием послушались его рекомендации и пошли действительно в отрыв. Радуясь жаркой весенней погоде, продолжаем оставаться на любимой волне. Друзья, пусть все задуманное сегодня сбудется, пусть осуществится легко и с удовольствием. Это был рабочий полдник. Да, его время, к сожалению, завершается, но новый час откроет уже Альберт Ботанин. С вами была Елена Медова. До встречи в эфире. Всем хорошего дня. Пока.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Рабочий полдник.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России начали действовать новые нормативы водоснабжения для жителей многоквартирных домов. В ряде регионов повысились установленные нормы потребления холодной и горячей воды. Кроме того, изменился порядок расчета расходов на общедомовые нужды. Специалисты по ЖКХ советуют жильцам заранее проверить, не истек ли срок поверки счетчиков, и убедиться, что в управляющей компании верно указано количество проживающих в квартире людей. В Госдуме рассматривают законопроект о снижении базовой ставки НДС до 20% с текущего уровня в 22%, установленного с 1 января этого года. По мнению депутатов, возврат к прежней ставке поможет сдержать инфляцию, сохранить доходы россиян и создать более благоприятные условия для бизнеса. Вы когда-нибудь задумывались, откуда появляется дежавю? По версии психологов, это связано с кратковременным нарушением работы мозга. Информация обтекает этап краткосрочной памяти и сразу попадает в долгосрочную. В результате человек воспринимает настоящее как уже случившееся в прошлом. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани, Альберт Ботани появился в студии Бим Радио. Всем отличного настроения, солнечного, летнего, прекрасного. Такие все довольные, ходят по улице в маечках уже все, прям лето, лето, лето. Ну, будем надеяться, что оно такое вот, собственно говоря, как наступило, так от нас и не отступит, ну, хотя бы до ноября. Давайте вот так, до ноября. Ладно, ближе к декабрю пусть появится снег. Вот как в прошлом году, где-то числа 28-го выпадет снег, а потом Новый год и потом опять лето. Размечтался, да?
0: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: BIM-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Внимание, акция! Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь! Предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
1: Сыпелявы. Шути меня. Давай.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну что, господа, нужна ваша профессиональная консультация. Слушатели Бим-радио, как говорится, специалисты во всех областях знаний. К вам можно обратиться по любому вопросу. Смотрите, значит, какой у меня к вам ко всем вопрос. Может быть, кто-то разбирается. В последнее время мне вот часто попадаются в ролики, ну, в интернетах этих самых, значит, что нельзя закрывать стиральной у машины дверь. Вот. Якобы она, ну, там, собирается конденсат, в машине от этого хуже становится. Вот. А в других роликах, совсем противоположных, наоборот, другие уже специалисты говорят, вы что, надо наоборот открывать дверь, проветривать стиральную машину, иначе вот как раз будет собираться конденсат и будет плохо стиральной машине. Где правда? Специалисты, напишите мне, пожалуйста, я потому что запутался, открывать или не закрывать. Я сегодня всю ночь об этом думал, ну как же, я постирал просто и думаю, открыть или закрыть, закрыть или открыть. И там надо еще, оказывается, какой-то выдвинуть этот ящичек, куда вот засыпается порошочек. А я его вообще не использую, этот ящичек, я прям в барабан туда насыпаю. В общем, прям нужна консультация. Вот смотри, у моих родителей машине 30 лет стиральный. И нормально, ничего. И там всегда дверца открыта, циркуляция воздуха. Ну, как будто бы вот открытая дверца, циркуляция воздуха. Логично же, логично. Быстрее высыхание. Или я что-то не понимаю. Вот почему через открытый отсек для порошка вот быстрее испарение происходит? Расскажите, объясните. Специалисты, нужна ваша помощь. Ну и домохозяйки, вы же в этом разбираетесь лучше, чем специалисты.

0: только вчера пересматривал эту серию. Ну погоди, где он? На ракете там. Заяц-волк. Так, ладно, ребят. В общем, накидали мне тут сообщений по поводу стиральной машины. Ну и здесь, собственно говоря, полярно разделились. Кто говорит закрывать, кто не закрывать. Опять ничего не понятно. Очень интересно, но ничего не понятно. А вообще, тут есть два важных сообщения. Наверное, самых правильных. Первое. Читайте инструкцию. Там все написано, как правильно использовать тот или иной прибор. Кевин нам написал. Здесь согласен. Мы же сначала делаем, а потом только инструкцию открываем. А как оно должно было бы быть? Там, говорят, все написано. Даже, возможно, на русском языке. И второе сообщение. Закрой стиралку и больше не открывай. Совет от Марата. Вообще, в целом, как бы, да, согласен. Ну, собственно говоря, ну, грязненьким тоже ходить не хочется. Хочется все-таки, чтобы чисто и свежее было. Ладно, со стиралками разобрались. Впереди у нас из музыки Эйкон. Еще в этом часе еще обязательно появится... Тимати тут заряжен. Ничего себе. Ладно, посмотрим, что он нам тут споет. Ну и совсем скоро предложу вам лингвистическую викторину. Поиграем во что... Что тут происходит с интернетом? Что происходит с интернетом? У вас тоже Макс завис совершенно? Ладно. Лингвистическая викторинка совсем скоро. Поговорим о том, о сём, о разном. В общем, вам понравится.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетай.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Спонсор шоу «Утромены»
7: у «Акбарсдом».
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2-930-800.

0: новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России начали действовать новые нормативы водоснабжения для жителей многоквартирных домов. В ряде регионов повысились установленные нормы потребления холодной и горячей воды. Кроме того, изменился порядок расчета расходов на общедомовые нужды. Специалисты по ЖКХ советуют жильцам заранее проверить, не истек ли срок поверки счетчиков, и убедиться, что в управляющей компании верно указано количество проживающих в квартире людей. В Госдуме рассматривают законопроект о снижении базовой ставки НДС до 20% с текущего уровня в 22%, установленного с 1 января этого года. По мнению депутатов, возврат к прежней ставке поможет сдержать инфляцию, сохранить доходы россиян и создать более благоприятные условия для бизнеса. Вы когда-нибудь задумывались, откуда появляется дежавю? По версии психологов, это связано с кратковременным нарушением работы мозга. Информация обтекает этап краткосрочной памяти и сразу попадает в долгосрочную. В результате человек воспринимает настоящее как уже случившееся в прошлом. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Ну вот, как раз после Тимати можно и поговорить на лингвистическую тему, потому что как раз тут все лингвисты, доктора, значит, филологических наук прильнули к экрану, не к экрану, к радиоприемнику. Ну и, собственно говоря, я вам сейчас предлагаю поиграть в небольшую задачку лингвистическую. Сейчас я только для себя все открою. У меня, значит, открыто тут и Макс, и Телега. Все, вы сразу пишите мне правильный ответ. Я вам буду задавать вопросы, вы сразу накидывайте правильный ответ и посмотрим, так ли это на самом деле. В общем, поиграем в игру под названием «Слова во множественном числе». Все очень просто. Я вам называю слово, вы мне пишете, как это слово пишется во множественном числе. Вот, желательно с ударением. Вот та буква гласная, на которую ударение ставится, она пусть будет большая. Готовы? Взяли телефон в руки? Все, сразу пишем. Итак, пишем слово «рожь». Как будет «рожь» во множественном числе? Ржица, рожь, овес, овсица, чечевица, чечевица. Ну и рожи. Кто написал рожи? Не, рожи — это другое. Правильно, ржи. Да, вот, отлично, Светлана. Молодец, Светлана, Ольга и Руслан написали правильно, ржи. Так, поехали дальше. Слово «крем». Крем во множественном числе. Как будет «крем»? Пишем, давайте-ка, ну-ка, вспоминаем. Достаем двойные листочки. Сейчас будет... Нет, не крема. И не крема, и не крема. На самом деле кремы, ребята, крем. Я сам в шоке, сам в шоке. Вот теперь мы будем знать, Венера вот написала правильно. Поехали дальше. Шило. Слово «шило». Как «шило» пишется во множественном числе? Шило. Шило, шило, шило, мыло, мыло, шило. Ну-ка, накидайте варианты. Так, шило, нет, ну, шило, нет. Прям во множественном. Нет, не так же. Нет, не так же. Есть множественное число, слово «шило». И, ну-ка, ну, хоть кто-нибудь правильно напишет. Ну, давайте. Вот, «шилья». Все правильно, Ольга написала. «Шилья». Это множественное число. Сейчас, погодите, у меня подложка заканчивается. Я сейчас ее поправлю, вставлю еще одну. Вот. Так, поехали дальше. Следующее слово «очки». Очки во множественном числе. Как будут очки? Очки во множественном числе. Не надо вот эту шуточку мне сейчас про это самое. Без этих вот шуточек придет Ярослава, будете с ней так шутить. Так, очков. Очков, ну, в смысле, нет. Очки во множественном числе. Не родительного падежа, а именительного. Ну, очки — это... Во множественном числе очки, так и остаются, все правильно. Почти все правильно ответили. Очки, они и очки, собственно говоря. Поехали дальше. Следующее слово, слово «дно». Дно. Слово «дно». Ну-ка, как будет слово «дно» во множественном числе? Во множественном числе слово «дно». Слышу, как шевелятся у вас извилины в голове. И самый правильный, самый первый правильный ответ у нас залетел от Светланы. Донья. Да, все правильно. Днище тоже неплохо, Руслан, но это днище, оно одно. А донья — это их когда много. Так, еще четыре слова давайте. Брелок, брелок, слово «брелок» во множественном числе. Ну-ка, подумаем, как будет слово «брелок» во множественном числе. Так, так, так, так, так. Брелки, нет, не брелки. Правильный ответ, самый первый от Валерия. Брелоки, все правильно, брелоки. Следующее слово «звено». Звено, ну здесь легко, звено, давайте прям сразу. И кто? Самый первый правильный ответ. Слово «звено» во множественном числе, звенья. Молодец, Руслан, молодец, Руслан. Давай, дневник. Договор, договор, слово «договор». Ну-ка, сейчас мы посмотрим, сколько у нас юристов тут в онлайне. Договор. Договора, все правильно, слово... Договора, все правильно. Угу, молодцы. Какие договора? Договоры, ребята, договоры, договоры. Договора — это вот из серии «возбуждено», «добыча нефти», вот это все и так далее и тому подобное. Каталог — это ваш любимый. Правильно, правильно, договоры, ребята. Ну и слово «тесто». Слово «тесто» во множественном числе. Как будет слово «тесто» во множественном числе? Последнее, давайте вспоминаем. И это действительно, Андрей, тесто, оно и в Африке тесто. Во множественном числе «тесто», «тесто». Все, молодцы, справились с непростой задачей. Немного пошевелили мозгами, повспоминали. Еще что-нибудь такого для вас придумаю веселенького совсем скоро. Пока, музычка здесь, на Бим-радио. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим-бим-бим-бим-бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну а прямо сейчас поговорим о серьезном. Есть у меня для вас важная информация. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы показаний Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует. С 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории республики установлен особый противопожарный режим. Период действия особого противопожарного режима запрещено. Достаем двойные листочки и записываем. Разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, естественно, ну тут как бы это логично. Использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров. Применение пиротехнических изделий 1-2-3 классов. И запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. В общем, спички детям не игрушка, особенно в такое время. Но погода действительно классная. Надеемся, что без каких-либо инцидентов. Это весной и этим летом.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
4: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
4: В Мисти Парке!
5: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: ИП Жуличев, НА, 0+.
7: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Бим радио.
1: Кстати, о леди. Сейчас будет забавная история. Итак, рассказываю. Случилась она сегодня вечером. Ну, как вечером, уже ночью, в общем. Что произошло? Сижу я, значит, уже практически лежу. Сижу, что, в принципе, одно и то же. Время 11-12, считай, ночи. И за окном вдруг, откуда ни возьмись, вдруг из маминой спальни, босоногий, хромой, не-не. Там появляется, значит, парень с гитарой во дворе, представляете? Вот у нас большой двор, и там появляется парень с гитарой практически возле моего подъезда. Начинает песни петь, серенаду. Прикиньте, я такой стал, думаю, ну какого этого самого художника, ты время-то видел, сколько происходит, а он стоит с гитарой, поет песню. Я думаю, ну ладно, я подошел к окну, молодой парень, лет 17, наверное, ему даже 18, скорее всего, не было. Вот, Карин тут зашла, слушает историю, значит, встаю я сегодня, ночью в 12, представляешь, и под окном песню начинает петь парень с гитарой. Думаю, ладно, пусть одну песню споет, ну, тем более, хорошо пел, прям хорошо. И песня какая-то такая незнакомая для меня, видимо, собственно, сочинение. И пел хорошо, играл хорошо. Думал, ладно, одну споет, и все, и уйдет. Заканчивает он петь, и я слышу аплодисменты. Все соседи вышли на балконы, послушали, там ему похлопали. Говорит, молодец, давай еще. А он такой, да, пожалуйста, еще 2-3 песенки там забабахал. Я надеюсь, что та барышня, которую он пел, эту серенаду, оценила все по достоинству. Мы, значит, тоже все оценили по достоинству, похлопали, сказали, молодец, так держать. Надеюсь, что она к нему спустилась, в щечку поцеловала, ну и отправилась. Правило спать, ну или не знаю, на свидание не пошли. В общем, давненько не было такого, я не слышал. Как говорили в одном фильме, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам и совершать какие-то там поступки. Да, классно. В общем, надеюсь, что этим летом вам серенаду под окном тоже кто-нибудь споет. А пока вам немножечко приятной, романтичной, приятной, даже сказал, медленно танцевальной песни. Если есть кого пригласить на медленный танец, действуйте прямо сейчас, хотя бы на работе даже.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В российских школах с нового учебного года появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Вводить его будут постепенно. Сначала курс освоят пятиклассники, а годом позже к ним присоединятся ученики шестых и седьмых классов. Задача нового курса – помочь школьникам сформировать систему ценностей на основе традиционных российских духовно-нравственных ориентиров. В Казани стартовал сезон работы фонтанов. Всего в текущем сезоне планируется запустить 31 фонтанный объект. Завершающим этапом станет ввод в эксплуатацию комплекса на протоке Булак, включающего 56 фонтанных элементов. Полное открытие всех фонтанов намечено на середину мая. Ученые выяснили, смех при щекотке – это не радость, а паническая реакция. Механизм ее возникновения аналогичен тому, что срабатывает, когда человек внезапно чувствует, как по нему ползет насекомое. В обоих случаях организм реагирует на неожиданное прикосновение, которое мозг воспринимает как возможный источник опасности. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Ну что, давайте в этом часе поболтаем вот о чем. Понедельник, начало, так сказать. Кто с понедельника уже на диету? Поднимите руку. Есть такие? Молодцы, молодцы. Ну, тут главное старание, понимаете? Это нашего человека нужно хвалить хотя бы за намерение. Кто сказал, не помню. Лермонтов, по-моему, или Чехов, не помню. Так вот, значит, это я о чем? О том, что с понедельника у меня вот какой к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какая из песен в радио эфире. Как вам кажется, ну, чуть-чуть как будто бы уже поднадоело. Чего бы надо бы уже убрать? Вот напишите нам, пожалуйста, очень интересно. Прям не стесняйтесь. Вот что, ну, не то чтобы прям, фу, мне это не нравится, а из серии, ну, пора уже как бы отложить ненадолго, чтобы остыло, отстоялось. Через какое-то время вернем опять. Какая из песен, как вам кажется, в нашем эфире, а пока ее лучше подубрать. Что вам поднадоело, напишите. Ну, чаще всего русскоязычные песни, конечно. Они легче запоминаются, с английским-то у нас плохо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Слушаем радио.
1: Ну, давайте почитаем, чего тут общественности поднадоело. В музыкальном плане, напомню, в течение, ну, не знаю, ближайших 15-20 минут давайте повспоминаем, какая музыка на Бим-радио вам поднадоела. Что бы вы хотели бы уже, ну, подубрать уже все. Ну, как будто бы этого много. Все, наслушались, хватит. Пишет нам, добрый день, Тану, можно отдохнуть от нее. Это вот Тану, понятно, я понял, что за песня. Как быстро-то она надоела, ничего себе. Так, дарите женщинам цветы. Вот я не знаю... Я не знаю, тут двоякое мнение. Кто-то говорит, что классная песня, давайте продолжать крутить, а кому-то уже под... И такое тоже может быть. Так, ну песня-то прошлого года, она уже как будто бы не хит. А может даже и позапрошлого. Альберт, добрый день, небольшой привет в Казани из Миаса. О, Челябинская область, круто. Очень доела песня Нюши «Не бойся заговорить», Марина, наверное, написала. Ну вот, видите, и Нюша тоже кому-то поднадоела. Так, что тут у нас еще из музыки? Это вот что-то вообще непонятное. В общем, не стесняйтесь, напишите, что из музыки вам поднадоело, чтобы вы хотели подубрать, подпризакрыть, подуспокоить в музыкальном плане. 92-72-42-102-8. Составим небольшой списочек и пойдем к музыкальному редактору стучаться, рассказывать. А вот у нас пока Бон Джови здесь с треком «Always», ну и за ним появится «Супаныча».
2: This Romeo is bleeding.

0: Бим Радио.
1: Ну и еще немножечко ворчание от слушателей Бим Радио. Ну как ворчание? Дельных советов, напомню, собираем мы сейчас прям тут информацию о том, что же из музыки в эфире Бим Радио вам немножечко поднадоело. Каких артистов оставить немножечко на... как это называется-то, на скамейке запасных, отдохнуть. Так, Сабрина Карпентер тут вот здесь нам написали. Ладно, посмотрим, тоже записал. Записал, я чуть не припомню, чтобы уж она вот так прям часто звучала. Ну, раз пишут, надо будет проанализировать, посмотреть. Отпетых мошенников тоже можно пока отправить отдохнуть. Нам написали. Даже, видите, отпетые мошенники кому-то поднадоели. Ничего себе, ничего себе. Хабиб здесь тоже фигурирует. Ладно, тоже помечено. Ну ладно, в общем, наверное, на этом закроем тему поднадоевших треков. Ну, если что, напишите, тоже добавим в списочек и решим. Посмотрим, никогда не стесняйтесь высказывать свое мнение. Ну, если оно не противоречит законодательству Российской Федерации, конечно, из музыки. Впереди у нас Кулио, Gangsta Paradise, еще здесь А-студия появится. О, даже дядя Юра Антонов совсем скоро. Вот такие музыкальные планы на ближайшее будущее.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетают.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В российских школах с нового учебного года появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Вводить его будут постепенно. Сначала курс освоят пятиклассники, а годом позже к ним присоединятся ученики шестых и седьмых классов. Задача нового курса – помочь школьникам сформировать систему ценностей на основе традиционных российских духовно-нравственных ориентиров. В Казани стартовал сезон работы фонтанов. Всего в текущем сезоне планируется запустить 31 фонтанный объект. Завершающим этапом станет ввод в эксплуатацию комплекса на протоке Булак, включающего 56 фонтанных элементов. Полное открытие всех фонтанов намечено на середину мая. Ученые выяснили, смех при щекотке – это не радость, а паническая реакция. Механизм ее возникновения аналогичен тому, что срабатывает, когда человек внезапно чувствует, как по нему ползет насекомое. В обоих случаях организм реагирует на неожиданное прикосновение, которое мозг воспринимает как возможный источник опасности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: подожди. Классная, классная песня о студии и Батырхан Шукенов только что на Бим-радио. Ну, а дальше давайте поговорим о серьезном.
1: Бим-радио.
0: Так, из серьезного у меня такая, значит, новостюшечка тут промелькнула, не могу не поделиться. Сбербанк выразил обеспокоенность ростом наличных платежей. По данным Центробанка, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Вот такая история. Ой, а что случилось, хочется спросить, да? Регулятор связывает это с отключением мобильного интернета, которое побуждает население и бизнес формировать запас наличных. Ну или, например, вот блокировки по 115 ФЗ. И ходи потом доказывай, что это деньги твои.

0: Потрясающая песня, Юрий Антонов. Я вспоминаю. Кстати, о воспоминаниях. Вот прямо сейчас о воспоминаниях и поговорим.
1: Бим-радио.
0: В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне у нас цикл программ вновь запускается «Память поколений. Ратный подвиг продолжает внуки». Так он называется. Ну, в общем, размещайте в официальной группе «Бим-радио ВКонтакте» в обсуждении группы. Там есть специальная тема, называется она «Память поколений». Там размещайте рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире «Бим-радио 12+». Естественно, расскажите историю вашей семьи вместе с «Бим-радио».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
5: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
2: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.

0: 74.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: любим радио.
1: Ну, рассказывайте, Ярослава Олеговна, что вы опаздываете сегодня? Ты же обычно приходишь за час до эфира, а тут, представляете, она пришла сегодня за 10 минут до начала. Это на нее не похоже. Где ты была?
2: Что, ну, во-первых, всем
1: свидание,
2: здравствуйте.
1: Что ли?
2: А во-вторых, я встретила Кариночку, вот это еще 2 минутки мы с ней поболтали, значит, я говорю, куда это? Я только пришла, куда это?
3: А кто это?
2: Да, она говорит, вообще там рабочий день закончился, а прикинь, мой только начинается. А во-вторых, да, я гуляла.
1: Ты гуляла, да?
2: Да, да.
1: Ну ладно, за ручку?
2: За ручку, да.
1: За ручку. Мороженку кушала?
2: Кушала, прикинь.
1: Круто, видишь?
2: Я мороженица, да.
1: Мороженое, это хорошо.
2: Но я этот ледик взяла, который надо...
1: Тебе можно сладкого побольше, лето впереди. Так, что тут у нас из музыки? В завершении этого часа еще успеет появиться Black Eyed Peas, и вот Тигу вам поставлю.
2: А Black Eyed Peas какая песня?
1: Let's Get It Started. Пойдет?
2: Нормально. Нормально. Главное, что не про My Humps, конечно.
1: Ну не, какие уж у тебя там My Humps
2: вот
1: я в твоем-то возрасте. Да, все, буду прощаться, зовут меня Альберт Ботанин, оставляю вас в этих надежных, хотя так себе по надежности руках.
2: My Humps!
1: Ярослава Петра Нижинский, вечерний Трубим уже через пару мгновений, все, на этом закругляюсь. Пока!

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: Здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослав. Петр тут тоже есть, между прочим.
1: Ага.
0: Да, всем здравствуйте. Мы вас приветствуем с 17 до 20.00. Мы будем сегодня с нами, вы с нами. А и прекрасная компания после майских выходных. Не буду вас спрашивать, сколько вы набрали там на весах. Сколько не набрали, сколько скинули. Может, кто-то за грибами ходил. Грибов нет, наверное, еще, да, Петр?
2: Я не знаю.
0: По тебе, мне кажется, вообще 26-й год у нас, если что. 2026, да. Сегодня 4 мая.
2: Быстро летит время.
0: Да, всем здравствуйте. И, конечно же, тема эфира у нас будет.
2: Обязательно.
0: Танцевать охота.
2: Everyone needs a...
0: Ага.
2: Traffic. Everyone needs a... Видел такой ролик?
0: Видел. Нет, я видел то, что ты губами в этот момент произносил. Но в любом случае, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. Сегодня тему я предлагаю. Знаешь, я тут посмотрела на выходных фильм со своим парнем, да. «Вечное сияние чистого разума», 18+.
2: И там, про такой фильм.
0: Слышал, да? Мне очень понравилось. Там Джим Керри играет такую достаточно непривычную.
2: Это старый фильм же, по-моему.
0: Ну, знаешь что, ты тоже не молодой.
2: Так я что, скрываюсь?
0: Ну да, там Кирстен Данст такая. Там такая Кирстен Данст такая.
2: Извините, приступ по старости.
0: Такая, ну такая. Там любой приступ пройдет, когда Кирстен Данст увидишь в этом фильме. Там пока такое все, ну такое все.
2: Наливное, как яблочко.
0: Наливное, да. Как два яблочка, да. В общем, я посмотрела этот фильм, и там, ну ты, наверное, помнишь, нет, 18+, еще раз скажу. И там про то, что, значит, людей стирают друг друга из памяти, когда они того хотят. Ну то есть я говорю, я обидел мой парень, я хочу, чтобы его в моей башке больше не было. Мне его стирают.
2: Прикольно.
0: А там о том, что люди все равно после этого встречаются и тянутся друг к другу, несмотря ни на что. Так вот, бывает же, хочется выпить вот эту вот какую-нибудь таблетку, чтобы что-то вот забыть там из
2: бывает,
0: своей жизни.
2: Бывает, хочется выпить.
0: В общем, и сегодня давай тема такая у нас для понедельника. Плюс 7-9-2-7-2.
2: Кого бы вы забыли напрочь?
0: 42-102-8. Какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить?
2: Интересно.
0: Навсегда. Интересно. Можно с юмором, конечно, даже. Давайте с юмором, даже лучше
2: конечно,
0: будет.
2: Конечно, с юмором.
0: Какую инфу из своей светлой головушки, из своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? Может быть, вот напишите и забудете, а мы вам потом возьмем и напомним. Типа оно само всплыло. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем классного настроения. Всех с понедельником, с чудесным, с чудесным, с чудесным. А будет у нас впереди классная музыка, но ее так мало, придется свою закидывать. А у меня хорошей не бывает.
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
7: Где 40 захватывающих аттракционов?
8: В Мисти парке!
7: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
8: В Мисти парке!
9: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
7: Это круто!
10: И Большоничев, НА, 0+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
13: 0+.
14: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
15: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
16: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик. Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вот представьте, вы такой, что-то у вас в жизни произошло, встал утром, потянулся, улыбнулся, новый день начался, вот встаешь такой, идешь, почесал свой животик там, если он присутствует, если нет, ну, что-нибудь другое почесал, и идешь такой, идешь, и тут понимаешь, что в жизни что-то надо менять, потому что тебе что-то сделали плохо, и ты решил с этим разобраться. Как разобраться? Да просто вот тебе не жилось спокойно, ты решил. Нет, головой биться об стену как-то пока рано еще, как будто бы. А ты можешь пойти, и в своей голове зреет вот этот коварный план. А не пойти ли мне не выпить какую-то волшебную пилюльку? Или обратиться к какому-то специалисту, который просто удалит неприятности из моего головного мозга? Надеемся, что не вместе с мозгом, конечно.
1: Ах, тебедох, тебедох, ахалай, махалай, ляськи, басяськи.
0: Вунш-пунш, ты вари. Ну, в общем, ты идешь, это все удаляешь, и вот это все, конечно, не очень приятно с тобой происходит, потому что каждое воспоминание, оно же выдергивается, это же, ну, тяжело, это же ты не просто лежишь, как на курорте райское наслаждение, а вот выдергивают какое-то воспоминание, тебе в этот момент плохо становится. Вот так вот тебе плохо становится тебе.
2: Не, мне от этого нормально. Прям сразу хочется так.
1: Твой отец.
2: Сегодня, кстати,
0: я же стер тебя из памяти.
1: Сегодня Международный день любителей звездных войн. Всех поздравляем с этим праздником.
0: А есть женщины, которые досмотрели, пересмотрели в «Звездные войны»? Кто-нибудь, женщины, миленькие, только честно, есть ли среди вас, нас, те, кто посмотрели «Звездные войны»? Мне вот мой молодой человек сказал, что нет таких женщин. Я думаю, ну как нет? Ну есть же любительницы фантастики. Ну так вот, короче, обнулили мы эту информацию в голове, вышли такие обновленные. А сегодня у нас тема эфира. Какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить,
2: ну, может,
0: навсегда?
2: Фрагмент какой-то жизни, например.
0: Ну, да, или фрагмент.
2: Ну, в смысле, события.
0: Ну, там во втором классе, когда вам сказали, пишем диктант, вы нагнулись. И вот навсегда это осталось. Вы бы хотели удалить это из своей жизни. С другой стороны, другие-то помнят.
2: Это, в общем, это надо у всех удалять тогда. Ну,
0: плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Привет, Ярослава. Кого полно? Здрасте, Марат. Сморчков? Каких сморчков?
2: Да про грибы ж ты говорила.
0: Это сморчки. Фу, уж это. Добрый вечер, Бимушка. Как делишки? Ярославушка, намят сегодня нет. Василий все переживает. Да вроде ничего такого не хочу забыть. Нет. Может, оно уже и забыто.
2: Александр вон написал. Смотри.
0: Сейчас, подожди, не знаю. Или правильнее не помню. Скорее наоборот. Вернуться быть в детство со всем тем, что я сейчас знаю и помню. Эх. Александр пишет то, что хотел бы удалить из своей памяти первую жену. Подождите, Александр, ну давайте будем честны. Что бы она там ни сделала, вы стали таким, какой вы есть, благодаря тому, что она была в вашей жизни. Или нет? Или да?
2: А я не понял, тут мистер Культучер пишет. А, Клатчер. Ой, я мечтаю, чтобы у меня из памяти удалили видео, в котором мужик и банка. Я не знаю такого видео.
0: Может,
2: наверное,
0: бабка он хотел
2: наверное,
0: написать? Мужик и бабка. А вы не смотрите непроверенные сайты. Какие еще мужики и бабки? Смотрите нормальное видео. Удалить тот момент, где Ярослава молодого человека нашла. Артур. Да ладно, порадуйтесь за меня, пожалуйста. Артур, миленький. Так. Андрей Сергеевич тут. Видали, да? Андрей Сергеевич вам тоже пишет.
2: Да ладно.
0: Андрей Сергеевич, можете,
2: даже
0: можете,
2: мне
0: другими,
2: написал,
0: можете другими делами заняться, Андрей Сергеевич. Вот если. Привет, Ярослава и Петр. Я не ослышался, у Ярославушки парень появился. Ой, а потом все говорят, Ярослава, ты замучил уже хвастаться в эфире. Я же не хвастаюсь, люди сами спрашивают.
2: Надо билборд заказать большой во всех.
0: Слушай, я видела сегодня воробьев много. Я предлагаю с ними договориться, чтобы они плакатики по всему городу
2: маленькие
0: в своих клювиках держали.
2: Несли, да.
0: Да, поздравляю, пишет 13, спасибо. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Петр, есть ли у вас такая вот информация? У меня есть, я просто не хочу ей делиться.
2: Да, я тоже.
0: Зато честно, обычно ты уходишь уж от ответа там туда-сюда. Вот Бабай пишет привет. Здравствуйте, Бабай. Бабай, у вас такая жизнь насыщенная была, ваша молодая. Сейчас она уже ворчливая. Расскажите, пожалуйста, что бы вы хотели удалить из своей памяти вот прямо навсегда? Наверное, как-то это с вашей зазнобушкой тоже связано. Поделитесь, пожалуйста. Мы вот честно говорим, что мы не хотим делиться. Ни я, ни Петр. А может быть, есть те, кто вот прям написали, легче стало, отлегло. Отсела.
2: Я и так ничего не помню. Какой сейчас год-то?
0: Отстал. 2026.
2: А это страна, город какая? Где я?
0: Страна. Четче говори, иначе это
2: страна,
0: не очень хорошо получается.
2: Город какая? Где я? Какой год? 2026.
0: Где воробьи с плакатиками?
2: Ой.
0: Сейчас они тебе еще что-нибудь вылетит, покажут. В общем, сегодня мы говорим на тему того, какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить вот прям навсегда, чтобы ее никогда не было в вашей голове.
2: Суп
0: стыдно.
2: Молочный из детского сада.
0: Суп П на конце, он сказал. Да мне все слышится, не знаю, может, наушники прибавить надо уже к чертям собачьим. Хочу удалить из памяти Яндекс.Такси, пишет Бабай. Mm. А Кевин передает привет Андрею Сергеевичу.
2: Mm.
0: По делу есть, ну хотя бы напишите Петру, какой год сейчас и где мы вообще с вами находимся. А, кстати говоря, вот еще можно удалить из памяти какую-то песню неприятную. У меня есть такая одна, вот, например, вот эта вот.

0: пишут бабай. Mm. А Кевин передает привет Андрею Сергеевичу.
1: Mm.
0: По делу есть, ну хотя бы напишите Петру, какой год сейчас и где мы вообще с вами находимся. А кстати говоря, вот еще можно удалить из памяти какую-то песню неприятную. У меня есть такая одна, вот, например, вот эта вот.

0: И немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мабаракзянова на строительной компании «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит вам на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть очень проста. Вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья. Да, качество, которому реально доверяют. Заходите на сайт chipidalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети. Ищите Чип и Дейл Строй Казань во всех популярных сервисах. Чип и Дейл всегда построит. Звоните 296-66-56. 296-66-56.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
1: ДТС.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
5: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
6: Каникулы для детей на летних сменах солят профильные.

0: лето с пользой в лагерях «Солят».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ах, май чародей веет своим опахалом. На данный момент у нас плюс 18 градусов. Кстати, вечером обещают небольшой дождь. Ну, всего там две капелюшечки-то. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ночи плюс 12. Облачно, без осадков. Завтра, 5 мая, весь день солнечный, ясный день. Ни тучки, ни капелюшечки. И до плюс 25 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: ты. Вот так вот. Хочется что-то забыть, а как вот это сделать? Раз, пошли к специалисту и что-то там забыли, вычеркнули свои головушки. А что именно, какую информацию в своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? Вот сегодня это у нас тема эфира. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Всем здравствуйте, всем доброго вечера. Как отдохнули, хочется спросить. Ну, мы тут параллельно еще задали вопрос. Есть ли среди вас, дорогие радиослушатели, женщины, которые смотрели и досмотрели, что самое интересное, это важно, «Звездные войны». И здесь вот, во-первых, Альбиночка нам пишет. Привет, Ярослав и Петр. Я досмотрела до конца «Звездные войны». Прям досмотрели, прям со смыслом. Прям вот, прям до конца. Прекратили, у тебя нас плохо подумают. Я видела ролик, а я тебе показывала, по-моему. Так, и еще где-то. Во-первых, очень многие пишут: «Доброго вечера, попал в пробку на Кировской дамбе». Mm-hmm. Пробка лютая. А сейчас репетиция ко Дню Победы. Mm-hmm. И везде-везде весь город стоит, насколько я поняла. Да, Альбина написала, до конца досмотрела. И еще одна девушка пишет, где-то она тоже написала, что досмотрела «Звездные войны», надо посмотреть. Итак, по теме сегодняшней.
1: Кевину ответный привет вот от Андрея Сергеевича.
0: Какую информацию в своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? И, кстати, интересно, вот девчонки, чтобы поудаляли, что мальчишки, ну я бы тот вечер, ну, плохо помню, но я бы его удалил бы из своей головы. А у девчонки какая-то конкретика все-таки присутствует. Привет, Бим. Наверное, не события, а человека, и все связаны с этим человеком события. Ведь в основном все наши события связаны с другими людьми. Мария, ну вы же помните, что ваша ценность, это мне так мой молодой человек говорит, что ваша ценность, она не зависит от окружения. Вот вы тоже об этом помните обязательно. Так, идем дальше. Добрый вечер. Я недавно пересмотрела все «Звездные войны». Валентина. Мне кажется, героев надо знать по именам. Валентина нам пишет. Вам тоже отдельно. Вот так. Да, спасибо, Петр. Спасибо. Так, удалить бы озоны ВБ к чертям. Ну, и деньги целые.
1: Не из памяти же.
0: И нервы. А ты знаешь, а ты пароли забыла? Забыла о существовании вот этих всяких маркетплейсов, и денежки цены, и отношения с мужем хорошие, и, да, нервы мужа вот тоже. Ну, это же для многих проблема. О, гардина надоела, надо новую. А вот рядом с человеком так не проканает, но всегда можно сходить к специалисту, удалить его из памяти. Ну, где-то в другой вселенной, возможно.
1: Я вспомнил, наоборот, другой немножко фильм, который еще в далеких 80-х, начале 90-х выходил, а потом был ремейк уже с Фарреллом, с Колином Фарреллом, как его там зовут, с бровями такой.
0: Брежнев.
1: А в первом, Леонид Ильича, давайте не трогайте. А в первом снимался Арнольд Шварценеггер. Это фильм Total Recall. Вспомнить все. Вот видишь, ты говоришь, удалить из памяти. А там наоборот, чувак вспомнить хотел. Вспомнил, потом пожалел то, что вспомнил. Так что бывает по-разному.
0: Всем привет! Хотел бы удалить из памяти просмотренные киношедевры и насладиться просмотром этих фильмов, еще раз открыв великолепный мир кино своей женушки за ознобушки.
1: Неплохо.
0: О, я бы так «Отчаянные домохозяйки» тоже хотела бы вычеркнуть из памяти и еще раз пересмотреть этот сериал, на всякий случай скажу, там что там, 18+, пусть будет. Добрый вечер, Бим, я бы хотела удалить все просмотренные фильмы и сериалы. Вот такое здесь тоже подобное сообщение.
1: Ну, чтоб новое ощущение заново, как сначала, да, вот так вот, как будто первый раз смотришь.
0: Ну, реально завидую людям, женщинам в основном, которые не смотрели «Отчаянных домохозяек». Думаю, блин, это уже не столько впереди интересненького. Так, забыть бы, как Венцеслав ест курицу.
1: Что-то знакомое.
0: Вячеслав Венгржиновский, это же «Дом-2». 15 клевых людей на проекте «Дом-2». Ты помнишь, что смотрел?
1: Я вообще рассудком тронулся, мне кажется, если бы я смотрел.
0: А там, ну да, он не только курицу, он же там много чего интересненького.
1: Он вообще ел. Да? Вообще ел.
0: Ну, ел.
1: Как не включишь телевизор, он ест, сидит.
0: Так, у нас есть еще сообщение, просто пока немножко занята.
1: Ну, давай. Добрый вечер. Попал в пробку на Кировской дамбе. Пробка лютая. Ты это читала?
0: Да.
1: Добрый вечер. Я недавно пересмотрел все «Звездные войны».
0: Это женщина?
2: Валентина, ты молодец. Ты надежда империи.
1: Это они просто у меня не закрылись, когда ты их открыла. Да, удалил бы. Но вот это тоже было.
0: Про что?
1: Про озон. Зам-зам. Вот руки за грибухи.
0: А вот это вот. А? Венцеслав сейчас поедает эту корочку.
1: Ты думаешь, у него рефлекс, да, безусловно?
0: А он говорит, не гуглите, пожалуйста, если вы не смотрели, как Венцеслав из дома 2 ест курицу, пожалуйста, не смотрите. А я вот напомнила, сейчас все такие потянулись. Интересно же, как он ест курицу. Как-то летом мы приехали сюда за проектом.
1: За котлетом.
0: Наблюдается страна.
1: Курс варили. Тут пришел тот этот Слав.
0: Венцеслав.
3: Рух и запустили.
0: А потому что мы строим здесь все свою лав. 15 клевых людей на проекте «Дом-2». Ой, ностальгия-то какая.
3: Кошмар какой.
0: Бородина, на-на-на-на-на-на.
3: А пусть помнит вся Россия про день Бородина. Вы же об этом?
0: Да, Бородина, конечно. Да, давайте по теме. В Альметьевске пробка везде. Добрый вечер. Ну, пусть рассосется там. Все пока гуглят, а вы едете. Все...
1: Алан Чумак, как это? Чтоб пробка рассосалась, а?
0: Пробка, рассосись!
1: Да, коллеги наши так кричат по утрам.
0: А потом в травматологии люди. Стакан! Вот если новости почитать, кому там что. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какую информацию в своей памяти вы бы хотели удалить навсегда, если бы была такая возможность? Ну, деменцию Альцгеймер не подключать, это нечестно.
4: Вечерний Трубин.
5: Она с него не сводит глаз.
0: Ну и песня захочется.
5: И молча льет в подушку.
0: И песня хочется.
1: Ой, у меня кровь из ушей.

0: Ну что, будем продолжать тему.
1: Вот вы меня тут давеча спрашивали как раз, чего бы ты хотел забыть, да, если бы такая возможность была.
0: Да.
1: Вот эту песню.
0: Да, а что такое? Нет, она у тебя ассоциации какие-то? Забудь его, забудь.
1: Нет, она у меня никакие ассоциации не вызывает. Если вам интересно, просто там, ну, как-то от аранжировки, начиная с голоса, у меня, ну, прям вот это как-то меня прям в это вот...
0: А Василий написал «Бомба» песня. Кстати,
1: действительно, для мозга прям дочь.
0: Нет, а мне как-то парень нравился, а я ему, видимо, не нравилась. Я как-то рассказывала в эфире об этом, сейчас еще раз расскажу.
1: Давай.
0: И он мне вместо тысячи слов присылает вот эту песню. «Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым». Представляешь, мне вот как девчонки, юные девчонки, эту песню услышать было. Ну, так, тяжеловато сердечко было. А сейчас добром вспоминаю.
1: Все напоминает немножко такие еще песни во дворе под полурасстроенную гитару, когда струны...
0: Даже гитара расстроилась.
1: Да, гитара расстроенная, там струны там на полметра от гриф торчат, и вот все вот это...
0: Это не романтика, короче, сегодня.
1: Вот такая вот штука. Вот. Но я, к сожалению, этого уже не забуду.
0: Развидеть бы, как шаман целует Байкал. Эльвирочка миленькая, он не целует, он лижет.
1: Лижет, да. Кстати Байкал. Говоря, по этому поводу, я сегодня только видел, как картинку, что, как это обозвать, так, фотография Дронова Андрея и надпись. Он говорит, лучше лизнуть разок чистый Байкал, чем западных партнеров.
0: Андрея? Не Ярослава?
1: Нет, нет. То есть пятую точку людей на Западе, вот так он высказался. Вот как такое забыть теперь?
0: А еще болталка, вот Ирина, не буду называть. Болталка, говорит, бесит. Если не сидеть там круглосуточно, то непонятно, о чем речь. Да, у нас есть бим-болталка, кстати, можете вступать. Есть бим-болталка, а есть у нас слушатель Бабайка. Я предлагаю сейчас как раз-таки немножко подняться, приподняться и по теме нам понаписать, какую инфу из своей памяти вы бы хотели удалить навсегда. Может, у вас Бабайкой пугали.

Майка утащит под кровать. Если не будешь спать, давай-ка засыпай-ка, а то придет бабайка, утащит под кровать. Если не будешь спать, давай.

не будешь пол. Вкл, выкл, вкл, выкл, выключаю свет. Вкл, выкл, вкл, выкл, мамы дома нет. Дома я одна, но слышу странный скрип. Там чьи-то шаги, это крипи-крип. Смотрит на меня глазами кто-то в темноте. Мне очень-очень-очень страшно, помогите мне. Я бегу в кроватку, спрячусь там под одеялко. Тебе не достать меня. Ёкарный бабай.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
4: Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.

0: 174-174.
1: Спонсор шоу «Утромены».
2: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!

0: трубим.
1: А вот так вот часик уже раз практически пролетел.
2: Вот.
1: Или пробежал.
3: Пролетел.
1: Я в этот раз бегал, у меня ноги болят. Поэтому лучше бы, наверное, пролетел. А если бы я летал, у меня, наверное, болели бы руки. Но так как я бегаю, у меня болят ноги. А что болит у вас, дорогие наши радиослушатели? Ну, мы сегодня не об этом, плюс 7972. Хотя можете об этом. Что у вас болит, дорогие мои? Петр, у вас что-нибудь болит?
3: Глаз.
1: Который?
3: Говорят, правый.
1: Плюнуть, говорят, надо, иди сюда.
3: Не ячмень.
1: Иди сюда.
3: Это когда ячмень плюет, а так ты...
1: Может, он начинающийся? Сейчас мы на корню его... И все. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, попадись ты мне поближе, конечно. Мы будем, значит, сейчас информацию из вашей головы, какой-то с вашей памяти.
3: Кевин, душа болит.
1: Удалять.
3: Вот так вот, Кевин. А что душа болит? Напиши.
1: Смотри, Азат какой хитрец. Ярослава, привет. Встал в пробку. Давай ты прочитаешь.
3: А я не знаю, где читать.
1: А, это знаешь где? В этом, в синем-то.
3: А кто написал?
1: Кевин. Ой, не Кевин, Азат. Что-то меня уже с этим Кевином сбил с панталыги.
3: А у меня нету его.
1: Азат пишет: Ярослава, привет, стал в пробках. Подожди, мы вот так вот сделаем. Ярослава, привет, стал в пробках и кайфую, так как жизнь одна. Я ничего не боюсь. Ну, ты понимаешь, что он провоцирует?
3: А что?
1: Жизнь одна, кайфуйте. Стою, говорит, в пробках, кайфую, жизнь одна, кайфуйте!
3: Все, я понял.
1: Ну вот. Да, это все оказалось. У спонсор сегодняшней песни от Ольги Бузовой. Кстати, у нее новинка песни, что там про раны есть. Ей бы шаманом
3: она
1: как-то. Он зализывает, у нее раны.
3: Я сегодня видел фотографию, она в положении, что
1: это
3: ли?
1: Это и мне кажется.
3: Серьезно?
1: Да. Давай.

0: вообще по теме давайте, Азат, вы мне сбили.
1: Половинки есть только у таблетки и...
2: Говорил Фаина Раницкая.
0: И у кого?
2: И у... Опа! А я изначально цельная. Ну, это она говорила. Мудрая женщина была.
0: У нее, наверное, глаз не болел.
2: Кто знает.
0: В общем, мы сегодня говорим на тему того, какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить навсегда. И я тут посмотрела, вообще, может быть, у человека же, наверное, все примерно одинаково, плюс-минус у всех людей все примерно одинаково. Что мы можем хотеть удалить из памяти? Это травмирующие события. Ну, там, катастрофы, смерть близких и так далее. А с другой стороны, вот мы удалили смерть близкого, мы что, близкого забыли, что ли? Я не хочу забывать близкого, придется жить с тем, что есть. Потом, значит, любовные неудачи, разрыв отношений, безответная любовь, предательство. Можно уже заканчивать, я считаю. Стыдные ситуации. Ну, вот я говорила, второй класс, диктант, и все. Неловкие моменты, ошибки в поведении, социальные провалы. Чувство вины мы тоже хотим стереть.
2: Слушай, а на самом деле, кстати, вот действительно, извините, что перебил, тем действительно интересная. То есть я сейчас представил это, как, знаешь, вот какой-нибудь... Ну, технический агрегат. Вот когда у тебя очень много всякого мусора, ну, в телефоне там, допустим, да, вот кэш надо почистить. Знаешь такую историю?
0: Кэш, конечно,
2: почистил.
0: Конечно.
2: Вот. Кэш почистил, телефон стал работать шустрее, правильно? Вот, в принципе, зачастую у нас действительно столько накапливается вот этого ненужного кэша. А как вот его почистить?
0: А с другой стороны, а надо ли его чистить?
2: А это же где-то все время, понимаешь, это папки-то они архивируются в подсознании, все уходят.
0: Ну и ладно.
2: А потом в неожиданный момент, бац, распаковались.
0: И костюм тройка. И все, уже тебе уже все равно.
2: Понятно, что главное, чтобы костюмчик сидел. И из дуба получше, чтобы было. Шуба-дуба. Пара-папа.
0: Ну, я говорю, мне кажется, эти ситуации неловкие моменты. В следующий раз мы вот аккуратнее. Мы когда будем наклоняться на диктанте, будем как-то держать себя в руках, свои вторые половинки и прочее-прочее. Поэтому это все делает нас сильнее, это все дает нам жизненный опыт, и от него уже никуда не деться. Понятно, что хотелось бы некоторые моменты забыть, особенно людей, которые нам не то чтобы сделали, а делают, наверное, в настоящем времени больно. Вот их бы как-то чик-чик-чик-чик.
2: А мне кажется, больше информационного мусора какого-то в голове вот у нас у всех. Понимаешь, телепузики вдруг, вот я вспомнил.
0: Тинки-винки.
2: На кой вот они мне нужны?
0: Дипси, ля-ля, ну? По-по, телепузик.
2: Да уж прям это подкатывает, понимаешь, это как гортани вот это. Сейчас я еще их образы же вспомнил. Это как там желтый, красный, зеленый.
0: Тинки-винки был фиолетовый, по была красная, дипси был зеленый, а ля-ля была желтая. Прикинь, я тоже помню.
2: Зачем? Вот ты мне скажи. Зачем?
0: Какую информацию своей памяти вы хотели бы удалить навсегда, а мы будем двигаться к дорожной информации.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Итак, по данным Яндекс.Карты, 9 баллов, очень серьезные пробки, а лучше бы тинки-винки, дипси, крупнейший, давайте быстренько, быстренько не получится. Улица Гдулу-Тыкая, улица Бурхана, Шахиди, улица Эдгалиева, улица Софьян до Кремлевской набережной. Время проезда 1 час 23 минуты. Профсоюзная улица от улицы Пушкин до Правобулачной. Время проезда 1 час 4 минуты. Улица Галиаскара-Камала, астрономическая улица, улица Лобачевского от улицы Тарсан до улицы Карла Маркса. Улица Сарсадыкова, улица Нариманова от улицы Чернышевского. Нет, от улицы Фатыха Карима до улицы Дзержинского. Ничего не вижу. Московская улица от улицы Тарстан до улицы Тышаяк. Пробки, пробки, мосты и дамбы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в центр 10 баллов, из центра 6 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 6 баллов, из центра 3 балла. Третья транспортная дамба в центр 6 баллов, из центра 0 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, помимо того, что вы себя бережете, соблюдайте правила дорожного движения. Просто, пожалуйста, будьте спокойны, терпеливы. Мы с вами.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да,
0: а второй час вечернего шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава, мы по-прежнему здесь. Тему тут пишут Ярослава. Ой, нет, вы не писали Ярослава, это я уже. Это у меня тщеславие сейчас начинается, мания величия, преследование, все такое. Что тема очень сложная. Напомню, что тема у нас сегодня есть. В этом часе мы будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». И все слова будут на одну определенную букву.
1: Хорошая буква.
0: Гадкая буква.
1: Столько слов интересных я тут вижу. Вот на
0: гад, но!
1: Да, он знает.
0: Да, вот вам такая подсказка. Слова будут, наверное, хорошие, приличные. Говорливый говорун говорил, как он говорил? Говорливо. Все на «г». Тебе на «г». В общем, в этом часе будем играть. Также взяла блокнот понятий, но, возможно, в следующем часе мы с вами будем разговаривать. Я сегодня, кстати, решила на видео записать вообще, как мы машину изучаем. А вдруг кому-то из женщин будет это все полезно? А вдруг кому-то из мужчин это будет полезно? Он такой идет в автошколу и все уже прекрасно знает, благодаря тому, что слушает Бим-радио. Вот, я тут блокнот тут листаю. Ладно, это все попозже. Пока какую информацию в своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? И вот, да, есть сообщение. Ну и тему вы выбрали, господа. Зачем что-то забывать? Ведь это хороший или плохой опыт? Ну, во-первых, давайте с юмором отнесемся. Что бы вы хотели забыть? Вычеркнуть из своей жизни? Просто как будто бы этого и не было. Ну, например...
1: Вот как я телепузиков.
0: Да, вот, например, телепузиков Петр хотел бы забыть. А у меня, кстати, вот нет такого, что я хотел бы. Я только вот говорю, забыть бы хотел, что я «Отчаянных домохозяек» посмотрела.
1: Чтобы еще раз пересматривать.
0: Ну да, чтобы прям с открытым ртом так сидеть.
1: А, ну в таком случае, да, вот какие-то книжонки было бы неплохо подзабыть, чтобы заново их прочесть. Вот соглашусь.
0: Вы... Кстати, вот да, откуда привычка открывать рот взялась? После просмотра фильма сидишь такой... Команда... Да ладно, не обращай внимания, это в моей голове локомотив сейчас несется.
1: Я не смотрел.
0: Несется, а мы не смотрели, нас как-то назвали командой. Здравствуйте, Петр и Ярослава. Ой, можете не читать в эфире, подожди.
1: Здравствуйте.
0: Для вас пишу. Да, тут это трагичное событие, действительно, давайте не будем его напоминать, но вот такие вещи хотелось бы забыть, к сожалению, они с нами остаются. Я вот решила погуглить, а как вообще забыть самостоятельно что-то плохое?
1: А вообще возможно это...
0: А здесь, знаешь, что написано? Примите просто это как опыт, как часть жизни.
1: А, вот и все.
0: А забыть-то как?
1: Никак.
0: Ну, облегчить, наверное, как-то можно.
1: Как?
0: Вот, смотри, проработать...
1: Подожди, рассказала, пишут... его нет.
0: Черт. Пишут, проработайте эмоции. Ну, это же легко проработать эмоции. Вообще, как не... Проработать. Переключитесь на настоящее. И при необходимости обратитесь к специалисту. Ну, когда уже совсем не выводишь,
1: может,
0: видимо.
1: Может,
0: когда не получилось проработать эмоции.
2: Завтрачек, может, не придет.
0: Ключ к забвению. Сейчас нами методы работы с воспоминаниями. Работа с воспоминаниями. Принятие.
1: А это ты читаешь, да, что советы сделать там?
0: Метод кинотеатра еще какой-то есть. Переписывание сценария.
1: Просматриваешь как будто, как это, киноленту события.
0: А еще подумайте, какой урок вы извлекли из этой ситуации. Трансформируйте негатив в опыт. Ну, написано-то, конечно, хорошо, вот оно как в жизни-то. А если плохая мысль приходит, скажите себе, я подумаю об этом позже. Например, 18:00. К этому времени мысль теряет остроту. Вот чтобы вы понимали. Я бумажку тру возле лица со своими словами на букву «Г». Все? Всех сдала,
1: все
0: да?
1: Все рассказала, ну...
0: А еще можно письменную практику сделать. Написать письмо человеку, с которым связана боль. О, я так делала. Это реально помогает. Потом уже тошно писать, и уже не пишешь. И как-то полегче. На время. А потом все. Потом...
1: Ну, это закрытие гештальта.
0: Да нет, ты заново пишешь, начинаешь злиться на это, на все дело, откладываешь в итоге письмо, и все, оно у тебя валяется, а потом ты садишься дописывать, понимаешь, что ты в это окунаться уже как будто бы не хочешь.
1: Куда, ага. Куда это вы ушли?
0: А это мне сообщение написали. Я по стулу потекла, да? Заметно? Ладно, давайте прервемся тогда. Это я сейчас соберусь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить навсегда?
3: Вечерний Трубим.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна, строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» – это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проекта. проста. Вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания Chip & Dale строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья. Качество, которому реально доверяют. Заходите на сайт chipanddalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети. Ищите Chip & Dale Строй Казань во всех популярных сервисах Chip & Dale. Всегда построят! Звоните 296-66-56. 296-66-56.
4: Реклама на Бим-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
8: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпичстрой». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана, 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
9: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17. 233-45-55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
13: Кто все это повезет?
14: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
15: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

еще раз всем здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы сегодня говорим на тему, какую информацию своей памяти вы бы хотели удалить навсегда. Сегодня так часто вспоминают шамана. Ну, так часто его.

0: все, все, все, все спели. Нормально ваше желание удовлетворилось насчет
1: поет
0: шамана?
1: Хорошо он.
0: Это вообще...
1: Голос у него есть.
0: Вообще, в караоке песня тоже ору.
1: Голос мощный.
0: Итак, +7 982 42 102 8. Есть уже сообщение. «Вырвите мне глаза». Угу. Я посмотрел. Угу. Я посмотрел про Венцеслава, про курочку и про чайник. Напомню, что вы же нам написали, что хотели бы удалить информацию о том, как Венцеслав Венгржановский с телепроекта «15 клевых людей» на проекте «Дом-2» ест курицу. Ну, это омерзительное зрелище на самом-то деле, если честно.
1: Посмотреть, что ли?
0: Как-то
1: прям вы меня заинтриговали.
0: Мы приехали сюда. А микрофон еще надо в ширинку засунуть, Ярослава.
1: Зачем?
0: А зачем, да?
1: Можно, а зачем?
0: И что там петь будет тогда?
1: Тоже непонятно.
0: Как-то летом.
1: А, это он про Дронова вспомнил. Вот, про микрофон. Все, мы поняли, Азат. Образное мышление у нас не сразу включается.
0: Точняк, я забыла.
1: Но для этого еще надо штаны кожаные. Как у...
0: У меня только платье.
1: Как у этого?
0: В планах. Штанов нет пока.
1: Как у Джима Моррисона.
0: Да там у многих. У Мамоу, кстати, тоже есть кожаные штанишки.
1: Ну, жарко
0: чтобы,
1: в них
0: не то, чтобы я смотрела.
1: Понимаешь?
0: Просто где-то видела в ленте.
1: Неудобно. Лучше хлопчатобумажная.
0: Когда тебе 18, мне так не кажется. Когда тебе 45, там, наверное, да. В общем, так, не нашла я подложку. Здравствуйте, точно, мультфильм.
2: Эй, Спанч Боб!
3: Привет, Спанч Боб.
0: Он мне психику сразу сломал. И хотела музыку найти, что-то.
1: А вы, кстати,
0: нашла.
1: Смотрели полнометражный есть мультфильм Спанч Боб?
0: Я смотрела, там Сэнди, по-моему, играет.
1: Там
0: еще,
1: же
0: да?
1: Просто про серии в основном-то все смотрят, как мультфильм, сериями. А есть прямо это полный метр.
0: Сейчас этот шаман с микрофоном и полный метр. У меня что-то все сложилось. Фу, не хочу. Добрый вечер, Ярослава, или хочу, Петр. Я точно не забуду свою студенческую жизнь. Я хочу в караоке спеть вот эту песню. Надо мне где-нибудь записать свои планы на будущую жизнь. Будет что вспоминать старости. Студенческая жизнь, это всегда прекрасно.
1: Какую Но... песню-то в караоке?
0: Я русский.
1: А, хорошо.
0: Я русский. Да. В общем, подожди, свою студенческую жизнь будет что вспомнить старости. И как же забудешь, вот есть еще сообщение, как же забудешь, если... А, зачем что-то забывать? Память для того и дана, чтобы не наступать на те же грабли. И как же забудешь, если его копия всегда с тобой? Спасибо за самого хорошего и заботливого сыночка. Тут все-таки про человека, да?
1: Ну, конечно.
0: Ну, слушайте, ну, с людьми всяко бывает, конечно, да. Тут кто-то пишет шутка, сейчас шутку зачитаю. Те готовы, шутка. Привет, Бим. Забыть бы 534-ю серию «Санта-Барбары».
1: Это Слават нам из Калуги пишет. Привет, Калуга. Как у вас там дела? Напишите, как погодочка.
0: А сколько всего серий-то было?
1: Ну, там, видимо, вот в 365-й какой там серии? Что-то особо важное было. 534-й.
0: А что было? Он там в этом, в реанимации
1: ты,
0: в какой-то лежал?
1: 26 градусов. Да, там же это Иден Кэпфелл поменялась с Сиси Кэпфеллом, легла это, в реанимацию, потом на следующей серии вышла, потом Мейсон Кэпфелл пришел, говорит, вы что-то все с ума посходили, что ли, совсем?
0: Ну, по крайней мере, она легла, вот, там, я бы сейчас тоже полежала.
1: Да, она отдохнуть хотела, потом Круз Кастильо подошел, говорит, Иден, давай вставай, пора это борщ варить. И так далее, смотрите
0: она,
1: следующую
0: серию.
1: И она серию.
0: Слилась, как смогла, опять в реанимацию,
1: вот,
0: что ли?
1: Вот, да.
0: А что, женщина, она когда хочет, Лен. Мужчины тоже, я вам скажу, умеют всем этим заниматься. +7 982 42 102 8. Тема у нас... Где тема-то у нас?
1: Слушай, круто, Калуга с нами. Пишет, 26 градусов тепла у них, красота. У нас завтра 25 будет, Слава. Калуге пламенный привет.
0: А послезавтра у нас будет 26.
1: А, ну догоним вот по чуть-чуть.
0: Ну так...
1: 65-й какой там серии? Что-то особо важное было. 534-й.
0: А что было? Он там в этом, в реанимации какой-то лежал?
1: 26 градусов. Да, там же это Иден Кэпфелл поменялась с Сиси Кэпфеллом, легла это, в реанимацию, потом на следующей серии вышла, потом Мейсон Кэпфелл пришел, говорит, вы что-то все с ума посходили, что ли, совсем?
0: Ну, по крайней мере, она легла. Вот, там, я бы сейчас тоже полежала.
1: Да, она отдохнуть хотела. Потом Круз Кастильо подошел, говорит, Иден, давай вставай, пора это борщ варить. И так далее. Смотрите
0: она,
1: следующую серию.
0: И она
1: серии.
0: Слилась, как смогла, опять в реанимацию, что ли?
1: Вот, да.
0: А что, женщина, она когда хочет, Лен. Мужчины тоже, я вам скажу, умеют всем этим заниматься. +7 982 42 102 8. Тема у нас... Где тема-то у нас?
1: Слушай, круто, Калуга с нами. Пишет, 26 градусов тепла у них, красота. У нас завтра 25 будет, Слава. Калуге пламенный привет.
0: А послезавтра у нас будет 26.
1: А, ну догоним вот по чуть-чуть.
0: Ну, так обещают, по крайней мере.

0: Могла опять в реанимацию, что ли?
1: Вот, да.
0: А что, женщина, она когда хочет, или мужчины тоже, я вам скажу, умеют всем этим заниматься. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тема у нас... Где тема-то у нас?
1: Слушай, круто, Калуга с нами. Пишет, 26 градусов тепла у них. Красота. У нас завтра 25 будет, Слава. Калуге пламенный привет.
0: А послезавтра у нас будет 26.
1: А, ну догоним вот по чуть-чуть.
0: Ну, так обещают, по крайней мере. А люди уже загорают? Реально загорают?
1: Да.
0: Ну, по тебе... Ты не загораешь, да?
1: Я нет.
0: Почему?
1: Некогда.
0: А я в среду пойду загорать. Мне теперь надо.
1: Прекрасно.
0: Угу. Только как вот загореть, чтобы следов вот этих неприятных не было?
1: Снять, чтобы следов не было.
0: Ну, знаешь, ну да. А если нет возможности снять, не хочешь, чтобы следы были. В общем, как загореть так, чтобы красиво было?
1: Тогда нарисуй потом.
0: Мне теперь надо красоваться. Да, тут не надо коверкать песню. Не надо ковер. Кстати, мне вот сейчас пришло сообщение.
1: Ага.
0: Называется сообщение «Ночи летний бал».
1: Угу.
0: Ты прикинь, ну-ка. Прошел год с вечерины. Ну, в июне будет год, как мы с тобой вели вечерину «Ночи летний бал».
1: Угу.
0: Так что в июне будем повторять. Об этом попозже, конечно, не сейчас.
1: Но ты заранее как бы, да, уже
0: я заранее, мы через месяц у нас будет выпускной по-взрослому, да. «Ночи летний бал», вечериночка с Петром Нежинским и со мной, конечно. Я уже этот классный наряд подбираю.
1: А-а.
0: Хороший, да. А сегодня все слова будут на букву «Г», кстати. В игре «Ты мне зубы не заговаривай». И очень захотелось послушать шамана. Мне одной или всем? А, всем?
1: Конечно.
0: А я не могу всем отказать.
1: Заряжай.

Я смотрю, сегодня многие отвечают. Вот тему случайно «Звездные войны» зацепили. Бабам с кучей ответов. Сейчас спросила, как загорать так, чтобы красиво. Следов не оставалось. Мужчины пишут, то, что следы от загара местами очень даже...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль.
5: Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила» – вкусные покупки для вашего пикника.
6: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
7: В Мисти парке!
8: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
7: В Мисти парке!
9: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
10: Это круто!
11: ИП Жуличев, НА, 0+.
12: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
13: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
14: Улыбка.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
4: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
1: Акция действует до 30 мая 2026 года.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

А я вам предлагаю дозвониться 292-102-8. Любовь за деньги не купишь, но точно можно выиграть подарок на Бимраде в игре «Ты мне зубы не заговаривай». 292-102-8, мальчик и девочка.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, на данный момент до плюс 18 градусов, но синоптики говорят, что будет облачно и небольшой дождь, но я пока за окном ничего не вижу, ни тучки, ничего не предвещает. Если где-то все-таки накрапывает, можете нам сообщить, где уже капельки-то пошли. А ночью плюс 12 градусов, облачно, без осадков, завтра 5 мая весь день солнечный и до плюс 25 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Я сейчас поймала себя на мысли, что я забыла, как проводить эту игру. Представляешь, как я хорошо отдохнула в выходные.
1: Это да.
3: Шикардосно, конечно.
1: Ну, кстати, хорошо, что я помню.
3: Да, ну давай тогда, начинай.
1: Ну что, давай сначала познакомимся хотя бы с нашими игроками. Посмотрим, что у нас по призу будет. Это уже ваша задача. Итак, первый до нас дозвонил сегодня Ильшат. Добрый вечер, Ильшат, здравствуйте.
4: Добрый вечер всем.
1: Как понедельничек? Задался? Все хорошо?
4: Да, все, отличный день прошел.
1: А есть, есть такое событие, которое хотелось бы подзабыть?
4: Нет, думаю, пока нет.
1: Молодец, Ильшат, правильно.
3: А сколько вам лет? Нескромный вопрос от скромной женщины.
4: 24.
1: Рад пока.
3: Простите, это ничего безоценочно.
1: Это мы друг над другом смеемся.
3: Да, просто прически
1: давайте,
3: смешные.
1: Давайте познакомимся с вашей оппонентшей. Это Оксана. Здравствуйте, Оксана.
5: Здравствуйте.
1: У вас как день прошел?
5: У меня хорошо день, спокойно, в штатном режиме.
1: Угу. Ну, вы закончили уже рабочий день свой?
5: Да.
1: Все, отличненько. Ну, серьезно, вы у нас, барышня, чувствуется хорошо. Не будем спрашивать, чего вы хотели бы забыть. Наверное, ничего.
3: А можно я спрошу?
1: Спроси.
3: Оксана, что бы вы хотели забыть в своей жизни, вычеркнуть из памяти?
5: Ну, вычеркнуть ничего, наверное. Все прошло как бы нормально в целом. Какие-то отпечатки свои оставила жизнь, но... В целом все переживаемо.
1: Отлично.
3: Ну, слава богу,
1: как поется в песне, все пройдет и печаль, и радость. А вот теперь о правилах игры. Ровно по 10 слов у меня, у Ярослава, ровно по одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны отгадать, конечно, больше понятий, которые мы для вас сегодня подготовили. Сразу забегая вперед, скажем, что все слова будут начинаться на четвертую букву русского алфавита.
3: Геннадий, Г.
1: Это буковка Г, конечно же.
3: А на кону, кстати, у нас сертификат «Семейный парк активного отдыха». Вот так вот. Значит, Ильшат дозвонился до нас первым. Ильшат, с кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: С Ярославой, думаю.
3: Да, я как раз пальцем на Петра ткнула, думала с ним. Ну да ладно, я готова с вами играть, вы не подумайте, мы просто ставки делаем. Ну как, сегодня ставку сделала только я почему-то. В общем, наша минута будет... У нас слова какие-то сложные. Все на «Г» вы помните, да?
1: Угу. Это важно, да, да, да. Это важно.
3: Это важно, потому что слова сложные, и если вдруг прям просто накидываете, я там что-нибудь приму, ладно? Ну все, наша минута будет начинаться прямо сейчас.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Мы ими смотрим. Очень.
4: Глаза.
3: Да, а вот он пришел. Ну садись, дорогой, чай будешь?
4: Гость.
3: Да, мы его вставляем в подмышку, температуру посмотреть.
4: Градусник.
3: Да. А еще, если б я был султан, у меня бы был он.
4: Гарем.
3: Да. А еще, вот есть манка, есть макароны, а есть вот она.
4: Гречка.
3: Да. А еще у лошади она такая шикарная, шелковистая.
4: Грива.
3: Да. А еще молния, вот он, там.
4: Гром.
3: Да. А какой у вас приятный, бархатный.
4: Голос.
3: Да. А еще мы на этом уроке в школе проходим материки.
4: География.
3: Молодец, умничка. А еще Россия. Вот это что такое?
4: Гимн.
3: Молодец. Все? А что, как быстро? Вы понимаете, у нас еще с вами 21 секунда осталось. Обалдеть.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ну, вы шикарно справились, мы шикарно справились вместе с вами, Ильшат. Вы большой, молодец, я вам скажу. Вам как-то помогало то, что буква «Г», да, вот она во главе всего была?
4: Да, в принципе, то, что с вами в команде был, наверное, поэтому все помогло.
3: Ты же мой хороший, молодой, юный Ильшат. Давайте посмотрим, как сыграют Оксана с Петром. Оксаночка, милая, вы готовы?
5: Да, готова.
3: Петр, вы готовы?
1: Да, Оксан, не повезло вам, конечно, с оппонентом, вернее, с партнером. Может, ну ладно, я постараюсь. Вы готовы? Поехали.
3: Все вам повезло.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Хлеб всему...
5: Голова.
1: Отлично. Конфорку мы включаем, и вот он идет.
5: Газ.
1: Верно. Она раскладывает карты или там в шар смотрит хрустальный.
5: Гадалка.
1: Совершенно верно. А это между двух деревьев, когда вешаешь, такая кровать так называемая. Абсолютно верно. Маленький-маленький такой человечек, мифическое существо. Совершенно верно. Артисты, когда едут по разным городам, у них это называется... Совершенно верно. Подберезовик, там, я не знаю. На их много когда?
5: Грибы.
1: Совершенно верно. На лицо актерам наносят?
5: Грим.
1: Совершенно верно. А это когда вот зима и скользко называют. Осторожно.
5: Гололед.
1: Верно. И вот двуглавый орел – это?
5: Герб.
1: Блестяще.
3: А у верблюда горб. Горб. Конечно.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Так прикольно. Я когда у меня вот со мной играет человек, я ставлю галочки. То, что человек угадал, ставлю галочку. А Петр ставит эти самые кресты.
1: Смотри, когда ты играешь, я ставлю галочки. А когда я играю, я ставлю крестики, чтобы не ошибиться. Видишь как?
3: Ничего себе, у тебя система, конечно. У меня вот просто галочки. Да ты даже галочками не назовешь. Какие-то вообще калякули. Ну что, у нас ничья. У нас супер игра, значит, впереди. Какое-то будет суперслово. Надеюсь, не вот это. Гадно! Нет, не оно?
1: Нет, про Макинтош.
3: А не те, от которых соскоб делают? Они?
1: Нет.
3: Тоже нет.
1: Я подготовил одно словечко. Давайте попробуем.
3: А еще они в лесу яд заколачивают нам в ногу. Еще женщин так называют. Нет, не оно?
1: Змея, что ли?
3: Нет, гадюка.
1: Ну, это же змея.
3: Ну, гадюка на «г» вообще-то.
1: Ну.
3: Нет, не оно. Суперслово.
1: А деревянный макинтош тоже на «г».
3: Да, давай, ты готов? Итак, дорогие наши Ильшат и Оксана, сейчас будет одно суперслово. Петр вам рассказывает. Ваша задача, кто быстрее догадался, тот и выкрикнул. Три слова, которые я пыталась отгадать, они уже нет. Понятно, да, вам будет? Ильшат, Оксана, вы здесь?
5: Да.
4: Да-да-да.
1: Готовы?
5: Готовы.
4: Да.
1: Оксана, что там поникли-то куда-то? Итак, слушайте внимательно. Это особое состояние сознания, похожее на глубокий...
4: Гипноз.
1: Молодец.
3: Реально?
1: Гипноз, да.
3: Какой молодец, Ильшат, шустрый вообще, смотри, быстро сыграл, быстро отгадал. Ладно, мы с вами, Ильшат, попозже поговорим. Оксана, вы большая молодец, так все уверенно. Я не считаю, что вы грустные, вы просто сосредоточились на деле. Женщина вообще, когда умеет сосредотачиваться, это очень круто. Вы сейчас можете передать кому-то приветики в прямом эфире.
5: Передаю привет своему мужу Сергею, передаю привет своим детям, Артему и Арине, передаю привет своей маме.
3: А мамочку как зовут?
5: Маму зовут Оля.
3: Маме Ольге тоже большой привет. Дозванивайтесь еще, обязательно выигрывайте. Вам хорошего вечера, Оксаночка.
5: Спасибо,
3: до свидания.
5: Спасибо вам тоже, до свидания.
3: Спасибо. Ильшат?
4: Да-да-да.
3: Вам правда? Вы на что там отвлеклись?
4: Ни на что.
3: Вам правда 24?
4: Да.
3: Ну вы такой молодец, такой шустрый, а вы всегда такой шустрый? То есть вы все за день успеваете сделать, все намеченное?
4: Стараюсь, да.
3: Это очень круто, вы большой молодец. Я вас поздравляю, мы вас поздравляем с победой. И вы тоже, во-первых, получаете подарок от нас сегодня и возможность передать приветы в прямом эфире.
4: Передаю всем привет тем, кто меня узнал. В принципе, у меня мало людей, кто слушает Дым Радио, но они знают и узнают мой голос, поэтому им большой прям пламенный привет. И, конечно же, вам.
3: Вы закончили?
4: Да.
1: Знакомьте больше людей с этой замечательной радиостанцией, Ильшат.
3: Да, кстати говоря, Ильшат, не кладите трубочку. И если вам нравится радиостанция и вечернее шоу «Трубим» в частности, вы всегда можете зайти на 2GIS и оставить отзывы. И нам, между прочим, будет приятно. Не забывайте это делать. Ну, такое, знаете, чисто... Ну, плохое не пишите. Спасибо.
2: Ты мне зубы!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-30.
4: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
8: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю. Ты убил его.
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
14: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
15: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
16: It's the mother fucking sight.

0: Нравится, нравится, нравится. А знаешь, как круто вот на песне, которые у нас звучат в эфире, клипы иногда посматривать. Думаешь, интересно, в какой воде моется Артур Пирожков вообще? Он вообще не стареет. Или это грим?
1: Дистиллированный, наверное.
0: Ну, ты смотришь на них, и они такие там красивые, красиво одеты, двигаются так тут хорошо. А может, у них что-то болит в это время?
1: Гримеры, костюмеры, свет
0: правильно
1: выстроен, цветкоррекция.
0: Ну, все равно они так вот танцуют, ты как будто в другую реальность погружаешься.
1: И в воде дистиллированный моется.
0: А потом слушаешь эту песню, и сразу картинка перед глазами. Ты просто сейчас на стену смотришь, у тебя же какая-то визуализация происходит.
1: Я там птичку слушаю, там маленькая пташка сидит, чирикает.
0: Плакатик рисует, наверное.
1: Нет, поет.
0: +7 972 72 102.8. Видите, даже птички поют. И я пою. И вы все тоже поете, дорогие наши радиослушатели.
2: И Андрей Дронов поет тоже. Давай, заряжай.
0: Так что, да, все поют, все абсолютно. Но тут уже какую песню выбирайте сами. И сегодня у нас тема, это какую информацию в своей памяти. Может, знаешь, надо было спросить, какую песню вообще бы удалили из своей жизни.
1: Да.
0: Вот этот как-нибудь тоже спросим. Какую песню надо отменить? Вот такая тема эфира нас ожидает. Но не сегодня, сегодня уже все. Так, посмотрел видео про курицу Венцеслава Венгрожиновского. Ничего такого не заметил.
1: Ну, а ест ты мужик. Смотрела вот это самое видео?
0: Ну, смотрела, я же говорю, он омерзительный.
1: И что там, он руками просто ест, наверное?
0: Да нет, он как-то так
1: чавкает.
0: Впивается зубами. Так, ну.
1: Жадно.
0: Жадно и мерзко.
1: Ну, курица-то вареная или там...
0: А я не помню,
1: или живая.
0: Давно было. У меня бабуля просто смотрела, я у бабули когда ночевала.
1: Ну, не живая
0: курица? Я подглядывала.
1: Курица?
0: Нет, не живая.
1: Все-таки уже приготовленная как-то.
0: Приготовленная, ну просто... Ну ладно, не буду про людей, плохо, все мы разные. Нормальный мужик, короче.
1: Ну, есть хотел просто, что, проголодался?
0: Просто есть хотел, да. Добрый вечер, Бимчик. Что-то хочу забыть, но не могу вспомнить, что.
1: Вот, это интересненько.
0: Это отдельная проблема, кстати говоря. В принципе, ничего из памяти в жизни удалять нельзя. Хочется, можно... А? Хочется, можно неловкий момент удалить. Но было и было. Ну, действительно, неловкие моменты. Я иногда вот думаю про свои неловкие моменты в жизни, как-то так сразу нос вот так вот морщится, как-то хочется отвлечься быстрее на другую. Вот бы птичка пролетела, отвлекла меня тоже. Памела Андерсон пробежала там. Или молодая Кирстен Данст.
1: А мне что-то как-то на это не очень.
0: А ты смотрел вот этот фильм-то?
1: Нет.
0: Про вечное сияние чистого разума Васина? Посмотри. Посмотри.
1: А с Джимом Керри другой есть фильм неплохой.
0: Какой?
1: Забыл, как называется, представляешь? Вообще не свойственно его роли абсолютно. «Шоу Трумана». Вспомнил. 18+, скажу.
0: Что-то я смотрел такое, да. А мы вас, ведущих, смотрим и думаем, какие вы красивые.
1: А где вы нас смотрите?
0: А где вы нас смотрите, Ирина?
1: У Ярослава вот, она рассказывала, вчера вообще не состыковка была с реальностью. Или, не вчера.
0: Нет, когда у меня появился парень, у меня подписчиков меньше стало.
1: Нет, я не про это. Все же как-то это говорят. А это вы, что ли, Ярослава? А я думал, вы вот сумо занимаетесь нашей японской борьбой.
0: Кстати, два человека, да, я тут вела мероприятие, и ко мне подошел мужчина, он говорит, вы Ярослава с Бимрадио. Я, говорит, понял, потому что вы сказали, что у вас трое детей. Я для жалости всегда говорю, на самом-то деле. А он такой, вот это вы, а я думал, вы вот такая мощная, потому что вы поете хорошо. Потом я прихожу на вечеринку, мы из 90-х, и там тоже один мужчина говорит, а я думал, вы, ну вот такая. И показывает, что я такая тучная женщина.
2: Такая форма.
0: Но я такая же, 50 кг на 170 роста, поэтому вот так вот несоответствие. Ну да ладно, не об этом же. +7 972 72 102.8. Какую информацию в своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? Впереди у нас будет, во-первых, дорожная информация. Во-вторых, мы будем двигаться в следующий час, а там у нас, знаете, что хочу? Я хочу сегодня поднимать ручки вверх, делать сердечки.
1: И блокнот понятий.
0: Блокнот понятий тоже принесла. Сегодня будем изучать...
1: Ну и ладно, упала и упала.
0: Машину? Ну упала и упала, знаешь,
1: вот именно.
0: Когда ты молодой, как бы... Это...
1: Всякое бывает уж.
0: Всякое бывает. Вот тоже надо стирать такие моменты из своей жизни.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.
0: Давайте посмотрим, что у нас там с ситуацией на дорогах. Чуть-чуть получше стало, 8 баллов. Очень серьезные пробки. Ой, давайте рассмотрим крупнейшие. Сейчас устану перечислять. Улица Габдулла-Тука, улица Бурхана Шахиди, улица Саид-Галиева, улица Татарстан, улица Ташаяк, улица Сара Садыкова, улица Нариманова, улица Чернышевского, от улицы Фатыха Карима до улицы Дзержинского, улица Галиаскара Камала, астрономическая улица, улица Лобачевского, от улицы Татарстан до улицы Карла Маркса, профсоюзная улица, от улицы Пушкина до права Булачной улицы, улица Лобачевского, астрономическая улица, улица Галиаскара Камала, от улицы Дзержинского до улицы Габдулла-Тукая. Время проезда 55 минут. Хорошо, что мы у вас есть. Боже мой. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в центр 9 баллов, из центра 8 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра 1 балл. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Берегите себя, пожалуйста, не спешите. Самое главное, чтобы вы вообще приехали домой. А хорошее настроение, ну, мы как-нибудь постараемся всеми правдами и неправдами.
3: Тёвые заметки на БИМ-радио.

0: вечернее шоу «Труби». Мы по-прежнему здесь. Петр Нижинский, Ярослава.
1: Всем привет!
0: Да, и здесь вот тоже еще раз можно вверх! Вверх можно ручки поднимать, а можно просто отдохнуть. Я знаю, что в городе зверские адские пробки. Подойдите ближе, я вас ненавижу. Я, конечно, про пробки говорю. Всем терпения, всем удачи. И Кариночка нам ТТ тоже пишет то, что в городе очень плохо на дорогах. 1.5 часа в пробке. Кошмар просто. Ну, давайте будем, вот тоже сделаем вот это пробки. Ну, давайте слово «рассоситесь» какой-нибудь синоним.
2: Торопиться не надо.
0: Синоним какой-нибудь подберем, слово «рассоситесь».
1: Разойдись. Раз, два, три, пробка, уйди.
0: Уйди. А по-татарски как будет уйди?
1: Сейчас загуглю.
0: Там где-то тетя Гулечка ходит. У нее можем спросить. +7 9 2 7 2. Кит, наверное. Кит. Голубой, большой, добрый. Кит. +7 9 2 7 2 42 102 8. Напомню, тема эфира. Во-первых, в этом часе у нас, да, тема эфира, она продолжается. Будем, я думаю, позвоночки принимать. Какую информацию из своей памяти вы бы хотели удалить навсегда? А, во-вторых, да, я взяла свой блокнот понятий. Что нужно будет сделать? Мы изучаем автомобиль вместе с вами, наши дорогие. Кто-то из вас обязательно дозвонится по телефону 292-102-8, но попозже. И расскажет что-то мне про автомобиль. Я записываю каждый день по будням в рамках вечернего шоу «Трубим» с понедельника по четверг. А в пятницу один из вас дозванивается, отвечает на вопрос. Я вот читаю описание, которое вы нам даете. Вот, например, на прошлой неделе нам рассказали, что такое дворники. Гузелья нам звонила.
1: Очень интересно рассказал. И, кстати, вот напомню, что задача не какими-то прям вот терминами, да, жонглировать, а простыми словами. Чтобы понятно, ну, чтобы еще и понять, о чем идет речь.
0: Вот, я же была на вечеринке, мы из 90-х, и вот Фатих подошел, он что-то там про сосуд говорил. Ну, помнишь, как-то в рамках тоже вечернего шоу нам позвонили, про сосуд для воды рассказывали. Угу. Вот. Давайте вместе будем учить, изучать автомобиль в этом часе. А также у нас поздравительная программа «Вечерний тост». И сегодня... Ой, кто сегодня у нас понарождался? Все обязательно послушаем, все обязательно узнаем. Всем еще раз здравствуйте, всем добрый вечер. Пока стоите в пробках, ну, давайте накидывайте, какую музыку вы бы хотели послушать.
1: А еще можете написать, идет ли реально где-нибудь дождь, или вот немножко это нашучивает нас прогноз синоптиков.
0: Да.
1: Ну, у нас нет дождя.
0: Слезы ваши не считаются, вот эти пробочные слезы. Короче говоря, если вы хотите скрасить свою пробку... Пишите.
1: Звучит интересно.
0: Пишите, это всегда интересно. Пишите, какой музыкой, чем сможем, тем поможем. Всем еще раз здравствуйте. Вечерний.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Каникулы для детей на летних сменах солят. Профильный

0: проведи лето с пользой в лагерях Селет.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник – это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Да ну нафиг!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: погода хорошая, настроение хорошее, все чудесное. Я забыла, ведь мы хотели звонок принять. Почему не приняли вообще?
1: Давайте,
0: а может быть сейчас кто-то, готов позвонить и про машину рассказать? Плюс 292-102-8, вот это наш номер телефона. Я пока расскажу, что там происходит на дорогах. Слава Ткупе, дождя нет. Сижу тут от пробок, прячусь. А еще я подошла к тете Гульчике и спросила, как будет «иди» по-татарски. Она сказала «кить».
1: «Иди»?
0: Да. Угу. Ну, видишь, я правильно сказала. Мин татар кызы, вообще-то. Минбит.
1: Эйе.
0: О, в Владивостоке родилась. Владивосток, да? Правильно интересные предлоги ставлю? Ну, вообще не об этом. 2.92-102.8. Мы сегодня говорим на тему этого самого. Блокнот понятий я достала. Нужно что-то рассказать про автомобиль. Сегодня у нас четвертое.
1: Примем, там же кто-то на линии.
0: А, да, здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте, как вас зовут?
2: Рауф.
0: Рауф?
1: Мы вас знаем.
0: А у вас рабочие руки, Рауф?
2: Рабочие, да.
0: Рауф, расскажите, пожалуйста, вот вы своими рабочими руками управляете автомобилем. Про какую часть автомобиля вы бы мне сегодня вот такой вот блондинистой женщине рассказали бы? Ну, не только мне, и всем остальным тоже.
2: Трансмиссия. Есть механика, есть автомат, коробка.
1: Хорошее слово.
0: Подождите.
1: Очень танцевальное.
0: Очень опасное. Подождите.
1: Давай, трансмиссия? Пиши, трансмиссия. Да.
0: Это реально существует что-то в машине?
1: Это же это, где Том Круз снимался, да?
0: Нет, Рауф, я вот сейчас вообще без шуток. Это часть автомобиля, трансмиссия?
2: Да, да, да.
0: Трансмиссия это?
2: Механика, МКПП, лишь АКПП. АКПП это значит автомат.
1: Ой, там так плохо слышно, напиши что-то. КПП, ЗПП, УФХЦЧ. Вот можно так добавить.
0: Вам к врачу, да.
1: Это не очень хорошо вас слышно, Рауф. КПП что-то?
2: Опять что-то?
1: А?
0: А вы можете не по громкой связи рассказывать про механику?
1: Про КПП?
0: КПП,
2: нет,
0: да.
2: Зачем? Я по Bluetooth-гарнитуре с вами общаюсь.
1: А, молодец, это вот правильно. На дороге не надо отвлекаться.
0: Давайте еще раз. Трансмиссия-это механика.
2: Есть механика, есть автомат, коробка.
1: Ага.
0: Я записываю.
2: То есть без этих моментов машина не поедет. Uh-huh. Если на механике, то, допустим, R – это у нас назад, N – нейтралка, и первую по пятую скорость. Это вот и 6.
0: Нейтралку только услышала я.
1: Минералка пиши.
0: Машина. Так, без этих моментов машина не поедет. Давайте теперь про нейтралку еще раз.
2: Если ты ставишь на нейтралку и ручник. Если ты движешься в путь, выезжаешь на дорогу, втыкаешь первую скорость и начинаешь движение с помощью сцепления.
0: Так, если ты стоишь, ставишь на нейтралку и стоишь. Дальше?
2: Ручник, допустим.
0: О, ставим, ручник, я знаю.
2: Машина у вас, да, ага. Знакомое вам слово.
0: Да, мы дергали, по-моему, с кем-то уже. Забыла сейчас. Кто-то мне уже рассказывал про ручник как-нибудь, да. О, мне Милана рассказывал 24 апреля про ручник. Так, ну давайте дальше. Ага. Значит, что ручник-то?
2: На ручник поставили, все, у вас машина никуда не поедет. Если вы начинаете движение, угу, вы, получается, выжимаете сцепление первой скорости и начинаете маневр.
1: А трансмиссия тут что?
0: Да, я тоже сижу, думаю, а трансмиссия здесь вообще при чем?
1: Первая танцевальная.
2: Трансмиссия. Это, в общем, называется коробка-автомат или механика.
1: Коробка-автомат или механика. Вот и все, да?
2: Да, то есть кому-то удобно есть на механике, кому-то на автомате. Вот чаще всего девушкам удобнее на автомате.
0: А вам?
2: Мне тоже на автомате. Очень удобно. Особенно в пробках не надо втыкать эту скорость.
1: Втыкать не надо.
0: То есть ручное управление это вот прям про вас, да, Рауф?
2: Да, то есть ты нажимаешь на тормоз, газ, и машина едет. Не надо мучиться вот эти вот сцепления выжимать каждую точку.
1: Тут просто написали, мне кажется, не втыкает ничего.
0: Рауф, а вы что смеетесь? Это про вас. Рауф.
2: Ну ладно. Я над собой тоже умею смеяться.
0: Так, все, это все, что я должна знать про транс... То есть, в принципе, я ее не могу посмотреть, это потому что...
1: Ее не увидеть,
0: это
1: да?
0: Механика или вот коробка, которая стоит впереди, это вот она трансмиссия. То есть, если я села в машину, и вот это вот, где ручник торчит, это и есть трансмиссия, что ли, получается?
1: А?
2: Да, совершенно верно, вы меня поняли.
0: То есть я сажусь и говорю, какая сегодня у нас интересная трансмиссия в автомобиле. Да, меня нормально водитель такси посмотрит?
2: Ну, коробка автомат или механик, это вообще, но общее это слово, трансмиссия называется.
0: Ну, то есть, когда я прихожу в автосалон, я спрашиваю, какая у этой машины трансмиссия?
2: Ну да, можно так спросить, потому что бывает и автомат, и механика, робот или вариатор. Разные виды коробки.
1: А кто четвертый был? Вариатор?
0: Вариатор, прикинь.
2: Вариатор. В. Владимир, вариатор.
1: В. Владимир, вариатор. Понятно. То есть разные бывают это. Это мы поняли. Это мы поняли.
0: Это все, что нам нужно знать про трансмиссию?
2: Да.
0: А вы вот вообще из всей машины, почему именно трансмиссию-то взяли, Рауф? У меня вот еще вопрос к вам есть.
2: Трансмиссию вы имеете в виду коробку автомат? Почему я вижу?
1: Мы же не поняли пока. Видимо, да.
0: Я вообще ничего не поняла.
1: Видимо, да.
2: Я езжу на машине, у которой коробка автомат. Удобно очень. И еще такой момент, самый важный. Каждый, ну, как мне объясняли, каждые 70 тысяч надо заменять масло в коробке. Это обязательный момент, чтобы коробка служила дольше.
0: Вот вы мне лучше бы про коробку рассказали, куда масло.
1: На карте появилось 70 тысяч, надо масло менять, правильно?
2: Да.
1: Ага.
0: А если 71 500 на карте?
2: Ну, желательно лучше до 70.
1: До 70.
2: Там можно и частями менять.
1: Частями можно.
0: Это как-то называется рассрочка, наверное. Есть прям частями, вот оно так называется. Все, спасибо, Рауф. Ничего не понятно на самом-то деле.
1: Очень интересно.
0: Но когда я сяду, я попробую. Я своего тоже молодого человека спрошу про трансмиссию. Может, он мне как-то по-другому расскажет. Даже вот интересно стало. Спасибо вам огромное. В любом случае, вы можете привет передать.
2: Вам спасибо, вы мне подняли настроение. Огромный привет вам, всем ведущим. Спасибо, что вы у нас есть, зажигалочка наша и Петр. Ярослава, я очень рад, что у вас появился молодой человек. Желаю вам счастья в коробке. Это обязательный момент, чтобы коробка служила дольше.
0: Вот вы мне лучше бы про коробку рассказали, куда масло.
1: То есть, как на карте появилось 70 тысяч, надо масло менять, правильно?
2: Да.
1: Ага.
0: А если 71 500 на карте?
2: Ну, желательно лучше до 70.
1: До 70.
2: Там можно и частями менять.
1: Частями можно.
0: Это как-то называется рассрочка, наверное. Есть прям частями, вот оно так называется. Все, спасибо, Рауф. Ничего не понятно на самом-то деле.
1: Очень интересно.
0: Но когда я сяду, я попробую. Я своего тоже молодого человека спрошу про трансмиссию. Может, он мне как-то по-другому расскажет. Даже вот интересно стало. Спасибо вам огромное. В любом случае, вы можете привет передать.
2: Вам спасибо, вы мне подняли настроение. Огромный привет вам, всем ведущим. Спасибо, что вы у нас есть, зажигалочка наша и Петр. Ярослава, я очень рад, что у вас появился молодой человек. Желаю вам счастья, вы этого достойны.

0: ничего не понятно на самом-то деле.
1: Очень интересно.
0: Но когда я сяду, я попробую, я своего тоже молодого человека спрошу про трансмиссию. Может, он мне как-то по-другому расскажет, даже вот интересно стало. Спасибо вам огромное, в любом случае, вы можете привет передать.
2: Вам спасибо, вы мне подняли настроение. Огромный привет вам, всем ведущим. Спасибо, что вы у нас есть, зажигалочка наша и Петр. Ярослава, я очень рад, что у вас появился молодой человек. Желаю вам счастья, вы этого достойны.
0: Спасибо большое. Горько!
1: Горько!
0: Нет, подождите, а вы считаете, что у нас... Вы сегодня весь эфир слушаете, Рауф?
2: Так как?
0: Как, говорю, трансмиссия, говорю, так же. Я говорю, вы весь эфир сегодня слушаете с от и до?
2: А, честно сказать, поступил в эфир, когда уже будет середина, наверное. Угу.
0: Но вы считаете, у нас сегодня веселый эфир или вареный?
2: 50-50.
1: Угу. 50 на 50. Вы тут смотрели просто... эту программу,
0: а
1: да?
0: Кто... То есть 50, подожди, 50 это ты, 50 это я, потому что вот Гульнара написала, что сегодня вареный эфир какой-то. Вареный. После Но шашлыков, которых жарят, то...
2: Позитивный эфир. Да, вареный эфир тоже должен быть.
0: Значит, у нас вареный эфир. Все, уходим, короче. Спасибо, Рауф, большое. Вам хорошего вечера. Всем до свидания. Вечерний.

0: Сети. Ищите Чип и Дейл «Строй Казань» во всех популярных сервисах. Чип и Дейл всегда построят. Звоните 296-66-56. 296-66-56. Чип и Дейл.
1: Реклама на Бим-радио.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.

Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзянова. Строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Escrow». Суть проста — вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья, качество которому реально доверяют. Заходите на сайт «Чип и Дейл» строй.ру и подписывайтесь на соцсети.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит по Республике Татарстан на следующие сутки касаемо прогноза погоды. Переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, максимальная температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 градусов. Ну и завтра непосредственно в Казани будет весь день ясная солнечная погода до плюс 25. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения, 4 мая. Мне кажется, май — это вообще прекрасный месяц, чтобы родиться. Но если сам не родился, чтобы родить. И вот рожать, пока до мая не дойдешь. Я так хотела. Потом три дочери, и ни одна ни разу в мае не родилась. Представляете? Не будем о грустном. Дочки у меня прекрасные. Какие мои годы, как говорится. Будем открывать группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Давайте посмотрим, кто же сегодня из наших радиослушателей-подписчиков сегодня отмечает свой день рождения. Итак, Наталья Нефедева, Светлана Акмурзина, Владимир Захаров, Алсу Аюпова. Здесь такая фотография у Алсу очень интересная. Мы обычно на джампинге делаем такие, ну, ракурс такой, ну, такой вот в полоборота, спина. Ну, там, в общем, акцент не на лицо. Васил Самитов, Милия Янтурина, Оксана Баталина, Роза Габасова, Расим Хайрудинов, ну, серьезный человек, конечно, здесь на фотографии, Тимур Гарипов, Саша Михайлова и Камиль Калимулин на морюшко прекрасно смотрят. Вот я считаю, что человек, когда смотрит на море, он испытывает счастье. Дорогие сегодняшние именинники, будьте счастливы просто от того, что у вас происходит за окном, в жизни, от того, какие рядом с вами люди, от того, что птички летают, вот эти плакатики держат. С днем рождения, с днем рождения! Будьте счастливы, будьте здоровы. Самое главное, конечно же, ура! Все, так же энергично сейчас Петр продолжит.
1: Ну и 2-930-800, не забывайте про этот номер телефона, благодаря которому вы можете поздравить своих родных и близких при помощи ведущих БИМ-радио. Конечно, вплоть даже до видеопоздравления, поэтому пользуйтесь в рабочее время, в будние дни с 10 до 17 часов вечера. 2-930-800. Рассказываю зачастую, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Так вот, смотрите, в этот день родились Александр Керенский, был такой дяденька, актриса Одри Хепберн. Так наш бухгалтерш на нее похожа. Или... А Одри Хепберн на нее? Непонятно.
3: Оля?
1: Да. Актриса Зоя Василькова, режиссер Леонид Хайфец, актриса Татьяна Самойлова, художник Михаил Шемякин, актриса Наталья Величко. Из музыкантов у нас в этот день родился Дик Дейл. Я вот просил тогда, спрашивал, поставишь ли ты музыку из такси, когда...
3: Не успела, да-да-да.
1: Вот этот дневник-то твой, вот этот автомобильный. А фишка в чем? Дик Дейл, вот эта музыка, которую вы слышите, серф вот этот. Это вот этот товарищ и есть. Он занимает 7-е место, между прочим, в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stones. Ну и, конечно, мы не могли пройти с коллегой мимо такого замечательного бас-гитариста. А вы прошли все-таки, да, мимо, нет?
3: Нет, я поспел.
1: Майк Динт, бас-гитарист американской панк-рок группы Green Day. Кстати,
3: обожаю.
1: Еще и вокалист по совместительству. Вот до сих пор здравствует и играют. Айда ушел в свой замечательный панк-рок.
3: Билли Джо Армстронг когда-то был моим кумиром.
1: А, и Зен Синг еще, чувак, сегодня день рождения отмечает. Ну, это ладно.
3: Ну, я уже зарядила вот эту песню. Но я не знала, какую поставить, сентябрь или все-таки Boulevard of Broken Dreams. Решила, что эту. Мой английский такой же прекрасный, как мой татарский.

0: трубим.
1: Неплохо было, я бы еще послушала. 4 минуты такого кайфа.
2: В переводилку можно взять.
1: Да. Давайте возьмем, ну, кто
2: никогда
1: за.
2: Никогда не брали Гриндей.
1: Да, а мы еще не брали. Много чего не брали.
2: Продиджи.
1: Продиджи. Нас наругают за Продиджи.
2: Ну, переведем, еще больше наругают.
1: А мы на танцах тоже танцуем под Продиджи. Там вот нас вообще никто не ругает. И, кстати говоря, многих так трогает тема с автомобилями. Очень многие отписались по поводу трансмиссии в автомобиле. Здесь вот прям комментарии мужчины. Мужчины, спасибо вам огромное. Я говорю, я просто буду выкладывать себе то, что вы даете объяснение, потому что очень важно разбираться в автомобиле. Здесь вот Кевин тоже спросил. Я не очень понимаю, на самом-то деле, то, что Ярослава... Я боюсь читать, это нормально, что вот Кевин пишет? Ну, там ничего страшного же нет. Если тебе дают ведро и просят перенести... Ты видишь это?
2: С авто, ну.
1: Не путай с другим словом. Вот я прям даже произносить
2: каким...
1: боюсь.
2: Okay.
1: Да, я не очень понимаю.
2: Клиренс – это просвет автомобиля.
1: А, клиренс, видимо, должна с чем-то спутать, да?
2: Да.
1: А с чем?
2: Ну, не знает уж.
1: Я не понимаю,
2: Кевин только знает.
1: Кевин... А я, кстати, вот подумала, пока мы с машинами разбираемся, мы совсем забыли про нашу кулинарную рубрику.
2: Варить надо что-нибудь.
1: Да, сегодня писали вареный эфир. Давайте сегодня что-нибудь сварим. Где у нас Альбина? Гульнара, давайте. 292-102,8. Давайте мы сегодня что-то сварим с вами в эфире. После шашлыков надо, может, кашу какую-то сварим, гречневую.
2: Вот каша, хорошо.
1: Я всегда говорю, что в женщине должна быть вот эта вот манкость, гречкость. Давайте гречку
2: сегодня
1: варить.
2: Хорошо, когда одна кашница есть.
1: Поэтому 292-102,8, звоните, будем сегодня варить с вами гречку. Кто умеет варить гречневую кашу, звоните. А если вы не умеете, ты вот, кстати, какую гречневую любишь кашу? С чем? Я люблю со сливочным маслом и солью. Прям это очень
2: вкусно.
1: Я
2: вспоминаю, знаешь, отечественный фильм, где когда сидят в столовой два персонажа. Черно-белый. А, нет, он цветной. Или нет, черно-белый. Он говорит, любишь? Он так, кого? Он говорит, гречку. Обожаю. Догадалась, что за фильм?
1: Нет, отвлеклась.
2: Гречка наносит ответный удар. Это полковник Гречка, фамилия.
1: Угу. Вот. Угу. Да, спасибо. Пишут то, что ЖД вокзал пробка. Стукайки в сторону ЖД тоже толкаются. Вообще написано, что город стоит. Я прямо сейчас даже мне не терпится. В этом часе мы не будем про дорожную информацию. Но как будто бы хочется посмотреть. 6 баллов на самом деле сейчас. Движение затруднено. И цены на такси. Так, дорогие водители такси, как у вас там с коэффициентами? Что у вас там с ценами? Артем Патрин пишет. Сори, ты за меня там все стоит. Вы себе льстите, дорогой Артем Патрин. Между прочим, мы вас ждем, вы скоро приедете, давайте не опаздывайте, программа скоро начнется, вот скоро буду, говорит. Короче, гречку, видимо, никто не хочет сегодня в эфире варить.
2: Да и ладно, там вот закинул, и она сама сварится.
1: Нет, во-первых, ее надо промыть сначала,
2: да
1: гречку.
2: И зачем?
1: Ну как, ты берешь гречневую, то она же вся в пыли в какой-то. В
2: больше
1: гречневой.
2: Грязи, знаете, говорят, лицо посолиднее.
1: Ну нет, надо промыть все-таки, смыть вот эту гречковую пыль.
2: А вот Кевин написал, что это мультиварка у него все варит, и все.
1: Так неинтересно. Так неинтересно.
2: Зато практично.
1: Сейчас мы посмотрим, у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, что-то никто не хочет звонить.
1: А вы захотели, вас как зовут, хотящий?
3: Меня Ильнар зовут.
1: Ильнар?
2: Здравствуйте.
3: Да я вот этот, от безнадёги.
1: От чьей безнадёги, от вашей или от нашей?
3: От вашей.
1: От нашей.
2: Ну что, сварим что-нибудь, Ильнар?
1: Да. Что будем варить?
2: Сварим что-нибудь от безнадёги, кашу из топора.
3: Можно? Манку можно.
2: Манку? Ну,
3: да.
2: Давайте.
1: Да, только без комочков, Ильнар.
3: Да.
1: Ну, давайте.
3: А, нет, без них нельзя.
1: Давайте, давайте, варим манку прямо с самого начала.
3: Берем.
1: Манку.
3: Потом, да, потом молочка.
1: Какого? Козьего, грудного.
3: Коровьего.
1: Угу.
3: Вот.
1: А сколько жирности у молока?
3: Маслица. Лучше 3,2.
1: 3,2, хорошо.
3: Да. Не пастеризованное.
1: Угу.
3: Вкуснее будет.
1: Не пастеризованное?
3: Да.
1: Почти, то есть оно не должно, да, понятно, да. Не, чтобы не полежало и было. Хорошо. Дальше.
3: Дальше берем венчик.
1: Венчик. Это мужское имя. Веня.
3: Веня. И веник махаем.
1: Машем веник. Махаем.
3: Машем веником, да, пока комочек.
2: Так, а махать над головой надо? Это там в сторону, вправо, влево?
3: Лучше под столом все это делать.
2: Лучше под столом махать венчиком.
3: Да.
2: Ну, Да, логично.
1: Ну, слушайте, если же, а если жена зайдет, а вы там под столом венчиком машете?
2: Не то понять можете.
3: Да, каждый поймет по мере своей сплошности.
2: Да, мы манку готовим. Ладно, хорошо, да, намахали мы вот венчиком-то.
3: Да, теперь масло сливочного.
1: Сколько процентов?
3: 89,9 хватит.
1: А есть 89,9? 82,5, наверное, есть.
3: Ну, 82,5.
1: Хорошо.
3: Да. Пусть будет так.
1: Давайте.
3: Одну ложку мощную, большую, столовую.
1: Ковыряем масло ложкой.
3: Масло.
1: Фу, извращенец, надо ножом масло резать вообще-то. Ну, хорошо, пусть будет по-вашему, вы же варите.
3: Ну, можно и пальцем, если руки чистые.
1: А мешать горячую манку тоже пальцем?
2: Венчик помешает.
1: Хорошо, но надо беспрерывно мешать? Сколько минут надо мешать?
3: Да я думаю, минут 5 хватит.
2: Это чтобы это не было вот этих вот.
3: Комочков.
2: Да.
1: И все, прям манка готова?
3: Почти, надо ее в тарелку положить.
1: А как понять, что она готова?
3: Попробовать.
1: А какая она будет на вкус?
3: Готовая.
2: Логично, смотрите. Вы а вы манку как вас любите? Гава. С маслицем или там, не знаю, варенье какой-нибудь добавить?
3: Мед. Медку.
2: С медом.
1: Фу, как. Прекрасный рецепт на любителя.
2: Спасибо. Да. Спасибо большое.
1: Спасибо. А варенье можно туда вместо меда?
3: Тогда только сливовое.
2: Ой, сливовое мое любимое.
1: Мое абрикосовое. Ладно, спасибо огромное, Ильнар, то, что вы дозвонились. Сегодня с вами манку сварили. Знаете, что-то даже аппетит не разыгрался, если честно. Но все мы на любителя.
0: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс!
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Спонсор шоу «Утромены».
12: ООО «Акбарсдом».
13: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
14: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
5: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: Я тоже.
1: У меня нет отдышки, прикинь. Ну, правда, я прыгаю пока 10 секунд. Но мне кажется, если немножко дольше попрыгать, я буду так заканчивать эфир. А, кстати, да, мы совсем скоро будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Буквально через 2 минутки. Хотела всех поблагодарить. Я, знаешь, что решила? Я решила. Подожди, надо на другой подложке это делать.
0: Веселенькая.
1: Думаешь, веселенькая? Да, верно, что ли?
0: Прыгающая, веселенькая.
1: Ну, подожди, ну давай тогда. Давайте тогда, вот прямо на это давайте еще сделаем, ведь что ничего не было. Песня переводится как «Джамп», то есть надо прыгать.
0: Ну, я прыгаю.
1: Я прыгаю.
0: Я тоже.
1: А у меня нет одышки. Правда, я прыгаю пока еще 10 секунд. Если бы я прыгала дольше, я бы, наверное, вот так заканчивала свой эфир. Ну, как-то примерно так это было. Нет, вы не сошли с ума от вечернего шоу «Трубим». Сегодня понедельник. Вялый эфир от нас сегодня вам.
0: Варёныч.
1: А, да, вялый и варёный – это разные,
0: разные вещи.
1: Разные вещи,
0: конечно.
1: Когда хуже, наверное, все-таки, когда вялый, он, а не варёный. Хотя, не знаю, надо поэкспериментировать, я теперь могу себе это позволить. Ну да ладно, я решила, что каждый эфир теперь можно заканчивать с какой-то мудрости. Мудрость дня, так скажем, да? Не знаю, сколько меня хватит, но... смотри. Сегодня у нас какая тема эфира была? Какую инфу в своей памяти
0: хотели
1: вы хотели
0: забыть,
1: удалить?
0: Да.
1: А вот я предлагаю. Во-первых, Петр, вам спасибо за эфир.
0: И вам огромное спасибо.
1: И вот такая мудрость сегодняшнего вечера. Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи. Во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. Петр Нежинский, Ярослава, мы вас любим, целуем. По традиции скажу, берегите себя. И, конечно же, хорошая песня в конце часа. Я вот так сегодня решила. Не бойтесь, короче.
0: Хорошего вечера.
1: Да.

0: Это диджей Смэш и поэта. Это МЛ, друзья мои. Всем доброго вечера. Здравствуйте. Здесь заступают на смену два брутальных ведущих БИМ-радио. Сергей Белов и Артем Патрин, который запутался в проводах.
1: Это все потому, что ты не сразу включаешь мне микрофон.
0: Я все тебе включил. Здравствуйте.
1: Все, всем привет,
0: друзья,
1: привет.
0: Здравствуйте. Ну, во-первых, с первомайскими праздниками вас, да. Если кого никого не поздравлял, мы готовимся уже к 9 мая, к Дню Великой Победы. Кстати, как раз мессенджер Макс, заметьте, да, может быть, вы не заметили, его иконочка поменяла свое изображение с учетом того, что этот праздник состоится уже на этой неделе. Видел?
1: Да, еще поменялся он на прошлой неделе.
0: Да, да, да. Ты, а я вот только сейчас...
1: Надо быть внимательным.
0: Между прочим, не просто так про Макс, потому что номер его стоит напомнить. Плюс 792-72-102-8. Пишите нам. С чего начнем, Артем Александрович?
1: Ну, давайте начнем с самой радостной новости, самой прекрасной, которая в большей степени обрадует большинство слушателей нашего любимого радио. Это то, что наконец-то это случилось. В России изменились правила сдачи водительского.
0: Да, права.
1: Да, да. И непосредственно уже с 1 марта 2027 года изменится, немножко изменится порядок. Видишь же возмущение сколько, да?
0: Да, наушниками.
1: Да?
0: Мое.
1: Да, да, да.
0: И подробности.
1: Подробности. Ну, во-первых, изменится, значит, практический экзамен на право управления транспортным средством. Он начинается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если раньше нам позволялось немножко отсрочить этот момент, то сейчас будет более жестко. Но это действительно и правильно, потому что у нас большое количество людей остановилось в состоянии сдачи теории и не сдачи практики. Ты, кстати, помнишь, как ты сам сдавал?
0: Да.
1: Это какой год был? 1900? 1900? Какой?
0: Конец 90-х.
1: Конец 90-х? Ты так поздно решил отучиться на водительский?
0: Ну да, когда мне
1: исполнилось... Я думал, ты где-то в 60-м году, в 50-м уже получил.
0: Мне было 18. Я решил все-таки... Не, подожди, 18 или 19? Ну, конец 90-х точно. И теорию я сдал сразу. Я вот не помню, с ошибками или без ошибок. Но тогда теорию я закрыл.
1: Так.
0: А площадку я тоже сдал. А вот с улицей...
1: Сложнее, да?
0: Сложнее,
1: да. Да, действительно было сложнее в то время сдавать на водительское удостоверение эти экзамены. Я, в свою очередь, тоже сдал очень быстро и легко, без ошибок. Буквально там, несколько минут потребовалось на теорию, практику. Я сдал, мне обрадовали, что я могу через неделю прийти забрать водительское удостоверение. Я счастливый, довольный, сел и поехал домой из зоны на машине.
0: Ну что, мы сейчас будем вспоминать, как мы сдавали все на права, что
1: ли? Нет, нет, нет, мы просто вспомнили это.
0: Я когда проводил автогерой, люди вообще даже до сих пор некоторые не понимают ответа на элементарные вопросы. Понимаешь, я когда после автогероя начал аккуратно выезжать. Вообще аккуратненько так стал выезжать, оглядываться.
1: Слушай, а может быть,
0: налево, направо по несколько раз.
1: А может, все-таки будем продолжать задавать вопросы? Может быть, все-таки поднимать право?
0: Ну, давай какой-нибудь вопрос, давай. Вот ты же, кстати, последние вопросы по автогерою составлял как раз Артем Александрович.
1: Кто не сдал, да?
0: Патрин. Нет, нет, зачем? Они были прикольные, интересные, кстати, необычные. С другого угла. Давай какой-нибудь вопросик такой, провокационный вопросик. Слушателям, давай, вот так вот, прямо вот сейчас, вот да. Те, которые знают правила такие дорожного движения, говорят, да я правила дорожного движения. Кстати, начнем с того, есть ли у вас вообще в бардачке правила дорожного движения? Вот эта книжица небольшая.
1: Да,
0: кстати, у большинства наверняка нет просто.
1: Ну, они там постоянно изменения вносятся.
0: Да какая разница, основная-то суть.
1: Основная часть, ну, да. Ну, давай я, может быть, задам тут самый любимый интересный вопрос, который задают очень многие. И ты же помнишь на него ответ? Или для тебя тоже должно быть
0: загадка? Это про какой знак?
1: Про знак, да.
0: Я, кстати, его задавал.
1: Ну и как?
0: Ну давайте, ну давайте, давайте.
1: Давай еще раз.
0: Давайте. Артем, давайте, не томите уже. Давай, давайте вопрос. Да.
1: Вопрос очень простой. Какой дорожный знак, относящийся к категории запрещающих, ничего не запрещает? Пришлите нам фотографию или номер данного знака.
0: Да, кстати, хороший вопрос. Неожиданный привет, Сергей. Ну и Артем тоже, салям. Здравствуйте, друзья мои. Здесь Сергей Белов, Артем Патрин. До 10 вечера у нас вот первый час обсуждения новостей прошлой недели. Немножко зацепим эту неделю. Ну а с 9 часов у нас программа «Легенда и бэнды».
2: На БИМ-радио.
3: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
4: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
4: В Мисти Парке!
5: Огромный Мисти Парк, ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: И Большоличев, НА, 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите?
2: Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Это Майкл Джексон в эфире Бим Радио. У нас, кстати, программа «Легенды Бенда» сегодня будет посвящена лучшим саундтрекам.
1: Самым великолепным.
0: Лучшим. Десяточка, топчик будет. Топчик. От Белова и от Патрина. Всем добрый вечер, друзья мои. Вот такая интересная новость. В Москве прошла сходка из 300 серег.
1: Ты, кстати, как там поучаствовал?
0: Меня не позвали.
1: Почему?
0: А я бы поехал.
1: А так, потому что был 301.
0: А смотри, как все получилось. 300, 301, 3 и 300 серег, понимаешь? Да. 300. Ни меньше, ни больше. Да. Парень хотел провести майские праздники с пенным, но не нашел компанию. Тогда он создал секретный чат, куда смогли вступить только сереги. А когда их стало более 500, решили делать сходку. Ну, понимаешь, когда более 500 серег, сразу возникает, когда видит цифру, понимаешь, 500. У нас, кстати, в нашей бим-болталке тоже периодически возникает идея о встречах. Я знаю, что локально они происходят. А вот так, чтобы бим-болталкой, так, сколько
1: собраться.
0: Там нас? 500 человек,
1: нет,
0: да, хотя бы.
1: В настоящий момент 494.
0: 4, ну, в районе 500, чтобы да. Так вот раз, куда-то одним порывом, хотя бы 30%, там, 150 человек, там, раз выехали в какую-то локацию, и это бим-радио поддержало. Это вообще очень круто. Так вот, короче, сереги решили делать сходку, собрали в одном из баров 300 серег и кайфовали от того, что все вокруг тоже сереги.
1: Ты прикинь, сколько народу одновременно загадало желание находиться между двумя серегами.
0: Да, да, там 300. Там можно было через каждого серегу ставить.
1: Да.
0: Очаровательную, красивую. Так, а что у тебя? У меня, ты видишь, жизнь бьет ключом, Серег. Да, что у тебя?
1: Ну что я могу рассказать? У меня много на самом деле интересного. Я тут больше озаботился другими вопросами. В частности, все ли знают, что 7 мая в этот четверг
0: так.
1: Произойдет легендарная
0: случится.
1: Да. Процедура, скажем так. У нас отключат отопление наконец-то.
0: 7 мая. 7 мая.
1: Да.
0: Это же в день радио.
1: Да,
0: да.
1: Это подарок, видимо, всем.
0: Да, день радио. Мы будем отмечать. Это наш профессиональный праздник. Более того, это профессиональный праздник всех работников сфер связи. Так что мы к нему готовимся. У нас даже будет открытая студия совсем скоро. Вот это приятно, да, где вы можете поучаствовать непосредственно в открытой студии БИМ радио. Как это будет происходить, мы расскажем вам совсем детально. 7 мая. А я слышал, как будто 1-го, понимаешь?
1: Нет,
0: как
1: нет,
0: будто
1: нет.
0: 7 мая у нас выключат, наконец, отопление.
1: Да, но вот, например, в Челнах, Нижнекамск
0: была бы их воля, они
1: уже выключили.
0: Он, серьезно? У них теплее?
1: У них теплее.
0: Да.
1: У них там народ просто ближе друг к другу находится.
0: Потрясающе, брат. Потрясающе. А как это вообще, кто это устанавливает? Скажи мне, пожалуйста.
1: На самом деле
0: на основании чего все это происходит?
1: Здесь в среднем, когда, скажем так, рабочая температура всей недели поднимается выше 20 градусов тепла, вот, и не будет ночью опускаться ниже 8 градусов, сразу после этого вот, как раз-таки производит отключение.
0: Ну, кстати, реально, это весна такая выдалась, апрель выдался таким.
1: Уникальный.
0: Да чем?
1: Почему? А вот эта легендарная песня.
0: Какая?
1: Опять метель какого замечательного дня, ведь сейчас апрель.
0: Мы, кстати, как раз послушаем Криса Ри, он The Beach.
1: О, да.
0: На пляж.
1: Сейчас бы на пляж.
0: Температурка-то у нас на этой неделе будет плюс 26.
1: Кстати, кто-нибудь уже купался, нет?
0: Конечно, да. Я думаю, что на первомайских те, кто отправился на сплав, традиционно. Я, кстати, когда на сплав езжу, традиционно на первое утро я всегда туда. Воду. Неважно, Урал это там, Алтай. Не прорубь, зачем? В последний раз это когда было? В позапрошлом году это был Юшу. Ну, там температура была плюс 4, плюс 6. Но я очень люблю, надо чистым быть, выходить,
1: ну,
0: понимаешь?
1: Да, да,
0: из любой класс. Ситуации, да.
1: Нет, я вот помню.
0: А ночь была такая грязная, понимаешь? И хотелось как-то с утра все это смыть с себя. Вот. И вот единственная возможность зайти было в Юшу. Я плюнул на то, что там плюс 4, плюс 6. Единственное, что гель для душа застывал. Тяжело было намыливаться гелем для души, понимаешь? А так я обожаю просто.
1: Нет, просто у меня вот в жизни была ситуация, я там случайно как раз двухстороннее воспаление легких подхватил.
0: Да, это не
1: тоже, да, в мае вот решил искупаться.
0: Это просто неправильный гель для душа.
1: Неправильный гель для душа и льдинки, которые в меня упирались в момент, когда я
0: купался. Вот, скорее всего. Скорее всего, первое. Друзья мои, мы продолжаем. Еще одну классную новость обсудим совсем скоро. Если у вас есть какие-то события, те новости, которые вы бы хотели обсудить вместе с нами, с Беловым и Патрином, присылайте к нам на номер +7 972 42 102 8. Присылайте в Макси, будем ждать с удовольствием.

обсудим совсем скоро. Если у вас есть какие-то события, те новости, которые вы бы хотели обсудить вместе с нами, с Беловым и Патрином, присылайте к нам на номер +7 972 42 102 8. Присылайте в Макси, будем ждать с удовольствием.

0: Такая классная вечеринка у нас получилась 1 мая. Мы из 90-х. Мы готовимся к следующей вечеринке от Бим-радио. Максимилинс будет Сан-Ремо.
1: Опять Сан-Ремо?
0: Да, Сан-Ремо, да. Хорошо, прям хорошечно с итальянской музыкой. Друзья мои, всем добрый вечер. Здравствуйте. Новости обсуждаем.
1: Следующую новость.
0: Александр пишет. Да у нас телега-то упал. Вообще просто упал телег.
1: Мы пересели на более скоростной вид транспорта. Да, да. Вот, поэтому пишите нам в Максе +7 972 72 42 102.8. Будем рады видеть вас в бим-болталке.
0: Да, приходите, друзья мои. +7 972 72 42 102.8. Еще раз повторюсь, 42 102.8. В Максе, друзья мои. Нет, в телеге, Саш, не видим сообщения. Повторите, пожалуйста, в Максе. Так вот, по новостям быстренько, да, о том, что власти Татарстана высказались о возможных ограничениях связи с 9 мая. Тут все понятно?
1: Да, наверное, это все логично, все и правильно.
0: Сегодня коллапс транспортный, к которому многие не были готовы, потому что не слушали Бим-радио, а Бим-радио с утра говорило, что будет репетиция Парада Победы.
1: Я тоже походил, там все нормально, да. Все хорошо. Я все посмотрел, очень красиво.
0: Видите, всем советую. Проинспектировал человек. И в России активизируют медиапатрули для защиты детей от деструктива.
1: Это вот, великолепно.
0: Вот, что нас интересует. Правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В перечень вошло 41 мероприятие, включая активизацию кибердружин.
1: А повязочки как вот в этом случае одевать на руку?
0: И аватарка будет. И блокировку информации о нападениях на школу, соответственно. Премьер-министр утвердил комплекс мер. Мера затрагивает работу школ, вузов и патриотических движений. В документе указывается, что правительства регионов должны реализовывать мероприятия по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки. Вот так.
1: Ну, на самом деле, довольно-таки правильно. Может, стоит просто больше кружков открыть бесплатно для детей и занять их чем-то действительно интересным.
0: Поддержим. У нас в нашем детстве было очень много бесплатных кружков.
1: Да, и чем мы занимались?
0: Мы бесплатными кружками?
1: Нет, мы успевали, торопились, бегали между ними. Угу. Ты вспомни, да. Ты только из одного вышел, у тебя уже все, тайминг, тебе некогда.
0: Надеюсь, это входит в одно из 41 мероприятие.
1: Я надеюсь, это из них и состоит просто.
0: Очень хотелось бы в это верить, друзья мои. Пока новости такие, сейчас уходим на рекламу. Хотите что-то обсудить, то пишите. +7 972 72 42 102.8. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
4: Акция действует до 30 мая 2026 года.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Элтон Джон и Бритни Спирс. Друзья мои, всем добрый вечер. У нас новости, кстати, которые вы предлагаете, в том числе для обсуждения. Плюс 792-72-42-102-8. Сообщение в Макси. Пишите, пожалуйста. Вот Альбина. Мы вас как кандидатуру в четверг в открытый микрофон хотели вот предложить. Тема, смотрите, какая. Обсудим то, что 75% девушек в Казани одиноки. Забыла уточнить. От 30 до 37. Давайте обсудим.
1: Давайте.
0: Во-первых, мы не девушки. То есть,
1: да, но нам нужно, значит, давайте, что? Хотя бы, чтобы была статистическая такая выдержка, правильно? Хотя бы 100 одиноких девушек. Девушки Казани одинокие от 30 до 37. Напишите нам, пожалуйста, в Макс, и мы посчитаем.
0: Ага. Ты раскусила, да, его схему? Нет, смотрите, откуда такие данные вообще? То, что 75% девушек Казани от 30 до 37 одиноки.
1: Может, это соцопрос среди своих знакомых и подруг?
0: Ну, я не знаю.
1: Потому что, насколько мне известно,
0: очень большая
1: много девушек замуж. Очень много.
0: Во-первых, раз.
1: Да.
0: А во-вторых, ну, парень есть у многих. Даже и у Ярославы появился парень.
1: Да, причем самое интересное, что девушка может быть и замужем. У нее может быть и парень. Да. И при этом она все равно остается одинокой.
0: Откуда у вас такие данные, Альбина? Давайте все-таки этот пруф, так скажем.
1: Да.
0: Пруфик, пожалуйста.
1: Имена, фамилии, телефоны, явки.
0: Пишите. Что еще? Кстати, сегодня в Казани прошел финал Мисс и Миссис Бизнес Татарстан. Не сегодня.
1: Не сегодня, 23 апреля.
0: 23 апреля, да.
1: Да. Ты, кстати, не ходил?
0: Я только сегодня узнал об этом. Нет, не ходил.
1: Ну, надо было сходить.
0: Я люблю картиночки оттуда. Чего-то мало в этот
1: 25 предпринимателей приняли участие. Это было действительно классно.
0: С коронами все такие.
1: Да.
0: Да. Реакция, конечно, мощная. Мощная реакция. Так, аналитическая статистика, Альбина пишет, по поводу 75%.
1: А где статистические данные брали? Подскажите, пожалуйста, ссылочку. Мы бы посмотреть хотели.
0: Ну, вот смотрите, просто так. Вот сейчас возьмем. Я поддержу Патрина. Нам без контактов. Вот. Хотя он правильно говорит. Он правильно говорит. Знаете почему? Потому что вот даже вы, Альбина, вот мы заходим в ваш профайл, и у вас номер телефона скрыт. Понимаете? Вот как вам позвонить сейчас? А вдруг вы понравитесь какому-нибудь сотруднику Бимрадио? Вот как он вас наберет? Скажите мне, пожалуйста.
1: Самое главное, аватарку.
0: Привет, как
1: аватарку
0: дела? Вы скажете, о, как банально, привет, как дела?
1: И все.
0: Все. А тут телефонный звоночек. Добрый вечер там или доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Бимрадио, беспокоит вас.
0: Дамы от 30 до 37 лет, которые слушают нас, напишите, вы в отношениях, да или нет? И мы сейчас посчитаем 75 или там не 75%. Просто вот девчонки, которые слышат, поддержите просто. Да, это значит в отношениях, нет, не в отношениях. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Все, продолжаем эфир. Всем доброго вечера, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетай. Ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: А вчера у нас завершился в Казани марафон. Казанский марафон. Рекордное количество людей. Я все пытался сравнить с бостонским. Он тоже, в принципе, не является самым показательным по численности, но я знаю, что у нас пробежало более 45 тысяч человек. Сколько человек максимально? Да, сколько человек, ну, слушай, максимально?
1: Ну, ты же в курсе, да, что у нас еще и рекорды новые были поставлены.
0: Да, да, вот как раз о рекордах. Многие обратили внимание, что сегодня уже на билбордах появился Владимир Никитин. Я вчера, кстати, как раз об этом в эфире говорил.
1: Никитин, такая знакомая,
0: знакомая фамилия. Знакомая прям фамилия с нашим утроменом пересекается, с Игорьком, да. Никитиным. Слушайте «Утро на Биме», у нас утромены. Так, бостонский марафон. Сколько человек максимально? Смотрите, в бостонском марафоне обычно принимают участие около 30 тысяч, 35 тысяч человек.
1: Мы обошли бостонский марафон?
0: Мы обошли бостонский марафон. То есть казанский марафон обошел бостонский, один из самых таких раскрученных. При этом марафон привлекает в Бостоне более 500 тысяч болельщиков. Ну, давайте так, около миллиона, грубо говоря. У нас примерно столько же.
1: У нас больше.
0: Вот,
1: у нас потом... в городе просто больше людей было. Все ездили, минус смотрели, так что...
0: И главное, Владимир Никитин вчера, кстати, он пытался это сделать в том году. Он приходил к нам сюда, в студию. Он установил новый рекорд России по марафонской дистанции. 42 с небольшим километра, 190, 195 метров, если быть точнее, он пробежал за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Это новый рекорд России. И он был установлен у нас здесь. Вот, пока вы сидели и плевались в лобовое стекло по поводу пробок от казанского марафона. Володю Никитина поздравляем. Это просто невероятный спортсмен. Это гордость России. Мы гордимся этим человеком. Это просто шикарно, что это произошло на наших глазах, собственно. Спасибо большое, что подкинули эту новость. Следующая от тебя эстафета.
1: Да, без проблем.
0: Давай.
1: А, ну да ладно, давай. Тогда начнем. Мне бы хотелось очень, скажем, сильно сообщить о том, что наконец-то продвигают идею белого списка для бизнеса. Это для тех, кто вообще работает в любой сфере, на, скажем так, любых уровнях, вне зависимости от уровня дохода. Сейчас первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев как раз-таки и указывает на то, что необходимо сформировать специальные белые списки, которые позволят включить номера телефонов, счетов, тех бизнесменов, которые действительно работают, чтобы не подпадали ни под случайные аресты счетов, под подозрительные транзакции, чтобы гражданам было легче зарабатывать, приносить деньги в
0: доска казну. Почета.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Доска почета.
1: Чистой воды.
0: Так, отлично, друзья, мы обсудили. У нас еще будет один выход. Мы сейчас послушаем классную музыку здесь на Бим-радио. Если есть новости, то пишите. Обсудим с вами ваши новости, которые вы бы хотели. Конечно, плюс 792-72-42-102-8. Пишите в Максе. Здесь Белов Патрин. Всем доброго вечера. Гороскоп на
2: Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы – прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги – появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи – уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы – сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!

0: Как приятно смотреть в глаза ваших аватарок настоящих, когда человек в Максе не стесняется, свое настоящее фото, портфолио есть, да?
1: Да, вот. Это великолепно. Кстати, было бы замечательно, если бы у нас в Максе наконец-то появилась возможность создавать портфолио, как в одном старом.
0: Да, вообще да. Это очень здорово работать с клиентами, потому что у тебя там есть портфолио, можно зайти, посмотреть и как сделать все необходимые выводы. Более того, друзья, я, например, никогда, я во всех своих социальных сетях, я всегда выставляю нормально свою фотографию.
1: Ну и правильно, я тоже не вижу смысла скрываться под всякими...
0: Почему вы это не делаете, да, до сих пор непонятно, да. Мы готовимся к программе «Легенды и бенды». Она состоится у нас через 4 минуты. Сегодня в программе «Легенды и бенды» лучшие саундтреки. Топ-10 по версии Белова и Патрина. Так что вы можете, кстати, предложить свой вариант саундтрека лучшего, на ваш взгляд. Почему бы нет?
1: И может тему, быть, например.
0: Да, тему. И тему для программы «Легенды и бенды» тоже. Может быть, совпадем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер.
2: Весна на Бим-радио.
3: Казань, весна.
2: Весна на Бим-радио.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бенды на Бим Радио.
1: Добрый вечер, легенды и бенды.
2: Да, мы уже в эфире, кстати. Всем добрый вечер, друзья мои. Белов и Патрин. Сегодня музыка и кино. Музыка и кино. Кино и музыка — это союз, который невозможно разорвать. Фильмы Спилберга невообразимы без музыки Джона Уильямса. Ленты Нолана без мелодики Ханса Циммера. А картины Тима Бертона без нотного сопровождения Дэнни Эльфмана. Некоторые ленты идут еще дальше. Они заряжают нас песнями, которые в них звучат. И те превращаются в полноценные хиты на все времена, становятся голдой. Какие-то композиции написаны специально под конкретные фильмы, как, например, в «Бондиане», да, каждый саундтрек. Какие-то ловкие режиссеры находят в старых коллекциях малоизвестных коллективов и превращают их в шлягеры. Кстати, и сегодня мы такую мелодию тоже послушаем. Мы вспомнили десяток песен, топчик, которые вынырнули из кино и остались на плаву спустя год. Вот так.
1: Сергей, ты где так много красивых слов?
2: Я умею писать. Берешь, я умею
1: что
2: писать.
1: Прям так за... Прям будоражишь просто.
2: Приятненько. Друзья мои, да, давайте мы сегодня послушаем топчик лучших саундтреков. Начнем мы, конечно же, ну, наверное, с главного.
1: Самый веселый песни.
2: Самого веселого фильма.
1: Самого замечательного.
2: Такой конец там.
1: Да, такая концовка хорошая.
2: Фильма Джеймса Камерона. Давайте так, до того, как снять «Титаник», человек снимал очень много классных фильмов. И тут раз резко «Титаник». Например, он снимал «Терминатор 2». Ваш любимый Джеймс Камерон снимал. Да-да-да, именно он. Да. Ну, а именно «Титаник» стал одной из самых узнаваемых историй любви в истории кино, а сопровождающая картину песня «My Heart Will Go On» превратилась в гимн, воспевающий чувства, над которыми не властные катастрофы. Композитор Джеймс Хорнер предложил Камерону включить в финал картины лирическую композицию в исполнении Селин Дион и проторил этим путь в бессмертие. Та самая песня с «Титаника» стала суперхитом на всех континентах и по сей день любима миллионами слушателей. А еще мы недавно, да, вели программу с тобой на прошлой неделе о том, что это одна из самых доставших
1: песен. Кстати, по оценкам было продано более 18 миллионов копий сингла. Это второй самый продаваемый сингл на физическом носителе в истории музыки. Можешь себе представить? Второй. Вот. Также он был самым продаваемым синглом в мире за 98 год.
2: Да, вот, пожалуйста. В 97 году, когда вышел фильм «Титаник», да, я помню, что тогда он появился в Казани, и премьера была только в одном кинотеатре. В кинотеатре «Родина». Вот в том старом еще, не, который сейчас, вот вы видите, да, торговый центр, да, торгово-развлекательный комплекс, а вот тот с дерматиновыми порванными сиденьями, как сейчас помню, на этом стареньком экране мы сидели, будучи второкурсниками, если не ошибаюсь, и смотрели.
1: Как тонет Ди Каприо.
2: Да, слушайте, ну тогда прям, ну это вообще была история, серьезно. Я бы тысячу раз пересматривал «Титаник», но 3 часа с небольшим останавливают меня. Это ж...
1: Режиссерскую версию посмотри, там чуть-чуть побольше.
2: Да, 5 часов.
1: Кстати, мы послушаем. Да, 21 мая 2017 года Селин Дион исполнила песню вживую на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в честь 20-летия фильма «Титаник».
2: Классно. Да, мы эту песню послушаем сразу после рекламы здесь на
0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Давайте вот под завершение этой шикарной песни на новость, да, просто очень хочется рассказать, сколько нужно откладывать в месяц, чтобы накопить около 5 миллионов рублей. Чтобы достичь уровня в 5 миллионов за тот же срок, 5 лет при заданной доходности, необходимо откладывать порядка 55-60 тысяч рублей. А зумерам посоветовали в России накопить эти деньги, откладывая 55-60 тысяч рублей при зарплате в 350-308 тысяч.
1: На самом деле это правильно.
0: Да.
1: Нужно, во-первых, надо найти место, где получаешь такую зарплату.
0: 350-380 тысяч.
1: Но чтобы проще, быстрее накопить эти 5 миллионов, вот сегодня уже, по-моему, обсуждали это в дневном эфире тоже, да?
0: Я как раз серьезно? По этому поводу. Как-то все слушаешь так внимательно.
1: Внимательно. Надо всего по миллиону в месяц откладывать, и тогда за 5 месяцев ты накопишь 5 миллионов.
0: Да, да. Вот, пожалуйста, такое предложение. Оно, мне кажется, как будто даже интереснее.
1: Да, зато быстрее.
0: Да, быстрее.
1: А если ты за первый месяц отложишь 5, то всего за месяц...
0: в принципе, уже через месяц у тебя 5 миллионов.
1: Уже, да? А через 2 – 10.
0: Да.
1: Все,
0: прекрасно. Спасибо, Артем. Мы ждали твоего компетентного, авторитетного мнения. Продолжаем программу «Легенды и бенды». И у нас сегодня тема посвящена лучшим саундтрекам. Да, топчик, да? Конечно же, главный хит романтического триллера «Телохранитель», песня «I will always love you», впервые прозвучала еще в 1974 году. Задолго до того, как, собственно, сама Витни Хьюстон стала звездой, и, собственно, Кевин Костнер как таковой, да, и фильм появился, его еще тогда исполняла кантри-певица Долли Партон. То есть песня.
1: Она даже... ее, кстати, написала.
0: Да, она имела определенный успех, эта песня. Но настоящим мировым шлягером композицию сделала Уитни Хьюстон, записавшая песню в стиле соул для картины, где сама же исполнила главную роль. Шедшая рука об руку фильм, песни, клип на нее максимально разогнали любовь зрителей и слушателей. Хьюстон превратилась в мегазвезду и голос эпохи. Но там был действительно голос. Там был голосище.
1: Но изначально же песня была нелюбовной. В ней говорилось о расставании, а не о романтических отношениях. Партон объясняла, что в композиции говорится то, что я ухожу, вовсе не означает, что я не буду любить тебя. Я ценю тебя и надеюсь, что у тебя все будет отлично. Я ценю все, что ты сделал, но я ухожу.
0: Прекрасные слова. Но вот в фильме она все-таки звучит в тот момент, когда они расстаются.
1: Да.
0: Да. И вот тут все. Вот. Платочки вот это вот, да, вот. Эти ваши режиссерские вот эти ваши приемчики, вот это. Фильм шикарный для того, чтобы пересмотреть его сегодня.
1: Ты дать салфетку?
0: А?
1: Салфетку надо?
0: Не на.
1: Не плачь. Все хорошо.

0: Вообще можно слушать бесконечно этот голос. Чуть более 4 октав. Витни Хьюстон у нас, друзья мои. Это «I Will Always Love You», телохранитель 1992 года. Фильм. А мы через 2 года познакомимся с одной из главных работ Квентина Тарантино, которая называется... Как называется? В 94 году он снимает «Криминальное чтиво». Никому неизвестный, в принципе, да, миру Квентин Тарантино. Вдруг раз и делает фильм, который становится просто блокбастером. Просто по всем кинотеатрам рвет просто, люди сходят с ума. И заглавная композиция «Криминального чтива» известна сейчас каждому. Ее использовали множество исполнителей. Она попадала в саундтреки других картин, сериалов и телепрограмм. Ее разбили на сэмплы и разорвали на цитаты. Но фокус в том, что Квентин Тарантино тоже нашел ее на стороне. На самом деле «Мизирлу» — старинная народная песня, пришедшая не то из Греции, не то из Турции, не то из Египта. И современное звучание ей придал гитарист Дик Дейл еще в 60-х годах. А Тарантино, он просто вынес ее в чарты. Он просто взял эту мелодию в исполнении Дика Дейла из 60-х годов и вставил в свой фильм. И получилось что-то классное. Классно получилось.
1: На самом деле еще следует помнить, что название песни происходит от турецкого слова «Египтянка».
0: «Египтянка». Да. Ну вот я же говорю, то ли это Греция, то ли Турция, не то это Египет, в общем-то.
1: Да-да, и само звучание, оно Дик Дейлом, которое было создано, это один из пионеров серф-рока. По легенде, он решил сыграть как раз-таки эту песню наспор, вспомнив, как его дядя Ливанец исполнял эту мелодию на восточном инструменте уд.
0: Это в 60-х годах, кстати, он сделал. Да. Кстати, хочу заметить, что тогда в 60-х годах вообще норма, есть такое понятие radio edit, это когда песню делают определенного формата, то есть по длине прежде всего. Ну, например, сейчас это 2.48, 2.50, да? А в конце 90-х, начале 2000-х это было 3.30, 3.32, да? Меняясь. Сейчас песни снова стали короче, а тогда песни делали вообще 2 минуты 15 секунд. Послушаешь Элвиса Пресли, альбом там из 15 песен, по сути, даже и часа не было. Да. Вот, поэтому и эта песня будет 2 минуты 15 секунд, прям коротенькая. Да, и «Криминальное чтиво» вспомнил.

определенного формата, то есть по длине прежде всего. Ну, например, сейчас это 2,48, 2,50, да? А в конце 90-х, начале 2000-х это было 3,30, 3,32, да? Меняясь. Сейчас песни снова стали короче, а тогда песни делали вообще 2 минуты 15 секунд. Послушаешь Элвис и Пресли, альбом там из 15 песен, по сути, даже и часа не было. Да. Вот, поэтому и эта песня будет 2 минуты 15 секунд, прям коротенькая. Да, и криминально чтиво вспомнил.

0: Ну что, как будто фильм «Криминальное чтиво», да, пересмотрели в укороченной версии. 2 часа 2 минуты 15 секунд. Я напомню, да, это композиция длится, да. 2 минуты 15 секунд. Что ты хотел сказать?
1: Я говорю, это самый быстрый киносеанс.
0: Да. Анонс. Почему? Кстати, хороший фильм. Прекрасный фильм, друзья мои. Там как Ума Турман зажигает.
1: Там сколько там отсылок к фильмам, которые в последующем...
0: Да, это же вообще просто безумие какое. Какой танец.
1: Советую всем посмотреть.
0: Ума Турман, ее ноги вот эти вот шикарные просто. Джон Траволта весь такой весь.
1: Молодой еще.
0: Да, из 80-х. Следующая песня тоже из 80-х. Она была написана к фильму «Грязные танцы» 1987 года. Режиссеру «Грязных танцев» Эмилию Ардолино для фильма требовалась музыка, под которую можно было бы танцевать. Но бюджет картины был крохотным, и большинство композиторов нанять было сложно. Ардолино обратился к не самому успешному песеннику, Фрэнки Превиту, но тот ему отказал, посчитал, что «Грязными танцами» назвали какой-то очередной порнофильм. Когда же недоразумение разрешилось, мир услышал красивейшую лирику, которую Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей дали страсть в своем танце. Ну а исполнили, конечно же, Дженнифер Уорнс и Билл Медли.
1: Но изначально эту песню планировали записать Донна Саммер и Джо Эспозито. Ой, но они отказались.
0: Шикарно. Да, вообще это.
1: Да, песня возглавляла топ Billboard Hot 100 в ноябре 87 года. 87 года, как давно это было?
0: Да. Да. Я был тогда, уже был.
1: Я тоже.
0: Я в первый класс ходил. И тогда уже звучала на весь мир эта песня, которая называется «The Time of My Life», Дженнифер Уорнс, Билл Медли в эфире Бим-радио сразу после рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Вообще, Артем сейчас спрашивал, сможем ли мы подобное что-то повторить. Ну, не вдвоем, конечно же, да. Вдвоем нам очень тяжело будет повторить этот танец, конечно же. Но вообще, если потренироваться, то
1: в принципе,
0: вообще, я не знаю. Я потому что часто веду свадьбы, и люди же делают для себя свадебные танцы. Даже порой занимаются там месяцами с хореографом, чтобы действительно показать интересное. Но я ни разу не слышал, даже не видел, чтобы кто-то в Казани делал что-то подобное, постановочное, в стиле грязных танцев. Вот в этом финальном танце, чтобы был какой-то свадебный танец. Потому что если кто-то сделает, это шикардос просто.
1: Это будет великолепно.
0: Это просто, это сразу...
1: Как будто идейка, да?
0: Пожалуйста, да.
1: Слушай, а ты у себя на свадьбе будешь такое делать?
0: Да, почему бы нет? У меня, кстати, да, есть... Если кому-то нужен, у меня есть прекрасный тренер по спортивным бальным танцам.
1: Не надо так меня... А, не я. Я понял себя, ладно.
0: Это не ты.
1: Все хорошо.
0: Так, продолжаем программу «Легенды и бенды». «Звезда родилась». Есть такой фильм, в котором Брэдли Купер, Леди Гага. Это уже четвертая, кстати, версия истории слияния двух творческих душ. И, конечно же, то есть это, по сути, то, что переснимали в четвертый раз. То, что с Брэдли Купером и Леди Гагой четвертой версии, 4.0. И, конечно же, режиссеру-дебютанту хотелось хоть в чем-то превзойти предшественников, чтобы вы понимали, на секундочку, предыдущий третий снимала сама Барбара Стрейзен с ее вот этим вокалом. Тогда мощным, просто невероятно. Ставку режиссер-дебютант уже в четвертой версии сделал на звезду. Он пригласил на главную роль Леди Гагу, а с ней привел в картину впечатляющий саундтрек. Композиция называется «Shallow», написанная специально для фильма. В итоге отмечена 4 номинациями на Грэмми и Оскаром за лучшую оригинальную песню для кинофильма. Это настоящая звезда. Это оскароносная песня.
1: И еще самое главное, 6 января 2019 года премия «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня» также досталась ей. И, кстати, соль-мажор, умеренный темп, 96 ударов в минуту. Это то, что завораживает.
0: Это то, что бьется вместе с сердцем.
1: Да.
0: Это то, что бьется в унисон и в такт с человеческим сердцем.
1: И охватывает самое главное, 2 октавы.
0: Леди Гага и Брэдли Купер. Песня называется «Shallow».

0: Не очень люблю фильмы с грустной концовкой. Такая, знаешь, грустная концовка такая, с небольшой такой толикой надежды, типа вот это. Да, поэтому, наверное, может быть, этот фильм не столь меня так прям
1: зацепил.
0: Зацепил, да.
1: Ну, люблю, я в таком случае...
0: Люблю, когда концовка так разворачивает, понимаешь, тебя.
1: Неожиданно.
0: Очень.
1: Бабадук посмотрел.
0: Ну, или ты предсказуемо, но, ну, приятно предсказуемо.
1: Санта-Барбара.
0: Да.
1: Там ты долго будешь под впечатлением.
0: Да, там каждая серия разворачивает. Причем не весь сериал, между прочим. Так, Леди Гага, Брэдли Купер только что. Дальше у нас, друзья мои, Born Sleepy, команда Underworld. Вообще никто не сделал для британского рейва больше, чем Дэнни Бойл с его фильмом «На игле». Вы все этот фильм прекрасно знаете. Песня Born Sleepy группы Underworld стала музыкальной подписью к фильму. Гимн, это гимн потерянного поколения, которое не выбрало жизнь, ипотеку и микроволновку, оно сгорело, не найдя себя места. Композиция звучит в самом финале, когда герой наконец решает выбрать жизнь, и музыка работает как внутренний монолог, тревожный, безумный и освобождающий. Песня превратилась в символ 90-х, став неотъемлемой частью клубной культуры. Вот у нее такой разгончик приятный, а потом... Она вообще 9 минут 44 секунды, чтобы вы понимали. Да? Ну, мы ее зарежем. Ну, в смысле, мы ее чеканем.
1: Сделаем, сделаем поприятнее.
0: Кат-кат сделаем. Кат-кат, друзья мои. Underworld, Born Sleepy, саундтреки на фильму «На игле».

0: Бенды и бенды на Бим Радио.
1: Сегодня у нас в программе «Легенды и бенды» лучшие саундтреки. Топ-10 мы собрали. И вот сейчас будем вспоминать фильм, один из первых таких удачных кинолент. Знаете кого? Как его зовут-то? Том Круз. Во, Тома Круза.
2: Том Круз,
1: Топ,
2: да.
1: Ган. Топ Ган.
2: 86-й год.
1: Вообще, Том Круз, я считаю, открылся в фильме «Человек дождя».
2: Да, соглашусь.
1: Да, вот там он, конечно, это очень была крутая роль, с которой началось шествие этого небольшого человечка по подиумам и так далее, голливудским красным ковровым дорожкам и так далее и тому подобное. Нет никаких сомнений в том, что «Лучший стрелок» — это фильм, в котором Том Круз играет пилота-истребитель. Это гениальный образец военной пропаганды, привлекший в армию США вообще тысячи молодых людей. Но лобовое «ты записался добровольцем» не сработало бы без эмоций и эти живые человеческие чувства режиссер Тони Скотт, между прочим, и продюсер Джерри Брукхаймер внедрили с помощью музыки в том числе. Композиция группы «Берлин» «Take My Breath Away» буквально вдохнула жизнь в гонки самолетов и конфликт пилотов. Классный фильм.
2: Класс. Кстати, демо-версия, исполненная бэк-вокалистом, впечатляла режиссера Тони Скотта и продюсеров. Это привело к добавлению новых романтических сцен между Томом Крузом и Келли МакГиз, чтобы подчеркнуть эту песню.
1: Там Келли хорошо играет, да?
2: Да.
1: Приятненько.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Лана Дель Рей в эфире, это всегда как будто обречение какое-то. Просто, да. Надеюсь на удачный вечер. Великий Гэтсби, друзья мои. Young and Beautiful. Режиссер Баз Лурман не был бы собой, если бы не попробовал соединить несочетаемое в своей версии Великого Гэтсби. И он наполнил драму необыкновенными красками, джазовой атмосферой, свингующими эмоциональными взлетами, падениями. Безусловным украшением картины стал саундтрек, далекий от показанной эпохи, но по-своему вневременной. Заглавная композиция Young and Beautiful, исполненная Ланой Дель Рей, стала гимном поколения миллениалов, потерянных и неуверенных в себе. Об этом вообще миллениалы-то знают?
1: Я не знаю. Вообще, центральная тема песни — это страх утраты любви из-за потери молодости и красоты. Лирическая героиня задается вопросом, сохраняется ли чувство, когда физическая привлекательность неизбежно угасает. Мне кажется, что это вопрос каждой девушки.
0: Хороший вопрос. Да, вот если нет физического вот этого влечения, то чувство-то как?
1: Да. В тексте также затрагиваются темы ностальгии, мрака старения, материальных ценностей и внутренней сущности.
0: Вот ты как глубоко копнул, да.
1: Не просто глубоко. Это вот даже сейчас повсеместно встречается во многих. А надо быть выше этого, как мужчины.
0: Так, мне интересно.
1: Любить так. Безусловно.
0: Безусловно?
1: Да.
0: Любить?
1: Конечно.
0: Себя?
1: Да, и своего партнера обязательно.
0: Так, смотрите, дальше у нас диснеевский мультфильм, который, в принципе, если не ошибаюсь, он до сих пор в топе стоит. Это мультфильм номер один, да?
1: Да.
0: Мультфильм номер один по всем показателям. Это «Холодное сердце». Мультфильм 2013 года. Вы все его знаете, потому что у кого есть дети, не могут не знать про этот. А когда он появился, кстати, этот мультфильм, моя дочь только родилась, и потом уже впоследствии, став вот этой юной принцессой, мы ходили с ней. Вы знаете, сколько стоит кукла вот этой Эльзы?
1: Сколько?
0: С Анной. Знаете, сколько она стоит? Это вообще кошмар. Вообще одна куколка такая по тем временам. Много.
1: Нанял бы двух девочек.
0: Много. Это ты вот отец сыну купил самосвал, и он ходит с веревочкой довольный, понимаешь?
1: Не, зачем? Ему сейчас купил новый 6x4 тягач.
0: Угу.
1: Вот 6x4? Да. Сейчас он на нем работает. Все нормально.
0: В общем, диснеевские мультфильмы всегда полны песен, но лишь самым особенным из них суждено стать настоящими хитами.
1: И этот хит, кстати, в 2014 году получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню.
0: И эта песня, да.
1: В 2015 году премию «Грэмми».
0: Да, и известная в России она как «Отпусти и забудь». Это подлинный суперхит. Песню записали на 24 языках и буквально поработили всю планету. Она звучала на каждом детском празднике. Ее наизусть знали все девочки. Гимн самоутверждения проник в массовое сознание. Композиция получила, как ты уже сказал, «Оскар» и стала поколенческим феноменом нового уровня.
1: А ты знал, что изначально эта песня очень сильно повлияла на сюжет «Холодного сердца»? Ведь изначально Эльза Фишер задумывалась как злодейка, но после создания «Let's Go» ее образ изменился. Песня побудила режиссеров пересмотреть сценарий, сделав акцент на принятии себя и своих способностей, а не на противостоянии добра и зла.
0: Слушай, я не помню, кто в русском переводе пел ее. Надо посмотреть. Но точно знаю, что в оригинале...
1: Надо Ярославу попросить.
0: Я точно знаю, что эту песню в оригинале исполняла Идина Мензель.

0: away. У меня на ВКонтакте, на ленте есть, я уже рассказывал вам, да, есть человек, который пародировал, эту песня звучит Let It Go, а он исполняет ее вокальными партиями различных диснеевских персонажей. Да. Вообще очень шикарно, на самом деле. Нарезка получилась. Так, дальше, друзья мои. Если выбирать, у нас завершение, у нас последняя песня будет топчик, да, 10 песен лучших саундтреков из кинофильмов будет завершать группа Кино. Давайте, радуйтесь. А-ха-ха, 87-й год. Если выбирать одну песню, которая вышла из кино и зажила самостоятельно, жизнью в нашей стране, то мы бы поставили на перемен в исполнении Виктора Цоя и группы Кино. Сергей Соловьев свою драму «Асса» на волне перестройки вписал сразу несколько рок-коллективов, прежде запрещенных в Советском Союзе. И картина от песен «Браво» и «Аквариума» заиграла совершенно особенными красками. Однако более другим зрителям запомнился финальный аккорд «Цой и его перемен требуют наши сердца».
1: Зажигай.
0: Да, все? Да, тем самым завершаем программу «Легенды и бенды». Ловите группу Кино. Я Сергей Вилов и Артем Патрин.
1: Мы прощаемся до понедельника.
0: Вернемся в понедельник. Ждите нас в 8 вечера. Всем хорошего, друзья мои. Всего самого наилучшего. Пока-пока. Жаришка на этой неделе.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

someone.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Что это за день?

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.